0: мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21 пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Наджаров.
1: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договорились договариваться о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
2: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
1: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
3: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки. утверждают в ЕС. То есть, переводя с евро бюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
3: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, когда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
3: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
0: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре.

0: Не очень.
1: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие яды.
2: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. В некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
3: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
2: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах, от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
6: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
5: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
4: Карьера на бизнес-фм. Культ на личности. Лица на банкнотах.
7: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
4: Культ на личности. На Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес FM». Новости. Коротко. У
0: микрофона Сардар Валикулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года. На Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю...

0: эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Буфта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Вивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Вивиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
5: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стамера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
4: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
6: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стамер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
4: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
7: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет на тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритмам без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
4: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
8: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
9: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл ритейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
8: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
10: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
8: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
1: IPO.
4: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
11: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление Следственного комитета о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
12: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
11: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
12: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
11: В первую очередь, это, наверное, резиденты российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших Российской Федерации как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
12: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов.
11: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
12: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
11: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
12: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
11: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле, и он не раз уже доказывал свою крепость, и на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти, с учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Армузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты. И о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
14: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. К человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Влекулиев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аля Рабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие. События назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Ленини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум, Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
16: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договорились договариваться о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
17: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
16: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются, или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
18: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
19: Мне кажется, Ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
18: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
20: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
18: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
2: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
0: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулем, и самим Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления, это и призыв ей собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
2: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
5: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
21: Судьба наследства на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста.
15: Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пряже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь, и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
3: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
7: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
3: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
9: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим в последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связано его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
3: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто просто на выходные. Но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
4: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
3: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидает, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
8: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
10: Таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкт у них все равно есть определенный. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
8: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеют

0: Федерации имени Северцова РАН академик РАН Вячеслав Рожнов.
1: Выпускать на волю ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
0: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины

0: о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 300 000 баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более 44 долларов за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
5: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стамера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
4: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
6: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
4: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
7: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритмам без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
4: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
8: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса Art Dom Select Владимир Евладов.
9: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформа крупная, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
8: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
10: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
8: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
1: IPO.
4: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldsblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
11: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний, компании и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, они не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление Следственного комитета о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
12: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
11: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
12: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
11: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали по иностранной бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, ну, я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
12: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
11: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
12: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
11: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
12: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
11: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле, и он не раз уже доказывал свою крепость, и на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек в китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти, с учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, а в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Soliflor. Вот идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
15: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали. А их спрашивают: а что вам нужно? А нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое. И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого. И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус. И получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна. в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так. Это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
14: Наталья Черкасова – основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
16: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Влекулиев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около $60 миллионов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, событие назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Армузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21 пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
18: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договорились договариваться о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Армузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
19: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
18: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
20: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Армузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос. Насколько Армузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт? И как быстро будет падать цена на нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
20: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
0: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
20: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
2: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
2: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
6: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно и в адрес Улимасом, и Мерцем, и другими чиновниками, поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке, а военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Фолькер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления — это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
2: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ, глава Люфтваффе Нойман, в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
16: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет.
17: Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
3: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты. Делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смеричинский.
9: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет. Тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, и вот все, что связано с едой на вынос, не когда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
3: При этом пока, говорит Смеричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
22: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
3: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
23: Билетов нету. Я, например, в третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД
4: сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей, и это на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
3: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
8: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
10: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
8: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо-Оазис» Олег Потапкин.
23: Тут настолько это все индивидуально, это действительно работает, но далеко не у всех.
24: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
23: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
8: Гарантировать можно другое.

0: образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
1: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. Человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
2: Другим наука на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Валикулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие из Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов

0: для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относятся в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выжившими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть с детства современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
5: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходятся. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
4: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно две трети соцсети юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
6: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
4: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
7: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
4: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес FM эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес FM.
3: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
8: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
9: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл. Сейл-платформа крупная, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
8: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
10: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
8: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины, но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчакова, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
1: IPO.
4: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
11: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
12: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
11: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
12: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
11: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
12: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
11: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
12: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
11: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
12: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
11: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние они 2 года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти, с учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Армузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг 25 вдохновляющих женщин. Это совместный проект Forbes Women и Ассоциации женщин в современной индустрии, который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах, от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
15: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
14: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
1: Карьера.
16: на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Уликулеев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21 пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Ленини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Наджаров.
18: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
19: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
18: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются, или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОУШЕ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
20: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос. Насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый? Как быстро будет падать цена нефть? Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
20: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
22: Практически все обфусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были
0: организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
20: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он с уточненными формулировками войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
2: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
22: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вады Фулимасом, и Мерцем, и другими членами. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому вот такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать. И то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
2: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ, глава Люфтваффе Нойман, в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
16: Реклама. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому «солиду» Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
3: «Деньги к деньгам» на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
7: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делятся наблюдениями сочинский журналист Олег Смирячинский.
9: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос. Никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
7: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
10: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим в последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
7: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
23: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
7: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
24: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Например, Бизнес ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ужей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
4: Таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
24: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц ЗОО «Оазис» Олег Потапкин.
8: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех.
19: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
8: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
24: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
11: Выпускать на волю ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря,

0: создателя бренда «Солифлор». Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
1: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «Нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого». И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус. И получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается, и в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
0: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
2: «Между делом» на «Бизнес FM». Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгаринджерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпане Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие из сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 300 000 баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 23 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на слабо.

0: словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Ивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены Большой Семерки, прибыв в Ивиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более 44 долларов за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выжившими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
4: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и своего самообразования для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
3: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
5: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
3: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть, поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будут запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
3: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
1: Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
7: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
8: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформа крупная, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
7: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
9: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
7: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом.
10: Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, а в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х, благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить.
11: Однажды летом на Бизнес FM.
12: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
3: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
12: IPO.
3: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldsblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldsblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
14: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена под контролем Центробанка. Акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
13: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
14: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
13: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
14: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
13: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
14: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам инвесторов, что составляет 1/3 от поданных заявок.
13: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов.
14: Да, возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
13: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
14: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
1: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналу Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние они 2 года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек к китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти, с учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Армузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
0: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты.
10: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В Москве 6 часов 58 минут, студия Алиса Потапова. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональный оперативный штаб. После атаки беспилотников временно перекрыты трассы между станицей Полтавской и хутором Трудобеляковским. На подлете к Москве за ночь сбито 8 украинских дронов, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Стратегический бомбардировщик Б-52 ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии. После крушения аэродром был закрыт. На борту находился смешанный экипаж из военных, госслужащих и подрядчиков. Всего 8 человек. Причины ЧП выясняются. Уточняется, что бомбардировщик потерпел катастрофу во время испытательного полета. В компании «Боинг» сообщили, что на борту были двое ее сотрудников. В России на 72-м году жизни умер создатель советского аналогового синтезатора Polyvox Владимир Кузьмин. Причиной смерти стал инсульт. Кузьмин занимался разработкой электромузыкальных инструментов на уральском заводе «Вектор». Затем руководил проектом по созданию Polyvox. Инструмент выпускался до 91-го года и получил международное признание. В том числе его использовали группы «Франц Фердинанд» и «Рамштайн». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Армузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения. И добавил, что Армуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Новый полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры дополнения к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах. В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries, и, по словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. Может ли такое быть? Все подробности в эфире «Бизнес FM». США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Иранское агентство Mehr сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения по данным агентства будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики Александр Наджаров.
18: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Армузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
19: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
18: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
17: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль шести крупнейших нефтяных компаний по итогам 2026 года может достичь 152 миллиардов, что на 68 миллиардов больше довоенных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гусан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц. Среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Продолжит Валерий Убадоев.
20: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
21: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Армузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Армузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый, как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
20: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
22: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
20: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Business FM.
17: Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. С подробностями Михаил Сафонов.
23: «Бизнес говорит».
2: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что в последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
4: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
2: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
5: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
2: Вероятно, в данном случае совпали 2 обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло, и есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования, но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
23: И это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам, нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого, через некоторое время, реагирует Озон. Но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
2: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес FM.
0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк. ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби доставили более 1 000 000 депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM».
6: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по социально-экономическому развитию. В этом рейтинге регион занял 13-ю строчку, сообщает РИА Новости. Список составили на основе анализа данных из отчетов Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Банка России. Оценка проводилась по четырем ключевым направлениям – масштаб и эффективность экономики, состояние бюджета и социальной сферы. Нижегородская область набрала чуть меньше 65 баллов. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Замкнули список такие республики, как Калмыкия, Ингушетия и Тыва. Согласован мастер-план комплексного развития территории на месте снесенного кинотеатра «Электрон», пишет «ГиперНН» со ссылкой на региональный Минград. Напомню, кинотеатр на проспекте Гагарина снесли 2 года назад, его закрыли из-за нерентабельности. При этом местные жители призвали сохранить кинотеатр как культурный центр притяжения Приокского района. Ранее сообщалось, что осваивать площадку собирается группа компаний «Каскад». На месте «Электрона» планировалось возвести жилой многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения с кинозалами и подземной парковкой. Прилегающую территорию планируют благоустроить. Мини-кинотеатр в составе жилого комплекса должен стать напоминанием об «Электроне», который в свое время был очень популярен. Нижегородская область почти избавилась от деревень-двойников. У населенных пунктов с дублирующими названиями меняют вид, а некоторые поселения объединяют. Сейчас устранение двойных наименований находится в завершающей стадии, рассказали в законодательном собрании региона. Ликвидировать деревни-двойники осталось в 5 районах. Для них соответствующие законопроекты внесены в Заксобрание или находятся на стадии подготовки. Преобразование планируется в том числе в Вознесенском, Городецком, Кабернинском и Семеновском округах. По данным областного парламента, всего было выявлено 187 поселений с дублирующими названиями. Больше всего обнаружили в Городецком районе. Вместе с этим в регионе упраздняют населенные пункты, где никто не живет. Некоторые небольшие поселения присоединяют к более крупным, в том числе ради бесплатной дегазификации. Всего за последние 2 десятилетия в Нижегородской области перестали существовать примерно 120 опустевших сел и деревень. В предстоящие выходные в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который традиционно соберет мастеров из десятков регионов России и других стран. В этом году организаторы представят художественные промыслы не как музейный экспонат, а как живую традицию, которая продолжается в работе мастеров и художников. Как и в прежние годы, праздник будет проходить на нескольких городских улицах и площадях. Хедлайнерами станут группа «Майя Мишель» и диджей «Топчий». Также с 10 до 17.00 будет работать ярмарка народных промыслов и различные мастер-классы для детей и взрослых. В 11.00 на площадку фестиваля приедет почетный гость. Игрок хоккейного клуба «Торпедо», уроженец Семенова Сергей Скворцов, который проведет автограф-сессию и совместный мастер-класс по росписи деревянных хоккейных шайб. Музеи и фабрика «Хохловская роспись» снова предложат для посетителей экскурсии и выставки. Подробная программа опубликована на сайте фестиваля. Мероприятие без возрастных ограничений. В Нижнем Новгороде открыли новое отделение Центра военно-патриотического воспитания по обучению детей управления беспилотными летательными аппаратами. Оно появилось на территории парка Швейцарии, рассказал мэр Юрий Шалабаев. Ранее работу начали 3 филиала в Нижегородском, Приокском, Автозаводском районах. В центрах воспитывают и обучают будущих инженеров, операторов БПЛА, учат 3D-моделированию, ввели школу военного переводчика и журналиста, фехтование и кинологию, отметил глава города. Чаще всего нижегородцы задумываются о смене работы из-за низкого заработка, отсутствия карьерных перспектив и желания сменить сферу деятельности. Это показал опрос сервиса «Суперджоп». Мужчины чаще отмечают отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. А женщины – желание уйти в другую сферу, удаленность работы от дома, плохие условия и сокращения. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
8: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, и также есть вероятность осадков, ночью будет малооблачно и плюс 14.
8: Валюта.
9: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
12: Уголовное дело возбудили из-за планов по строительству логистического центра «Wildberries» в новинках. Расследование будут вести по статье о халатности, сообщили в соцсетях представители Следственного комитета России. На прошлой неделе жители новинок записали видеообращение к первым лицам государства с требованием отменить строительство крупного склада маркетплейса в непосредственной близости от школы и домов. Нижегородцы указывают на то, что раньше эта территория предназначалась для жилой застройки и размещения зеленой зоны, но вместо обустройства подъездных путей и социальных объектов земли перевели в промышленную категорию. Жители микрорайона Окский берег опасаются ухудшения экологической обстановки и считают, что появление логистического комплекса угрожает безопасности детей. После этого ситуации заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и потребовал доклад о ее результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Затем активистам сообщили, что по изложенным доводам возбуждено уголовное дело. Напомню, что логистический центр Wildberries планирует строить по договору о комплексном развитии. Это право инвестор выиграл на торгах, предложив за лот 127 миллионов рублей. В конце прошлого года началась подготовка к возведению логистического хаба, а недавно стало известно, что экспертиза одобрила проектную документацию. Комплекс будет состоять из одноэтажного складского помещения и трехэтажного административного здания. Однако жители Окского берега настойчиво требуют отменить строительство. Россельхознадзор выдал предписание собственнику земельного участка в Воротынском районе, производственному объединению «Гамми», из-за захламления и зарастания 94 гектаров. На участке у населенного пункта Акишина обнаружена также свалка отходов переработанных яблок. Также 94 гектара заросли деревьями, кустарниками и сорняками. Еще 154 гектара были просто прокультивированы. Компании предписано до конца сентября разработать и согласовать проект мелиорации, ликвидировать свалку и ввести землю в сельхозоборот. Транснефть Верхней Волги и бюджетные учреждения Нижегородское Поволжье подписали соглашение, направленное на повышение эффективности взаимодействия на особо охраняемых природных территориях. Организации разработали совместный порядок проведения плановых, диагностических и исследовательских работ на участках, прилегающих к национальному парку, а также учебно-тренировочных занятий на подводных переходах, расположенных в его границах. Соглашение также закрепляет процедуры совместного обследования территории и фиксации состояния растительного и почвенного покрова. Особое внимание уделено вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров. Напомню, Нижегородское Поволжье является ведущим природоохранным учреждением Нижегородской области. Оно участвует в таких значимых для региона направлениях, как восстановление в области популяции лесного северного оленя, развитие регионального экологического туризма, изучение восстановления экосистем, мониторинг и сохранение редких видов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
24: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи – известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 году было открыто Нью-Йоркское отделение для продажи развешанных в России

0: Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Слова, проверенные делом.
2: У всех миллиардеров, которых я знал, деньги только открыли их основные черты характера. Если они были быдлом до того, как у них появились деньги, то они просто становились быдлом с миллиардом долларов. Уоррен Баффет. Крупнейший в мире инвестор.
1: Слова, проверенные делом. На Бизнес-ФМ. О чем это? Андеррайтер. На банковском и фондовом рынке юридическое лицо, принимающее на себя обязанности по размещению и реализации ценных бумаг на рынке за специальное вознаграждение. В страховании андеррайтер по поручению руководства компании определяет тарифные ставки и конкретные условия договоров страхования, формирует страховой портфель.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами Азовским и Черным морями были сбиты 172 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Около 20 из них уничтожены в московском регионе, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На Кубани после падения обломков украинского дрона загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Погибших и пострадавших нет. Из-за воздушной опасности введены временные ограничения в столичном аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за ракетной опасности. Метро работает, вход в него свободный для укрытия, сообщил губернатор Иван Носков. По его словам, в детских садах дети вместе с педагогами переместились в укрытие. Ракетная опасность была объявлена утром в нескольких регионах страны, в том числе в Орловской, Ярославской, Костромской, Оренбургской, Ульяновской областях и на территории Республики Татарстан. Стратегический бомбардировщик Б-52 ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии. После крушения аэродром был закрыт. Причины ЧП выясняются. На борту находился смешанный экипаж из военных, госслужащих и подрядчиков. Всего на борту находились 8 человек. Колумбия заинтересована в поставках в Россию бижутерии, автозапчастей и какао-продуктов. Об этом сообщила глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии Кармен Сесилия Кабальера. По ее словам, колумбийский экспорт в Россию по-прежнему ориентирован на агропродовольственную продукцию. Исторически ключевыми экспортными товарами были мясо, кофе, цветы, авокадо. Сейчас предпринимаются небольшие шаги в отношении бананов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерена сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там президент США намерен обсудить вопрос с партнерами по большой семерке. Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Вернуть детям детство. В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что

0: Ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. Как к этому относятся в самой Британии? Почему Центробанк не будет торопиться со снижением ставки? Заседание пройдет в эту пятницу. И какие инструменты выглядят сейчас надежнее? Сегодня об этом в нашем эфире инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. В самое ближайшее время. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил планы обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены Большой Семерки, прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мстецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо независим от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны. Однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
2: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турцию с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
6: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса Art Dom Select Владимир Евладов.
7: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформа крупная, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
6: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
8: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
6: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес FM.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
15: Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
16: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
2: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
16: IPO.
2: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Business FM. Почему Центробанк не будет торопиться со снижением ставки? Что мешает быстрому смягчению политики и какие инструменты выглядят надежнее? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
16: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
17: Хотя на прошлой неделе президент и заявил, что меры по борьбе с инфляцией дают результаты, что это, в свою очередь, подает некоторые надежды на смягчение денежно-кредитной политики, иначе говоря, снижение ключевой ставки. Но вряд ли ЦБ будет торопиться со снижением ставки. Вот это факт. Да, индекс потребительских цен в мае снизился до уровня примерно 5,3% от года к году, после 5,6% в апреле. И базовая инфляция, кстати, составила 4,9% против 5% тоже месяцем ранее. Тем не менее, Банк России объясняет замедление исключительно разовыми факторами, например, укрепление рубля. Судя по оперативным данным, Центральный банк, в общем-то, ожидает, что в июне вот эти разовые факторы, наоборот, могут ускорить рост цен. Кстати, другой камень в огород ускоренного снижения ставки – это достаточно серьезный дефицит бюджета. Министр финансов сообщил, что выход на нулевой первичный баланс будет постепенным. То есть не в следующем году и не через год, а к 2029 году, и то при условии сокращения расходов. То есть дефицит будет выше планов и в 2026 году, и в 27-м и даже 28-м. Проблема в том, что более высокий дефицит означает более высокий спрос со стороны государства. Ну а значит дополнительное давление на инфляцию. Получается, чтобы вернуть инфляцию в желаемое русло, придется сильнее сдерживать частный спрос за счет сохранения более высокой ставки, то есть иначе говоря, за счет того, что денежно-кредитная политика будет жестче. В связи с этим я бы отдавал предпочтение надежности и предсказуемому денежному потоку. Например, держать 10-15% портфеля, думаю, не больше, в ОФЗ длинных. Да, это можно сделать. Это долговые обязательства государства, то есть обязательства с минимальным кредитным риском. Ну а если часть портфеля будет в среднесрочных государственных облигациях, один с погашением через 4-5-6 лет, тоже неплохо. Кстати, корпоративные облигации дают премию к ОФЗ, правда, не такую большую, если это надежные бумаги. Но здесь очень важна диверсификация. Ну и также в период волатильности на рынке акций. Облигации все-таки смотрятся более надежно, и особенно если это надежные эмитенты с высокими кредитными рейтингами. То есть не ниже, чем BBB. Они менее волатильны, чем акции. И при удержании до погашения особенно дают возврат номинала и купонный доход. Конкретные бумаги мы не раз, и не два, и не три приводили в нашем канале Биткоган, Телеграм и Максе.
0: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира, команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
0: Наш спортивный обозреватель Георгий Гуреев. Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Это сообщило издание «Атлетик». Позже информацию РИА Новости подтвердил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одним из самых резких со стороны немецких военно-начальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
20: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулем, и самим Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Фолькер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать. И то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
0: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
22: Деньги. Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк. Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалесе и Траверс-Сити.
23: История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
24: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
23: Комментарии Буфта.
24: Личный взгляд на главные события.
23: Бизнес говорит.
24: Чтобы кто надо услышал.
23: Бесценные знания.
24: Неочевидные, но удивительные факты.
23: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
25: 7:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Ракетная опасность была объявлена сегодня утром сразу в нескольких регионах страны. Власти на местах сообщили о воздушной тревоге в Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, в Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. В Пензенской, Воронежской и Тульской областях ракетную опасность уже отменили. По данным Минобороны, за ночь на территории страны были сбиты 172 украинских беспилотника. В подлете к Москве перехвачено 35 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Писателю и художнику Максиму Кантору грозит штраф по делу дискредитации российской армии. Протокол с его именем находится в электронной базе столичного суда, сообщает ТАСС. Дата заседания пока не назначена. Кантор – российско-немецкий художник и писатель, живет и работает во Франции, а также в Берлине и Оксфорде. В центре Москвы на этой неделе будет ограничено движение в связи с проведением ночного забега. Так, с 0:18 до полудня 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях. В субботу днем будут перекрываться участки на Пресненской набережной. В ночь на воскресенье перекроют участки Смоленской набережной, Бородинского моста, набережной Тараса Шевченко. Парковка на участках временных ограничений будет также запрещена. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Армузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения. И добавил, что Армуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Новый полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Что происходит с товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. Может ли такое быть? Все подробности в эфире «Бизнес FM». США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
3: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Армузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
4: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
3: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются, или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда долларов с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе Международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль шести крупнейших нефтяных компаний по итогам этого года может достичь 152 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов больше до военных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гусан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
5: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в Заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
5: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
7: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, когда передали часть прав, типа вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
5: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Арестованные руководители брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко и глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин по заявлению ФСБ участвовали в мошеннической схеме вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Злоумышленники, указывают в ФСБ, вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и Минфина. О том, какие возможные варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб 7 миллиардов и о чем речь, о полученной выгоде или общей сумме сделок, мы поговорили с управляющим партнером Goldsblatt Partners, профессором ВШЭ Андреем Goldsblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
8: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена под контролем Центробанка. Акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление Следственного комитета о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
25: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
8: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ, и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
25: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов?
8: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам инвесторов, что составляет 1/3 от поданных заявок.
25: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
8: Да. Возможно, часть присвоили или каким-то образом кому-то недоплатили или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
0: И Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Конкретно имена фигурантов не называются.
9: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Xlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
12: Exceed. Born for more.
10: Реклама не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: «Бизнес FM Нижний Новгород».
2: Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жителя Семенова, который собирался купить автомобиль и лишился 2,5 миллионов рублей. По данным МВД, потерпевший искал машину с доставкой в интернете, присмотрел подходящий вариант на одном из сайтов, изучил информацию о продавце, прочитал отзывы, а затем связался с представителем агентства, который занимается подбором и доставкой машин. Его убедили сразу оплатить автомобиль, который должны были доставить из-за границы. Потерпевший привел всю сумму, после этого представители агентства перестали выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Обращение уже направили в правительство, пишет ТАСС. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагают снизить в 2 раза, до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. Для индивидуальных предпринимателей также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем режимам. С 5 июля в Нижегородском аэропорту снова запускают прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск. Аэрофлот будет отправлять рейсы в столицу Беларуси на воздушном судне Airbus A320. С 5 июля по 30 августа полеты будут проводиться 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около 2 часов. Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила государственную жилищную инспекцию за прошлый год и выявила неэффективные расходы на сумму, превышающую 800 тысяч рублей, сообщили в палате. Среди нарушений – несоблюдение требований к оформлению контрактов, срок действия одного договора аренды установлен ранее, дата его заключения на 11 дней, неверно прописан размер неустоек, также выявлены случаи просрочки подписания актов и оплаты услуг. Материалы проверки направили в прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и региональное министерство финансов. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Подновье могут построить до конца первого квартала 2029 года. На это время Нижегородской области передали полномочия по распоряжению участкам на берегу Волги, пишет Гиперонен. Реализовать проект планируется после определения источников финансирования. Также проектирование и строительство ФОКа нужно включить в специальную госпрограмму. Напомню, регион получил полномочия распоряжаться участком в почти 2,5 гектара и расположенными на нем недостроями. Ранее этой территорией управляла госкомпания «Дом РФ». Решение о передаче приняла федеральное правительство комиссии по ходатайству губернатора Глеба Никитина. В усадьбе Рукавишниковых открылась выставка «Семейные ценности», которая рассказывает о судьбе известных нижегородских фабрикантов начала 20 века купеческой династии Кузнецовых. На выставке представлены фамильные драгоценности купца Филитера Кузнецова, обнаруженные во время проведения реставрационных работ в бывшем особняке семьи на улице Малой Покровской, где в настоящее время располагается военно-медицинская служба Управления ФСБ России по Нижегородской области, а также коллекция картин его брата, художника-импрессиониста Константина Кузнецова. Среди найденного клада 25 ювелирных изделий, преимущественно женских, выполненные из золота и украшенные драгоценными камнями высочайшего класса. Есть работы известных ювелирных фирм Российской империи. Выставка «Семейные ценности» вошла в состав общей экспозиции усадьбы Рукавишниковых и продлится до конца года. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил дату первого домашнего матча предстоящего сезона КХЛ. О встрече рассказали в пресс-службе клуба. Игра на площадке автозаводцев пройдет 14 сентября. В этот день «Торпедо» встретится с казанским «Акбарсом». В целом регулярный чемпионат начнется для команды с выездной серии. Нижегородский клуб сыграет со «Спартаком», минским «Динамо», ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Эти матчи состоятся 5, 7, 9 и 11 сентября соответственно. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, и также есть вероятность осадков, ночью будет малооблачно и плюс 14.
2: Валюта.
15: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
14: Уголовное дело возбудили из-за планов по строительству логистического центра «Wildberries» в новинках. Расследование будут вести по статье о халатности, сообщили в соцсетях представители Следственного комитета России. На прошлой неделе жители новинок записали видеообращение к первым лицам государства с требованием отменить строительство крупного склада маркетплейса в непосредственной близости от школы и домов. Нижегородцы указывают на то, что раньше эта территория предназначалась для жилой застройки и размещения зеленой зоны, но вместо обустройства подъездных путей и социальных объектов земли перевели в промышленную пятую категорию. Жители микрорайона Окский берег опасаются ухудшения экологической обстановки и считают, что появление логистического комплекса угрожает безопасности детей. После этого ситуации заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и потребовал доклад о ее результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Затем активистам сообщили, что по изложенным доводам возбуждено уголовное дело. Напомню, что логистический центр Wildberries планирует строить по договору о комплексном развитии. Это право инвестор выиграл на торгах, предложив за лот 127 миллионов рублей. В конце прошлого года началась подготовка к возведению логистического хаба, а недавно стало известно, что экспертиза одобрила проектную документацию. Комплекс будет состоять из одноэтажного складского помещения и трехэтажного административного здания. Однако жители Окского берега настойчиво требуют отменить строительство. Россельхознадзор выдал предписание собственнику земельного участка в Воротынском районе, производственному объединению «Гамми», из-за захламления и зарастания 94 гектаров. На участке у населенного пункта Акишина обнаружена также свалка отходов переработанных яблок. Также 94 гектара заросли деревьями, кустарниками и сорняками. Еще 154 гектара были просто прокультивированы. Компании предписано до конца сентября разработать и согласовать проект мелиорации, ликвидировать свалку и ввести землю в сельхозоборот. Транснефть «Верхняя Волга» и бюджетные учреждения Нижегородское Поволжье подписали соглашение, направленное на повышение эффективности взаимодействия на особо охраняемых природных территориях. Организации разработали совместный порядок проведения плановых, диагностических и исследовательских работ на участках, прилегающих к национальному парку, а также учебно-тренировочных занятий на подводных переходах, расположенных в его границах. Соглашение также закрепляет процедуры совместного обследования территории и фиксации состояния растительного и почвенного покрова. Особое внимание уделено вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров. Напомню, Нижегородское Поволжье является ведущим природоохранным учреждением Нижегородской области. Оно участвует в таких значимых для региона направлениях, как восстановление в области популяции лесного северного оленя, развитие регионального экологического туризма, изучение восстановления экосистем, мониторинг и сохранение редких видов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
16: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
17: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
18: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, Оберин, 117-784-728-3866.
19: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
20: «Агат». Покупай выгодно.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
28: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагара в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне.

0: знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоцци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоцци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Алисы Потапова. Общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 60, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях на земле или пострадавших не приводится. Ракетная опасность была объявлена сегодня утром сразу в нескольких регионах страны. Власти на местах сообщали о воздушной тревоге в Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, в Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. Сейчас в ряде регионов ракетную опасность уже отменили. Жители Джанкоя, поселка Красногвардейского и двух районов Крыма остались без света из-за повреждений на электросетях. Об этом сообщает предприятие «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы, электроснабжение планируют восстановить в течение дня. При крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии погибли 8 членов экипажа. Бомбардировщик разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» во время планового испытательного полета. Самолет упал примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Компании «Боинг» сообщили, что на борту находились двое ее сотрудников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 60 выросло число БПЛА, сбитых с полуночи на подлете к Москве. Сейчас все аэропорты, кроме Шереметьево, не работают, ввели ограничения из-за воздушной опасности. За ночь над регионами России, Азовским и Черным морями были сбиты 172 украинских БПЛА. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по «Большой семерке». Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Об этом через минуту Георгий Бофт. Вернуть детям детство. В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут следить за возрастным цензом. Как к этому относится в самой Британии, все подробности в эфире. Business FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции

0: открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил планы обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны. Однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходятся. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планирует забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
2: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турцию с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
6: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар товар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
7: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
6: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
8: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
6: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес FM.
9: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Возрастное ограничение 6+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
16: С древности во многих странах существовала техника ткачества, когда мастер особым способом, переплетая нити, одновременно создавал и саму ткань, и рисунок на ней. Чаще всего таким способом делали гладкие безворсовые ковры. В конце 16 века король Франции Генрих IV запретил ввоз ковров, изготовленных за границей, чтобы поднять ткацкое производство в своей стране. Он дал двум фламандцам привилегию выделки ковровых изделий, вышитых золотом и серебром, а их рабочих, также фламандцев, освободил от всех податей. Ткачам предоставили здание в предместье Сан-Марсель, принадлежавшее семье Гобеленов. В 1601 году была основана королевская мануфактура Гобеленов. Ее продукция стала настолько популярной, что с какого-то момента любой ковер, созданный фламандским способом, стали называть гобеленом.
15: Говорящие фамилии на Business FM.
17: FM. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
2: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
9: IPO.
2: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Восемь сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
0: Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет, сообщил издание «Атлетик». Позже информацию РИА Новости подтвердил генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре.
20: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
0: Леш, доброе утро.
21: Маша, доброе утро.
0: Вчера было много событий, ну, по крайней мере, одно самое главное, что касается США и Ирана, и рынки отыгрывали. Что сегодня, успокоились?
21: Ну, вот странная реакция на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона. Казалось бы, накануне взлетел Нью-Йорк, больше всех там рос индекс NASDAQ, и сотый NASDAQ, и композитный, и все они взлетели там на 3% максимально. Темпы роста с марта текущего года. Индекс Dow Jones вообще исторический максимум обновил. А вот на биржах Азии все не так, как было в Нью-Йорке на самом деле. Почему-то Азия не поддержала. И в Шанхае, и в Гонконге вообще сегодня снижение наблюдается на бирже Японии. Никей 225 растет минимальными темпами, лишь на 0,2%. Единственное, вот побольше радости в Южной Корее. Коспи 0,7%. Ну, видимо, все-таки рынок не до конца верит в то, что все договоренности окончательные между США и Ираном. И даже если посмотреть на контракты, на американские индексы, то здесь небольшое снижение наблюдается. Но растет российский рынок акций, и 0,4% прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сети. 2553 пункта, текущее расчетное значение этого индикатора. Но здесь еще не будем забывать, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. Может, этот факт тоже сыграл в плюс российскому рынку акций, но важно, что уровень 2500 стоял, и от него, как обычно, уже отскочили. Уже несколько лет подряд мы приходили к этому уровню, потом даже пробивали, но потом сильно отскакивали. Посмотрим. Здесь вот уже и некоторые новости появились. Ну и плюс ожидания снижения ставки Банком России. Здесь все достаточно однозначно. И денежный рынок сигнализирует о снижении ставки. И в целом аналитики рынка, экономисты, участники торгов ждут снижения ставки как минимум на 50 базисных пунктов. Может, кто-то ждет и 100 базисных пунктов. Но денежный рынок уже заложился на снижение ставки на 50 еще в конце прошлой недели. Что касается вчерашних индикаторов, то возьмем ставку РУСФАР на день или овернайт 13,82. Даже больше 100% вероятность. Так что ждем пятницы, ждем снижения.
1: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone.
9: ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6.
22: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги.
25: В 1939 году Лютер Джордж Симджон разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел Нью-Йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь.
24: История денег на Business FM.
26: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
27: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
3: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Вуфта.
4: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит,
4: чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Объект московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате массовой атаки беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, угрозы распространения огня нет. За утро силы ПВО сбили 60 беспилотников, летевших на Москву. ВСУ атаковали за сутки 13 муниципалитетов Белгородской области. Над регионом было перехвачено почти 170 беспилотников, сообщает оперштаб региона. В результате 8 мирных жителей получили ранения. В Красноармейском районе Кубани после атаки дронов потушили основной очаг возгорания на территории нефтебазы, сообщил глава района Александр Харитонов. Нефтебаза в станице Полтавской загорелась после падения обломков беспилотника. Обошлось без пострадавших и жертв. После атаки была перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеляковским. Страны Евросоюза планируют выделить 20 миллиардов евро на финансирование центров для мигрантов за пределами сообщества. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, решение о передаче миграционного контроля на аутсорс пока не принято, но власти ЕС планируют включить положение о финансировании этой программы на период с 28 по 34 год. Сумма в 20 миллиардов евро будет составлять примерно 10% бюджета сообщества на внешнеполитическую деятельность. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Московский НПЗ получил повреждения после попадания дрона, сообщил Сергей Собянин. Пострадавших нет. Пожар на московском НПЗ локализован. Число БПЛА сбитых с полуночи на подлете к Москве выросло до 60. Сейчас все столичные аэропорты, кроме Шереметьево, работают с ограничениями. За ночь над регионами России сбито 172 украинских БПЛА. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения и добавил, что Ормуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Новый полупакет. Евросоюз ввел санкции против России. В черный список попали более 80 физ-юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – это дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. А подробности в эфире. Бизнес FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
6: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договорились договариваться о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже на самом деле большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
7: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
6: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда долларов с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль 6 крупнейших нефтяных компаний по итогам этого года может достичь 152 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов больше до военных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
8: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые
10: массовые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Армузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Армузский пролив будет скорее открыть, чем закрытый, как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
10: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
12: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
10: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовоза для перевозки жиженного природного газа. Об этом на саммите «Большой семерки» сегодня объявит премьер Стармер. Лондон станет первым, кто введет ограничения в отношении судов, перевозящих российский СПГ. Под британские ограничения также попадут суда так называемого «теневого флота России» и финансовые сети, используемые для обхода западных санкций. Общее число подсанкционных судов и газовозов превысит 600. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Арестованные руководители брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко и глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин по заявлению ФСБ участвовали в мошеннической схеме вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Злоумышленники, указывают в ФСБ, вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и Минфина. О том, какие возможные варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб 7 миллиардов и о чем идет речь, о полученной выгоде или общей сумме сделок, мы поговорили с управляющим партнером Goldsblatt Partners, профессором Высшей школы экономики Андреем Goldsblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
2: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление Следственного комитета о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
5: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
2: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
5: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов?
2: Как видно из текста, и насколько представить, 7 миллиардов – это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
5: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
2: Да. Возможно, часть присвоили или каким-то образом кому-то недоплатили или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
0: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Конкретные имена фигурантов не называются.
13: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
14: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
15: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
14: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
16: Seed. Born for more.
14: Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги.
25: В России для защиты купюр используется множество уникальных разработок. Основное внимание уделяется полимерным защитным нитям. Например, нить «Хамелеон» легко определить по символам, меняющим изображение с позитивного на негативный. Нить «Скат» содержит в центре скрытое изображение. Кстати, полимерные нити можно использовать в качестве антенны. В сочетании с внедренным в подложку купюры микрочипом это даст широкие возможности отслеживания и перемещения денег в стране.
24: История денег на Business FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Слова, проверенные делом.
17: Бросая себе вызов, ты растешь, меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится жизнеутверждающим.
1: Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не причина того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь». Всегда повторяй «я могу», и я буду пытаться, пока не добьюсь победы. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателям, пишет ТАСС. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 33%, а в отдельных категориях с учетом логистики достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Нижегородцам напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Главное – не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, потому что чаще всего это является причиной трагедий. Также не следует оставлять детей без присмотра. По закону, несовершеннолетние до 16 лет могут находиться на пляже только в сопровождении взрослых. Важно быть осторожными на судах. Использование гидроциклов на внутренних водоемах запрещено. Во время плавания следует помнить, что нельзя нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Кроме того, следует избегать игр с захватами, они могут привести к судорогам и утоплению. В случае усталости во время плавания лучшим решением будет отдохнуть и не паниковать. Сделать это можно лежа на спине или сгруппировавшись поплавком. Ранее сообщалось, что количество случаев гибели на воде в этом году выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что проработаны возможные дальнейшие варианты развития линии высокоскоростной железнодорожной магистрали после строительства ветки из Москвы в Санкт-Петербург. По словам Никитина, с точки зрения сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций, вклада в ВВП, наибольший эффект может дать строительство участка Москва-Нижний Новгород-Казань. Второй по интересу проект – международный Москва-Минск. Президент поддержал предварительную проработку этих маршрутов. Экс-руководителя муниципального учреждения Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Андрея Левдикова приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество, пишет Коммерсант Приволжье. Также ему назначили 20 миллионов рублей штрафа и запрет на занятие определенных должностей сроком на 5 лет. По фабуле дела фигурант получил взятку от дорожных подрядчиков в виде ремонта квартиры на 11,5 миллионов рублей, а также получил 2,5 миллиона под предлогом передачи должностному лицу, чтобы ускорить вопрос по корректировке проекта дублера проспекта Гагарина. Прокурор просил приговорить бывшего управленца к 8 годам строгого режима. Цифровой прогнозный калькулятор, который позволяет оценивать влияние различных мер господдержки на социально-экономическое развитие Нижегородской области, разработали ученые Института экономики ННГУ имени Лобачевского. Сервис основан на многоуровневых регрессивных моделях, учитывающих валовой и региональный продукт, а также валовую добавленную стоимость в ключевых отраслях экономики, промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и транспорте. Новый инструмент предназначен для профильных министерств и ведомств. С его помощью специалисты смогут оперативно тестировать различные экономические сценарии и прогнозировать последствия принимаемых решений. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Спонсор программы ООО «М-Запад».
20: 27 июня в 12:00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
21: Погода.
22: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, и также есть вероятность осадков, ночью будет малооблачно и плюс 14.
21: Валюта.
3: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
6: Уголовное дело возбудили из-за планов по строительству логистического центра «Wildberries» в новинках. Расследование будут вести по статье о халатности, сообщили в соцсетях представители Следственного комитета России. На прошлой неделе жители новинок записали видеообращение к первым лицам государства с требованием отменить строительство крупного склада маркетплейса в непосредственной близости от школы и домов. Нижегородцы указывают на то, что раньше эта территория предназначалась для жилой застройки и размещения зеленой зоны, но вместо обустройства подъездных путей и социальных объектов земли перевели в промышленность категорию. Жители микрорайона Окский берег опасаются ухудшения экологической обстановки и считают, что появление логистического комплекса угрожает безопасности детей. После этого ситуации заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и потребовал доклад о ее результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Затем активистам сообщили, что по изложенным доводам возбуждено уголовное дело. Напомню, что логистический центр Wildberries планирует строить по договору о комплексном развитии. Это право инвестора выиграло на торгах, предложив за лот 127 миллионов рублей. В конце прошлого года началась подготовка к возведению логистического хаба, а недавно стало известно, что экспертиза одобрила проектную документацию. Комплекс будет состоять из одноэтажного складского помещения и трехэтажного административного здания. Однако жители Окского берега настойчиво требуют отменить строительство. Россельхознадзор выдал предписание собственнику земельного участка в Воротынском районе, производственному объединению «Гамми», из-за захламления и зарастания 94 гектаров. На участке у населенного пункта Акишина обнаружена также свалка отходов переработанных яблок. Также 94 гектара заросли деревьями, кустарниками и сорняками. Еще 154 гектара были просто прокультивированы. Компании предписано до конца сентября разработать и согласовать проект мелиорации, ликвидировать свалку и ввести землю в сельхозоборот. Транснефть «Верхней Волга» и бюджетные учреждения Нижегородское Поволжье подписали соглашение, направленное на повышение эффективности взаимодействия на особо охраняемых природных территориях. Организации разработали совместный порядок проведения плановых, диагностических и исследовательских работ на участках, прилегающих к национальному парку, а также учебно-тренировочных занятий на подводных переходах, расположенных в его границах. Соглашение также закрепляет процедуры совместного обследования территории и фиксации состояния растительного и почвенного покрова. Особое внимание уделено вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров. Напомню, Нижегородское Поволжье является ведущим природоохранным учреждением Нижегородской области. Оно участвует в таких значимых для региона направлениях, как восстановление в области популяции лесного северного оленя, развитие регионального экологического туризма, изучение восстановления экосистем, мониторинг и сохранение редких видов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Проверено практикой.
8: Конфликты – это неизбежная часть нашей жизни. Они могут возникать в различных сферах нашей деятельности, и как бы мы ни старались избежать конфликтов, они все равно происходят. Поэтому важно знать, как правильно вести себя в ситуации конфликта. Правило номер один. Одна ситуация – один конфликт. Если у вас уже были конфликтные ситуации с этим человеком, не стоит поднимать их во время конкретной ссоры. Лучше обсудите предыдущие конфликты потом, когда основные страсти утихнут. Не стоит также делать далеко идущих выводов, вроде «Вы уже дважды меня подвели, больше никогда не доверю вам дело». Поэтому во время конфликта стоит концентрироваться именно на том событии, которое ее спровоцировало. Правило номер два. Одна ситуация – одно мнение. Даже если вы уже слышали от других мнений о своем оппоненте, не стоит упоминать чужие слова во время ссоры. Во-первых, ваш рассказчик высказывал свою точку зрения. Во-вторых, как бы намекать на то, что своего вы сформулировать не можете. Так что в любом случае бросать фразы вроде «правду мне коллеги о вас говорили» лучше оставить при себе. Поэтому во время конфликта не стоит упоминать мнение других людей о вашем оппоненте, пусть даже очень авторитетных. Правило номер три. Говорить от своего «я». Во время конфликта часто переходят на личности, стараются надавить, показать свое превосходство. И кажется, что лучшим способом оказаться наверху станут обвинения вроде «вы виноваты», «вы не правы», «вы меня снова не так поняли». Но этот способ только усиливает чужое сопротивление и никак не помогает разрешению конфликтной ситуации. Потому что такие фразы дают оппоненту понять, что вы уже все решили за него. О чем он думает, что чувствует, как и что он понял или не понял. Поэтому во время конфликта лучше использовать фразы «я расстроен ситуацией» или «меня бесит такое положение дел». В любом случае, вы будете говорить о себе лично, а не думать за другого. Правило номер 4. Не обобщать. Обобщение – враг конкретики. Фразы вроде «вы всегда так поступаете», «вы все такие» и им подобные рискуют увести вас в сторону базарного выяснения отношений. Используя глобальное обобщение, вы выходите за границы локального конфликта. Нарушаете правило «одна ситуация, одно мнение». Да и просто признаете оппонента ни к чему не пригодным. В такой ситуации не смолчит даже самый спокойный человек. Поэтому во время конфликта нужно тщательно следить за своей речью и не равнять одного человека со всеми, кто принес вам огорчение в жизни. Правило номер 5. Не бить ниже пояса. У каждого человека есть свои комплексы, пусть даже самые детские. Если вы знаете, что оппонент комплексует по поводу косоглазия или маленького роста, не стоит упоминать об этих комплексах во время конфликта или переходить на обсуждение его физических недостатков, пусть и мнимых. Во-первых, это подло. Во-вторых, сказанное во время громкой ссоры воспринимается глубже и больнее. Если вы одержите победу в данном случае, можете быть уверены, вы приобрели врага. Поэтому во время конфликта нельзя обсуждать человека. Лучше обсуждать его поступки. Как говорил Евгений Михайлович Малышев, конфликт – это пересечение интересов. Виноватых нет, есть только причины. Так что относитесь к оппонентам с доброжелательностью и вежливостью. И даже если не вы начали конфликт, старайтесь быстрее его закончить. Эффективных вам переговоров.
2: Проверено практикой на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака.

телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 столица, в студии Олеся Потапова. Пожар на НПЗ в Москве локализован, угрозы распространения огня нет. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что при атаке дронов получил повреждение объект московского нефтеперерабатывающего завода. А в результате массовой атаки беспилотников никто не пострадал. По данным столичных властей, за утро силы ПВО сбили 60 дронов, летевших на Москву. Жители Джанкоя, поселка Красногвардейского и двух районов Крыма остались без света из-за повреждений на электросетях. Об этом сообщает госпредприятие «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечается в сообщении. Электроснабжение планирует восстановить в течение дня. О количестве отключенных потребителей ничего не известно. В центре Москвы на этой неделе будет ограничено движение в связи с проведением ночного забега. Так, с 0 часов 18 июня до полудня 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях. В субботу днем будут перекрываться участки на Пресненской набережной. В ночь на воскресенье будут перекрыты участки Смоленской набережной, Бородинского моста, набережной Тараса Шевченко. Парковка на участках временных ограничений будет также запрещена. В Подмосковье ожидаются кратковременный дождь и гроза с ливнем и градом, сообщает региональное управление МЧС. Такой прогноз действует до 9 часов вечера. Местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по большой семерке. Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Об этом через минуту Георгий Бофт. Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовозы для перевозки сжиженного природного газа. Об этом на саммите Большой Семерки сегодня должен объявить премьер Стармер. Лондон станет первым, кто ведет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп, и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабную

0: масштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема – чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента. Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны. Но известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
2: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
1: Подростки в случае запретов на использование соцсетей вынужденно переходят на VPN, что подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту, заявил основатель Telegram Павел Дуров в заблокированной в России соцсети X. По его мнению, такая же ситуация произошла с российскими подростками после блокировки Telegram, цитирую. «Ни один закон не заменит хорошего воспитания. У родителей уже есть инструменты, чтобы ограничить цифровое потребление детей. Родительский контроль, лимит экранного времени или вообще отсутствие смартфона. Но многие родители вместо этого дают детям iPad, чтобы успокоить их. И ни одно регулирование этого не исправит», написал Дуров. Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турцию с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. И есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
6: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, планировать – это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
7: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
6: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
8: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
6: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчакова, Бизнес FM.
9: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
13: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: Говорящие фамилии на Business FM.
14: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
2: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
15: IPO.
2: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
18: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
1: Леш, доброе утро.
19: Доброе утро всем еще раз.
1: Будет ли утро добрым для российского рынка, как открываемся?
19: Ждем плюсик небольшой, но ждем плюсик все-таки. 2500 удержали мы на прошлой неделе, закрыли прошлую неделю, хотя она была короткой, но по основным торговым сессиям. 2500 удержали, и, как видим, сегодня пытаемся расти выше этого уровня. Накануне пытались, даже более активно, чем сегодня. Но открываемся мы слабеньким ростом на 0,1%, 2546 пунктов. Удержали 2500, это очень хорошо. Это, в принципе, нормально для текущего состояния рынка, с учетом того, что пытались, конечно, уйти ниже. Но накануне еще еще появились некоторые надежды с учетом того, что президент США Дональд Трамп сказал, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. Может быть, займется в ближайшем будущем, а может и нет. Посмотрим на самом деле. Но в целом пока все спокойно складывается на внешнем контуре, и цены на нефть перестали падать, но, можно сказать, консолидация после достаточно бурного и сильного падения накануне, хотя падение на 5%, ну, может, и привыкли уже за последние несколько месяцев к таким движениям. Сейчас смесь Brent теряет 0,2%, $82.98, ну, примерно $83. Где-то накануне и закрывалась нефть на этих уровнях. Ну, здесь рынок, конечно, продолжит следить за переговорным процессом. Вроде как договорились США и Иран завершить боевые действия на Ближнем Востоке, но с учетом того, что рынок нефти пока не полностью исключил премию за геополитику, это говорит о том, что уверенности полной нет. Хотя накануне агентство Axios даже сообщало о том, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Но теперь будет, в общем-то, момент подписания Швейцарии 19 июня. И после этого уже рынок, конечно, будет следить за тем, будет ли это все выполняться на самом деле. Но, кстати, некоторые участники торгов говорят о том, что это всего лишь меморандум, это ни к чему особо-то и не обязывает. Так что не все так красиво, как кажется на первый взгляд. Ну, рынок поверил, частично поверил, ну и, как мы видим, серьезно исключил часть военной премии из стоимости барреля. Ну, также Трамп заявлял о том, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью. Ну, это, пожалуй, вот самое важное для рынка нефти, это Ормузский пролив и возможное снятие санкций с иранской нефтью.
18: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6+.
15: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
20: Агат. Покупай выгодно.
21: Возрастное ограничение 6+.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
18: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
24: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Солифлор. Вот идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
25: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» а нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое. И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает, там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит, вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого. И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
24: Наталья Черкасова – основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
0: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM» в подкастах. «Строго по делу».
3: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
0: Комментарии Буфта.
3: Личный взгляд на главные события.
0: «Бизнес говорит».
3: Чтобы кто надо услышал.
0: Бесценные знания.
3: Неочевидные, но удивительные факты.
0: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве без 2:10. В студии Олеся Потапова. Движение в московской Капотне перекрыто после атаки дронов на московский НПЗ. Въезд и выезды закрыты с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня, с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля, с внешней стороны МКАД на Внешние Поля, с улицы Верхние Поля на улицу Чигинская, сообщает столичный Дептранс. Мэр Сергей Собянин сообщил, что при атаке дронов получили повреждения объект московского нефтеперерабатывающего завода. Возник пожар. К этому часу он локализован. Пострадавших нет. При крушении стратегического бомбардировщика Б-52 в Калифорнии погибли 8 членов экипажа. Бомбардировщик разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» во время планового испытательного полета. Самолет упал примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса. В компании «Боинг» сообщили, что на борту находились двое их сотрудников. Австралийские метеорологи объявили о начале климатического явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. Это может означать риск жаркой, засушливой погоды в ряде регионов страны. Ранее специалисты США также подтвердили формирование Эль-Ниньо и сообщили, что существует большая вероятность того, что нынешнее явление войдет в число самых мощных с начала наблюдений в 1950 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курсом.
0: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Московский НПЗ получил повреждения после попадания дрона. Это сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет, пожар локализован. Движение в районе Капотни сейчас перекрыто. До 60 выросло число БПЛА, сбитых с полуночи на подлете к Москве. С Ираном мы хорошо поладили. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в пятницу после подписания официального мирного соглашения. Добавил, что Ормуз уже частично открыт. Также Трамп сообщил, поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовозы для перевозки сжиженного газа. Об этом сегодня объявит премьер Стармер. Лондон станет первым, кто ведет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ. Кроме того, накануне Евросоюз ввел новые санкции против России. Это дополнение к предыдущему пакету. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. А все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
5: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже на самом деле большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
6: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
5: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
1: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ Высшей школы экономики. Состояние энергетических миллиардеров из стран G7 увеличилось на 23,5 миллиарда долларов с начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль шести крупнейших нефтяных компаний по итогам этого года может достичь 152 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов больше до военных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Дональд Трамп, между тем, заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит урегулирование конфликтов между США и Ираном, а также между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бовт через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
7: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют не нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
8: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
7: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
9: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
7: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Великобритания включит в новый пакет санкций против России газовоза для перевозки жиженного природного газа. Об этом на саммите Большой Семерки сегодня объявит премьер Стармер. Лондон станет первым, кто ведет ограничения в отношении судов, перевозящих российские СПГ. Под британские ограничения также попадут суда так называемого теневого флота России и финансовые сети, используемые для обхода западных санкций. Общее число подсанкционных судов и газовозов превысит 600. Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. С подробностями Михаил Сафонов.
10: Бизнес говорит.
11: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
13: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
11: подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
2: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
11: Вероятно, в данном случае совпали 2 обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло. И есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования. Но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
12: Это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам, нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого, через некоторое время, реагирует Озон, но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
11: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
14: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
17: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
19: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1,5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала $12 миллионов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
17: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
27: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
28: В эфире радио не на словах, а на деле.
29: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
30: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
3: В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателям, пишет ТАСС. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 33%, а в отдельных категориях с учетом логистики достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Нижегородцам напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Главное – не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, потому что чаще всего это является причиной трагедий. Также не следует оставлять детей без присмотра. По закону, несовершеннолетние до 16 лет могут находиться на пляже только в сопровождении взрослых. Важно быть осторожными на судах. Использование гидроциклов на внутренних водоемах запрещено. Во время плавания следует помнить, что нельзя нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки. Кроме того, следует избегать игр с захватами. Они могут привести к судорогам и утоплению. В случае усталости во время плавания лучшим решением будет отдохнуть и не паниковать. Сделать это можно лежа на спине или сгруппировавшись поплавком. Ранее сообщалось, что количество случаев гибели на воде в этом году выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что проработаны возможные дальнейшие варианты развития линии высокоскоростной железнодорожной магистрали после строительства ветки из Москвы в Санкт-Петербург. По словам Никитина, с точки зрения сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций, вклада в ВВП, наибольший эффект может дать строительство участка Москва-Нижний Новгород-Казань. Второй по интересу проект – международный Москва-Минск. Президент поддержал предварительную проработку этих маршрутов. Экс-руководителя муниципального учреждения Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Андрея Левдикова приговорили к 5 годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество, пишет Коммерсант Приволжье. Также ему назначили 20 миллионов рублей штрафа и запрет на занятие определенных должностей сроком на 5 лет. По фабуле дела фигурант получил взятку от дорожных подрядчиков в виде ремонта квартиры на 11,5 миллионов рублей, а также получил 2,5 миллиона под предлогом передачи должностному лицу, чтобы ускорить вопрос по корректировки проекта дублера проспекта Гагарина. Прокурор просил приговорить бывшего управленца к 8 годам строгого режима. Цифровой прогнозный калькулятор, который позволяет оценивать влияние различных мер господдержки на социально-экономическое развитие Нижегородской области, разработали ученые Института экономики ННГУ имени Лобачевского. Сервис основан на многоуровневых регрессивных моделях, учитывающих валовой региональный продукт, а также валовую добавленную стоимость в ключевых отраслях экономики, промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и транспорте. Новый инструмент предназначен для профильных министерств и ведомств. С его помощью специалисты смогут оперативно тестировать различные экономические сценарии и прогнозировать последствия принимаемых решений. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, и также есть вероятность осадков, ночью будет малооблачно и плюс 14.
4: Валюта.
15: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
3: Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер G-Tour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В последний раз список машин корректировали в марте. Тогда в него добавили 3 модели HVL, а также Tenet T7, которые производятся на мощностях АГР-холдинга в Калуге. Новые требования к автомобилям для такси действуют с 1 марта. Машины должны соответствовать установленному уровню баллов, локализации или быть произведенными в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Изначально в перечень включили машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Москвич», «Ума» и «Воя». Нижегородский Минфин вернул в областной бюджет 196,5 миллионов рублей неотработанных авансов, ранее выделенных компанией «Нижегородавтодор». На эту сумму будет увеличен объем ассигнований областного дорожного фонда, следует из бюджетной поправки. Подрядчик, сорвав в регионе ряд госконтрактов по дорожному строительству, обанкротился. Часть обязательств за банкрота выполнили его субподрядчики, но оплаты они не получили. И судились по этому поводу с Минфином, предъявляя исполнительные листы. Министр финансов Ольга Сулейман в заксобрании сообщила, что субподрядчики ДСК «Городецкая» и общество с ограниченной ответственностью НАЦ проиграли судебные споры с министерством, поскольку они не являются участниками казначейского сопровождения. В казначейской системе исполнения их исполнительные листы предъявлены быть не могут. Субподрядчики могут через судебных приставов предъявить коммерческим счетам «Нижегородавтодор» либо встать в очередь в процедуре банкротства, пояснила министр. По словам председателя комитета заксобрания по бюджету Александра Шаронова, с неоплатой выполненных работ вышла некрасивая история. В конкурсной массе «Нижегородавтодор» практически ничего нет, пишет «Коммерсант Приволжья». В ответ на вопросы депутата представители областного Минтранса признали, что ситуация не совсем нормальная, но также сослались на судебную практику. Шереметьево перевело управление багажной системой на отечественный софт. На программном обеспечении компании «Рексофт» перевели управление транспортировкой между северной частью аэропорта, где расположены терминалы Б и С, и южные объединяющие терминалы Д, Е и Ф, сообщает ведомости со ссылкой на разработчика. Стоимость такой системы может достигать 700 миллионов рублей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
4: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
3: Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь. И вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотажа пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году Наталья Шашина.
6: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1 000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
18: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети «Пятерочка», «Магнит». Вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
6: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
20: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, и связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
6: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
1: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
6: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
5: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписаний маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья, Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получить информацию.
28: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
28: Телефон рекламной службы Бизнес FM.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября текущего года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила, что с 16 июня начинается предвыборная кампания кандидатов в Нижнюю палату парламента. Великобритания расширила антироссийский список санкций на 43 позиции. Под ограничения попали 27 связанных с Россией судов, включая 3 СПГ-танкера, а также компании Skyner Турции и Таиланда. Рестрикции будут действовать в отношении Росгосстраха и дочерних банков Яндекса и Wildberries. Санкции не приведут к изменениям в обслуживании клиентов, заявили в пресс-службе ВБ-банка. В Подмосковье сегодня ожидаются кратковременные дождь и гроза с ливнем и градом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Такой прогноз будет действовать до 9 часов вечера. Местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Атака на Москву сегодня стала одной из самых крупных с начала года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ликвидировано 60 беспилотников. Повреждения получил московский НПЗ. После попадания дрона пострадавших нет. Пожар локализован. Движение в районе Капотни перекрыто. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на украинском вопросе, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по большой семерке. Туда же едет и Зеленский. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Об этом через минуту Георгий Бофт. Вернуть детям детство. В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. Как к этому относятся в самой Британии? Все подробности в эфире. Business FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Эвиан-Лебен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп, и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по G7. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших

0: поступок в Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены Большой Семерки, прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Это сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, но известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
2: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
1: Подростки в случае запретов на использование соцсетей вынужденно переходят на VPN, что подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту, заявил основатель Telegram Павел Дуров в заблокированной в России соцсети X. По его мнению, такая же ситуация произошла с российскими подростками после блокировки Telegram, цитирую. «Ни один закон не заменит хорошего воспитания. У родителей уже есть инструменты, чтобы ограничить цифровое потребление детей. Родительский контроль, лимит экранного времени или вообще отсутствие смартфона. Но многие родители вместо этого дают детям iPad, чтобы успокоить их. И ни одно регулирование этого не исправит», написал Дуров. Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турцию с сумкой Birkin, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
6: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
7: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
6: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного международного права и международной торговли Александр Кирильченко.
8: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
6: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
9: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Известно, что голубей в качестве почтальонов использовали еще в древних Египте и Китае и в античных Риме и Греции. Специальные породы, обученные должным образом, доставляли адресатам сообщения об итогах сражений и Олимпийских игр, о природных катаклизмах и сменах правителей. К 19 веку удобство голубиной почты оценили банкиры и брокеры. Благодаря своевременно полученной информации, финансисты прошлого сколотили не одно состояние. Подсчитано, что только за год франко-прусской войны голуби оставили более миллиона депеш. Даже с изобретением телеграфа интерес к крылатым сообщениям не угас. Известно, что в годы Второй мировой войны птицам доверяли передачу важной информации французская, британская и японская разведки. Голубиную почту используют и сегодня, но в основном либо в рекламных акциях, либо для доставки романтических посланий. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила три деноминации. Во время последней в 1999 году новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону. На 3 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Московский аэропорт Шереметьево перевел управление системой перевозки трансферного багажа на отечественное программное обеспечение компании «Рексофт». Новая система заменила 5 зарубежных решений. Теперь управляет всей внутренней логистикой багажа между терминалами, перевозя его через 2-километровый подземный тоннель под взлетно-посадочной полосой. Система способна обрабатывать более 20 тысяч единиц багажа в сутки. В Шереметьево отмечают, что это уникальный для России проект импортозамещения критически важной инфраструктуры. «Лукойл» может стать новым владельцем завода смазочных материалов «Топ-лубрикант» в Калужской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод мощностью 75 тысяч тонн продукции в год ранее принадлежал французской «Total Energy». В 22-м производство остановилось из-за санкций, возобновилось лишь в середине 23-го года. Тогда же завод перешел к АО «ТТЛ». После очередной смены собственника на предприятии могут начать выпуск масел под брендом «Тебойл». Официально возможную сделку в компаниях пока не комментируют. Российская IT-компания InnoClouds разработала финансовые агенты для кафе и ресторанов. Сервис уже работает более чем в 50 заведениях. Искусственный интеллект анализирует расходы по 15 ключевым показателям, контролирует закупки, себестоимость блюд, эффективность персонала и даже выявляет возможные хищения. По данным разработчика, система помогает увеличить операционную прибыль ресторанов на 5-7% и автоматически формирует отчеты для владельцев бизнеса. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур, пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую.
12: Добрый день.
1: Что-то нефть, мне кажется, усилила падение. Уже более чем на процент снижается Brent. Почему? Что происходит?
12: Ну, все то же самое. Рынок следит за новостями вокруг вот этой договоренности между США и Ираном. И появляется некоторая конкретика относительно Ормузского пролива. И вот это важно, потому что для рынка нефти, пожалуй, вот из всего, что в последнее время появлялось в новостях, и не только самое важное – это Ормузский пролив, открытие и свободное судоходство через этот пролив, ну и возможное снятие санкций с Ирана. Что касается пролива, CNN, телеканал, сообщает, что Центральное командование Вооруженных сил США снимает морскую блокаду Ирана в пятницу 19 июня. Ну и по данным, американские военные получили директиву снять блокаду в районе Ормузского пролива после того, как в предстоящую пятницу состоится официальная церемония подписания меморандума о начале урегулирования ближневосточного кризиса между США и Ираном. Но это такое, видимо, будет уже бумажное, скажем, подписание, потому что накануне появились сообщения, что в неком электронном формате меморандум уже подписан. Причем его подписал и президент США Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Венс, и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф. Так что в электронном виде подписали. Теперь ждем подписания в бумажном виде в Швейцарии. Вроде как должно это состояться. Церемония даже целое подписание. Вот пишут средства массовой информации 19 июня. И вроде как откроется Ормузский пролив. Ну, рынок, конечно, все это видит и реагирует, соответственно, падением. Но накануне было более сильное падение, потому что было больше информации. Сейчас пока не так много информации. Падение поскромнее. Но, тем не менее, смесь Brent уже $82 за баррель. Это начало марта текущего года. И, соответственно, не вся пока премия исключена из стоимости барреля. Я имею в виду военная премия или премия за геополитику. Но рынок, видимо, стремится исключить ее полностью. Хотя не спешит это делать. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. От этого во многом будет зависеть и ценообразование на рынке черного золота. Российский рынок акций тоже никуда не спешит, не стремится. После роста понедельника, после того, как удержали уровень 2500, сегодня консолидация наблюдается. 2540 пунктов индекс Московской биржи, но и рубль тоже пока никуда особо не спешит. Небольшое сползание рубля наблюдается уже вторую торговую сессию подряд. Таким образом, китайская валюта приблизилась к уровням 10 рублей 70 копеек. На международном валютном рынке обратная ситуация. Здесь не растет доллар к рублю. Ну, во всяком случае, торгуется американская валюта чуть выше 72 рублей. Что касается однодневного фьючерсного контракта, тоже чуть выше 72 рублей торгуется доллар США. Ну, впереди интереснейшие события. Это заседание Банка России, очередное заседание по ключевой ставке. И рынок, ну, в принципе, уже сделал выводы. Не сегодня, конечно, ранее сделал выводы, но они однозначные. И аналитики, и участники торгов, и экономисты, все ждут снижения ставки и в среднем на 50 базисных пунктов. Кто-то, может, больше ждет, но лучше ориентироваться, на мой взгляд, на денежный рынок, где совершаются реальные сделки, а вот денежный рынок еще в конце прошлой недели уже заложился на такое снижение ставки, причем со 100% вероятностью, то есть ставки Русфар в рублях, естественно, на день, на неделю, на месяц ушли ниже 14%. Ну, сейчас даже, если вчерашний расчет брать, потому что свежий расчет появится в 12.30 по московскому времени, фиксинг. Но вот если вчерашний брать, однодневная ставка, репо 13.82. То есть даже денежный рынок перезаложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Возрастное ограничение 6+.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
19: История денег на Business FM.
20: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
21: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. К человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Впервые в голосовании примут участие жители Донбасса и Новороссии. Помимо выборов в Нижнюю палату парламента, 20 сентября состоится более 2000 избирательных кампаний различного уровня по всей стране. Планируется провести выборы глав 11 регионов. Великобритания расширила список рестрикций против России. В нем отражены 43 позиции. Под ограничения попали 27 связанных с Россией судов, включая 3 СПГ-танкера, а также компании из Китая, Турции и Таиланда. Санкции вводятся в отношении Росгосстраха и дочерних банков Яндекса и Wildberries. Также под санкции попали 9 россиян, сотрудников Главного разведывательного управления Генштаба. В столичном районе Капотни отменили часть перекрытий движения, которые вводились в связи с пожаром на московском НПЗ после атаки дронов. Об этом сообщил городской департамент транспорта. Сейчас остается перекрытым съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня. Мессенджер Telegram заблокирован в Индии до 22 июня на время пересдачи абитуриентами вступительных медицинских экзаменов. Об этом сообщило Национальное агентство Индии по тестированию. Эта мера принята в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы мошенниками для обмана кандидатов, пересдающих вступительный экзамен. Первоначальный экзамен проводился в мае, но его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой экзаменационных материалов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Одна из самых крупных атак на Москву с начала года. Так охарактеризовал ситуацию мэр столицы. Уничтожено с начала суток 60 дронов. Было попадание в объект на территории московского НПЗ. Никто не пострадал. Возгорание локализовано. Фиксировали сегодня атаки, в том числе ракетные, и в других регионах. Великобритания ввела новые санкции. Они затронут впервые российские газовозы, также новые суда из так называемого теневого флота, несколько российских банков, страховые компании и так далее. Какие могут быть последствия? Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит».
23: Thank you.
2: Сегодняшняя атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток реквизировали 60 беспилотников, летевших в столице. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Один из беспилотников попал в объект на территории предприятия. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия, написал мэр. В МЧС сообщают, что после попадания дрона началось возгорание, которое было оперативно локализовано. Угрозы распространения огня нет. Специалисты продолжают ликвидировать последствия пожара. Движение в районе Капотник, где находится НПЗ, на время перекрывали, сейчас его частично восстанавливают. Вот что говорит живущая неподалеку москвичка Оксана.
4: Звуки удара я слышала, это было примерно 8 утра. Они были глухие, но с балкона я, в принципе, ничего такого не видела. Но я сразу, конечно, не побежала на балкон во время ударов, но через полчаса ничего не было. Внешне видно. И сейчас вот я стою на балконе по нефтезаводу, все спокойно.
5: Движение вашего никак не отразилось, потому что видели сообщение, что перекрывали дорогу.
4: Мою улицу ничего не перекрывали, но я вдалеке слышала сигналы сирен.
2: Это была жительница Капотни. Зеленский атаку на московский НПЗ назвал справедливым ответом на российские удары. За ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами было сбито 172 беспилотника. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Как сообщает сейчас оперштаб, пожар потушили. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. В Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, в Ульяновской областях. В Самаре из-за этого на время останавливали движение наземного общественного транспорта. О том, какими ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видео наблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицировать как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
2: Это был Дмитрий Корнев. Во всех четырех столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Шереметьево сейчас открыли. Внуково, Домодедово, Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций. Его представят на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Лондон расширил санкционный список еще на 43 позиции. В него вошли банки Яндекс, Wildberries, Святич и Еврофинанс, Моснарбанк, а также два российских страховщика, Росгосстрах и Баланс страхования. Впервые будут введены рестрикции против газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Под санкции также попадают суда так называемого теневого флота и финансовые структуры, которые, по версии британских властей, используются для обхода санкций. Всего в списке более 600 судов, связанных с Россией. Британский премьер Кир Стармер заявил, что меры направлены на усиление давления и сокращение доходов России. О том, какими могут быть последствия для российского СПГ, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
24: Мы уже давно живем в той реальности, когда наши нефтеналивные суда, кстати говоря, и газовозы попадают под различные санкционные списки в Соединенных Штатах, Европейского Союза, теперь уже и Великобритании, поэтому какого-то качественного изменения ситуации я не вижу. Другое дело, что создаются дополнительные сложности при проходе таких судов через европейские воды, поскольку по-любому мы не можем полностью использовать Северный морской путь, я имею в виду в восточном направлении круглогодично, значит, очевидно, суда наши с жиженным природным газом с ямальских проектов будут проходить через европейские, в том числе территориальные воды. И это будет дополнительной головной болью для России, для того, чтобы защищать такие суда от незаконного задержания со стороны европейских или британских военно-морских сил. Потому что мы видели, было несколько прецедентов. Это все распространялось на суда теневого флота, которые не принадлежали Российской Федерации. Большая часть газовозов, которые мы используем для транспортировки сжиженного природного газа, они ходят под российским российским флагом, и на них распространяется защита Российской Федерации от любых незаконных действий по отношению к ним. Поэтому, скорее всего, нам придется обеспечивать проводку таких судов через европейские территориальные воды, в том числе с использованием наших военно-морских и военно-воздушных сил, как это и было некоторое время назад в отношении судов теневого флота после угроз Европейского Союза о том, что им дозволено задерживать такие суда, если они попали в санкционные списки и могут тогда подлежать задержанию и даже аресту. Для нас это, наверное, дополнительные издержки, связанные с тем, что придется тратиться на проводку наших судов под защитой российского военно-морского флота.
2: Алексей Громов, Институт энергетики и финансов. Санкции Великобритании, как заявили Wildberries, не приведут к изменениям в обслуживании клиентов и партнеров ВБ-банка и маркетплейса. Помимо санкций, Лондон объявил о новом энергетическом соглашении с Украиной. Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских атомных электростанций на ближайшие 2 года. Речь идет о сотрудничестве британской компании Юренко с украинским оператором Энергоатом, который длится уже несколько лет, на новый проект выделил около 210 миллионов фунтов. По словам британских властей, это должно обеспечить стабильную работу украинской энергосистемы, особенно в зимний период. Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на АВБ. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. С подробностями Михаил Сафонов.
6: «Бизнес говорит».
7: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что в последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
8: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
7: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
10: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
7: Вероятно, в данном случае совпали 2 обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло, и есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования, но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
11: И это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам. Нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого, через некоторое время, реагирует Озон. Но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
7: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
2: Искусственный интеллект убил, в кавычках, треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает South China Morning Post.
1: Between 2021 and 2025.
9: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
2: Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины, но сказал, что славянам надо сесть за стол втроем. Президент Беларуси дал большое интервью телеканалу «Аль-Арабия».
12: Посредничество. Терпеть этого не могу. С точки зрения философской, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы не хотим быть никакими посредниками. Мы очень заинтересованная сторона, потому что мы можем пострадать так же, как страдают те же украинцы и россияне. Я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен, а дальше только мы, 3 славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать эти последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля. Поэтому нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем, Лукашенко, Путин и Зеленский, и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта.
2: Кроме того, Лукашенко назвал силы, которые попросили Россию отвести войска от Киева в 2022 году. Это были Ватикан и израильское лобби, которое от имени Зеленского попросило Москву это сделать, но в очередной раз эти силы обманули, подытожил Лукашенко.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Олеся Потапова. Страны Евросоюза планируют выделить 20 миллиардов евро на финансирование центров для мигрантов за пределами сообщества, пишет Financial Times. Пока решение о передаче миграционного контроля на аутсорс еще не принято. Документ будет рассмотрен в ближайшие недели на заседании Совета ЕС. Речь идет о создании миграционных лагерей в странах за пределами европейского сообщества, которые согласятся такие лагеря принять. Турецкие власти повысят сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. С 1 июля тариф вырастет на 15% и составит 6,7 долларов за тонну. Сумма сбора рассчитывается на основе тоннажа судов. Повышение тарифа происходит раз в год с 2022 года. До этого времени сбор составлял меньше доллара за тонну. Спрос на отели в Республике Алтай увеличился почти на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. По данным Авито путешествий, средняя стоимость аренды квартиры в регионе составляет около 4000 рублей в сутки, загородного дома – 8700 рублей. Ночь в отеле в среднем обходится 8,5 тысяч. Средняя глубина бронирования жилья на Алтае увеличилась на 10 дней по сравнению с июнем прошлого года и составила 41 день до поездки. В Гознаке не видят фундаментального возврата россиян к наличным. Скорее речь идет о естественных колебаниях, рассказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. По его словам, после снижения процентных ставок некоторые клиенты предпочитают хранить деньги дома. Среди других факторов называется рост расчетов наличными у бизнеса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
2: Сейчас Алиса плюс 14 градусов, облачно с прояснениями. После обеда начнется дождь. Максимальная температура сегодня плюс 17 градусов. Дождь прекратится к вечеру, часам к 7 примерно. Завтра обещают дождливую погоду. И до плюс 17. 11:16 в Москве. В центре столицы продается кладовка за 21 миллион рублей. Это стоимость трехкомнатной квартиры за пределами Садового кольца. Участники рынка говорят, что такие подсобные помещения, как кладовые и машиноместа, подорожали в полтора раза. В чем причина и почему кладовка – хорошая инвестиция? Об этом Диана Чебанова.
13: Самая обсуждаемая сегодня кладовка за 21 миллион рублей находится на улице Остоженки, известной как «Золотая миля Москвы». Это самая дорогая улица в России. Стоимость квартир там измеряется вовсе не миллионами, а миллиардами. Что такое 21 миллион для того, кто покупает квартиру за 2,5 миллиарда? Тут речь идет о кладовой в строящемся клубном доме класса «Делюкс» в непосредственной близости от храма Христа Спасителя. Площадь кладовой почти 10 квадратных метров. Интересно, что на этапе строительства такие помещения редко выставляются на продажу. Чаще всего это происходит, когда дом уже сдан в эксплуатацию. Кроме того, кладовка – это привилегия далеко не всех жильцов клубного дома, а только покупателей довольно крупных квартир с несколькими спальнями, рассказал агент по элитной недвижимости в Центральном административном округе Москвы, районе Замоскворечье, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
14: Кладовые или келлеры, как их еще называют, это вообще отдельный рынок. Где-то они продаются только с квартирами, где-то они продаются только с квартирами там определенной площади или количества спален. Ну, например, если вы покупаете квартиру с одной спальней, вам кладовку могут, так же, как и машиноместо, не продать. Это все зависит от обеспеченности, то есть коэффициент количества квартир и количества этих самых кладовок. Как правило, кладовок гораздо меньше, чем квартир. Коэффициент полтора или два, например, машиноместа и квартиры, это уже там класс делюкс. Один к одному – это премиум. Так вот, по кладовкам, я не знаю проектов, где хотя бы единица была. Обычно это 0,3, может быть, там 0,2 от количества квартир. Поэтому всегда есть дефицит, и продаются они далеко не всегда, не каждой квартире, не каждому объекту. Второй момент. На старте они вообще никогда, по-моему, не продаются. То есть они могут неожиданно быть выведены в продажу к концу строить, либо там в середине. Иногда люди покупают квартиры, купили бы этот самый келлер, но когда они покупали, в продаже не были.
13: Этот дефицит, по словам участников рынка, и толкает вверх цены кладовок в элитном сегменте. Средняя стоимость келлеров, помещений под хранение здесь 5 миллионов рублей, почти втрое выше среднего показателя по Москве. За год объем предложения кладовок в центре вырос в 8,5 раз благодаря новым проектам от застройщиков. Кладовые или келлеры можно рассматривать как инвестицию. На перепродаже кладовки точно можно заработать. Но купить ее человеку со стороны в клубном доме не так-то просто, говорят риэлторы. Спрос может быть обеспечен жильцами этого же элитного ЖК или соседних домов. Кладовки также можно арендовать, как и машиноместа, которые стали часто переоборудовать под кладовые. И то, и другое дорожает вместе с квартирами. По одной и той же причине роста себестоимости строительства. И это касается не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
15: История связана с тем, что в принципе дорожают парковочные места. Поскольку кладовки изначально по проекту формируются на основе тех площадей, которые изначально были ориентированы на гаражные места, а гаражные места дорожают, пользуются все большим спросом, естественно, вслед за гаражными местами и за помещениями, которые изначально проектировались под машиноместа, естественно, возникает рост цен.
13: За последний год количество выставленных на продажу кладовых сократилось. Девелоперы по-прежнему делают ставку на машиноместа, говорят участники рынка. Например, средняя стоимость кладовки на первичном рынке в Москве за год выросла почти в полтора раза и достигла 1 600 000 рублей. В целом новые дома в России давно уже строят вместе с кладовками, не только в элитном, но и в сегменте бизнес-класса. Например, в Санкт-Петербурге кладовые можно купить в ЖК бизнес-класса по цене от 400 000 до 1 000 000 рублей, что уже равно по цене машиноместа в подземном гараже. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Прямо сейчас.
2: Главное управление МЧС по Москве заявляет, что пожар на территории московского НПЗ полностью ликвидирован. Ситуация на МНПЗ стабилизирована, говорят в ведомстве. Инцидент не повлиял на функционирование предприятия. К другим темам. Ежеохотники в сети появляются на объявления продажи специальных ежей для дачи. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит. Об этом Ольга Кашинская.
16: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
17: Вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать, или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпучит и побежит, и все. Конечно, честный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасно.
16: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные, заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо-Оазис» Олег Потапкин.
18: Тут настолько это все индивидуально, это действительно работает, но далеко не у всех.
19: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
18: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
16: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенство. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
21: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
16: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Отвернется ли CNN от демократов? Контроль над американским новостным телеканалом, входящим в корпорацию Warner Brothers, получит соратник Дональда Трампа. Речь про техномагната и основателя Oracle Ларри Эллисона, который владеет Paramount. Корпорация вскоре окончательно поглотит Warner со всеми медиа-активами, включая CNN. На днях сделку одобрил Минюст США. В ведомстве заявили, что покупка Warner вряд ли нанесет ущерб конкуренции американским потребителям. Впрочем, сами журналисты CNN, одного из главных американских каналов, который традиционно поддерживает Демпартию, говорят о том, что их редакционная политика может измениться.
9: Компания Paramount заявила, что сделка в корне благоприятствует конкуренции. Что же касается перспектив получения контроля над CNN, которая вызвала тревогу среди групп, выступающих за свободу прессы, то компания сообщила, что будет инвестировать в будущее журналистики, а не принижать ее. Сделку, кстати, финансирует союзник Трампа Ларри Эллисон, миллиардер и соучредитель Oracle, чей сын Дэвид Эллисон в прошлом году стал генеральным директором Paramount в результате слияния компаний. Критики сделки с Warner Brothers указывают на реорганизацию другого актива Paramount – CBS News, телеканала, с которым Дональд Трамп уже судился. Все это может быть доказательством того, что медиа-империя Paramount поддается политическому давлению. А проверка регулирующих органов того же Минюста, который сейчас возглавляет другой приятель Трампа Тодд Бланш, омрачена обвинениями в политическом фаворитизме и кумовстве. В ответ многие законодатели-демократы уже пообещали расследовать дела, связанные с Paramount и Трампом, если их партия, конечно, одержит победу на промежуточных выборах.
2: Эксперты в области медиа говорят, что повестка телеканала CNN после завершения сделки вполне может стать более правой и консервативно-популистской. Однако жесткого ребрендинга не будет, ведь это сильно ударит по рекламе, партнерам, а также доступу к зарубежным рынкам, а CNN, вещающая более чем в 200 странах, сильно завязана на международную аудиторию, в том числе европейскую и азиатскую.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM.

0: версии судов, включая три СПГ-танкера, а также компании из Китая, Турции и Таиланда. Рестрикции будут действовать в отношении Росгосстраха и дочерних банков Яндекса и Wildberries. Санкции не приведут к изменениям в обслуживании клиентов, заявили в пресс-службе ВБ-банка. Больше по делу об убийстве российского художника Семена Скрипецкого задержано 3 человека, но подозреваемого среди них нет. Об этом сообщила польская радиостанция RMF. Ранее стало известно, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Семен Скрипецкий был известен политическими карикатурами. Он также был включен в базу украинского сайта «Миротворец». Этот ресурс признан в России экстремистским. МГУ занял первое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России. Рейтинг представила группа РАЭКС. В топ-5 вошли также МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. В этом году в список лидеров вошли вузы из 30 регионов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Спикер парламента Ирана Галибаф и вице-президент США Венс будут присутствовать на подписании меморандума об окончании войны. Об этом только что заявил замглавы Ирана. Саммит Большой Семерки открылся накануне во Франции. Трамп заявил, что иранское урегулирование позволит теперь сосредоточиться на Украине. Но ждать ли чего-то нового? Комментарий Георгия Бофта через минуту. ГУМЧС по Москве сообщило несколько минут назад о том, что пожар на территории московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован, ситуация стабилизирована, инцидент не отразился на функционировании предприятия. Ранее мэр Москвы Собянин сообщил о том, что отражена атака 60 дронов, начиная с полуночи, и назвал эту атаку одной из крупнейших с начала года. Детям до 16 запретят доступ в соцсети. На этот раз в Великобритании принятие закона планируется до конца этого года. Какие будут ограничения, кого затронут и что думают эксперты по поводу британской инициативы? Все подробности в ближайшие минуты. Тухан Кориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Лебен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Обсуждать будут начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил планы обсудить вопрос с партнерами по G7. А в день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Может ли саммит принести что-то новое по Украине, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Ивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Европейские члены Большой Семерки, прибыв в Ивиан с более-менее скоординированной позицией,

0: и хотят уже на уровне семерки согласовать единый подход к переговорам с Путиным, переформулировав саму проблему. Вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объект культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». А в Британии детям до 16 запретят доступ к соцсетям. Об этом сообщил премьер Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
2: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
2: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
1: Подростки в случае запретов на использование соцсетей вынуждены переходят на VPN, что подвергает их большей опасности за доступ к нелегальному контенту, заявил основатель Telegram Павел Дуров в заблокированной в России соцсети X. По его мнению, такая же ситуация произошла с российскими подростками после блокировки Telegram. Ни один закон не заменит хорошего воспитания. У родителей уже есть инструменты, чтобы ограничить цифровое потребление детей. Родительский контроль, лимиты экранного времени или вообще отсутствие смартфона. Но многие родители вместо этого дают детям iPad, чтобы успокоить их. И ни одно регулирование этого не исправит, написал Дуров. Первая сенсация на чемпионате мира по футболу сборной Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Это был наш спортивный обозреватель Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информацию РИА Новости подтвердил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре.
6: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв. Эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Королёв, Подмосковье. 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королёва проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье. Как появлялись города на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Московский аэропорт Шереметьево перевел управление системой перевозки трансферного багажа на отечественное программное обеспечение компании «Рексофт». Новая система заменила 5 зарубежных решений. Теперь управляет всей внутренней логистикой багажа между терминалами, перевозя его через 2-километровый подземный тоннель под взлетно-посадочной полосой. Система способна обрабатывать более 20 тысяч единиц багажа в сутки. В Шереметьево отмечают, что это уникальный для России проект импортозамещения критически важной информации. Инфраструктуры. «Лукойл» может стать новым владельцем завода смазочных материалов «Топлубрикант» в Калужской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод мощностью 75 тысяч тонн продукции в год ранее принадлежал французской «Total Energy». В 22-м производство остановилось из-за санкций, возобновилось лишь в середине 23-го года. Тогда же завод перешел к АО «ТТЛ». После очередной смены собственника на предприятии могут начать выпуск масел под брендом «Тебойл». Официально возможную сделку в компаниях пока не комментируют. Российская IT-компания InnoClouds разработала финансовые агенты для кафе и ресторанов. Сервис уже работает более чем в 50 заведениях. Искусственный интеллект анализирует расходы по 15 ключевым показателям, контролирует закупки, себестоимость блюд, эффективность персонала и даже выявляет возможные хищения. По данным разработчика, система помогает увеличить операционную прибыль ресторанов на 5-7% и автоматически формирует отчеты для владельцев бизнеса. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: А 11:46 в Москве. IPO SpaceX сделал Илона Маска первым в истории триллионером. На фоне роста котировок состояние Маска превысило 1 триллион долларов. По оценкам аналитиков, его капитал сейчас более чем втрое превышает состояние второго самого богатого человека в мире, Ларри Пейджа, одного из основателей Google. Акции SpaceX вышли на биржу в пятницу и продолжают стремительный рост. В первый день торгов бумаги компании подорожали на 19%, во второй еще на 20%. Рыночная стоимость SpaceX превысила 2,5 триллиона долларов, что вывело компанию в число 6 самых дорогих их в мире. В частности, до рыночной стоимости Amazon компании теперь не хватает менее 135 миллиардов долларов. Об успехе Маска и перспективах акций SpaceX рассказывает Bloomberg.
9: С
2: SpaceX воспользовалась доп. Эмиссией в рамках IPO, позволяющей андеррайтерам продать дополнительно свыше 83 миллионов акций. Это позволило увеличить общий объем привлеченных средств до почти 86 миллиардов долларов. Если до этого у некоторых были опасения относительно способности рынка поглотить столь крупное IPO, то сейчас уверенная динамика акций SpaceX первый день торгов их развеяла, и в перспективе можно представить дальнейшие крупные размещения. Например, Anthropic или OpenAI. Они могут выйти на биржу уже в этом году. Ситуация также укрепила веру инвесторов в сектор искусственного интеллекта, благодаря которому рынок акций в основном и рос в 2026 году. Что касается SpaceX, то некоторые эксперты заявили, что не удивились первоначальному спросу, потому что многие, особенно розничные инвесторы, оставались в стороне, не имея доступа к этим акциям. И сейчас за первые два дня торгов именно они купили акции компании Маска примерно столько же, сколько они приобрели на всем американском фондовом рынке за предыдущую неделю. Эксперты также отмечают, что улучшение макроэкономической ситуации в том числе подталкивает инвестора к вложениям в более рискованные активы. Доходность облигаций снижается, опасения по поводу политики ФРС ослабевают. В результате инвесторы могут начать искать новые возможности в тех сегментах рынка, которые пока отставали в росте, но имеют потенциал догнать лидеров, подчеркивают аналитики. В то же время участники рынка ожидают, что акции SpaceX будут сильно колебаться в цене. В частности, есть риск снижения котировок, поскольку в ближайшие месяцы акции, которые сейчас находятся под ограничением на продажу после IPO, выйдут на рынок.
1: Несмотря на рекордные показатели, по объемам доходов SpaceX пока заметно отстают от крупнейших технологических корпораций. В прошлом году, по данным СМИ, убыток компании составил почти 5 миллиардов долларов, а суммарные убытки с момента ее основания превысили 41 миллиард.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Алексей, приветствую.
9: Добрый день.
1: Нефть марки Brent сейчас вот-вот может пробить отметку 81 доллар вниз. Еще утром было 83, а вот сейчас 81.
9: Ну, потом пробьет 80 и все вернется опять же на конец февраля, начало марта. Ну, посмотрим. На самом деле, пока рынок верит во все вот эти движения, которые происходили в последнее время вокруг договоренности между США и Ираном, и появляется уже конкретика некоторая. Конечно, Трампу можно верить, можно не верить. Он меняет свое мнение по нескольку раз в день. Но вот уже некоторые данные от телеканала CNN появились, что центральное командование вооруженных сил США снимает морскую блокаду в пятницу 19 июня. Естественно, имеется в виду морская блокада Ормузского пролива. Так что появляется вот эти вот конкретно уже более-менее сообщения. И здесь вот телеканал CNN сообщает о том, что американские военные получили директиву снять блокаду в районе Ормузского пролива. Так что вот рынок потихонечку дальше начинает исключать военную премию или премию за геополитику из стоимости барреля. Ну, посмотрим, что будет уже после 19 июня, то есть в пятницу намечено подписание меморандума о взаимопонимании. В Швейцарии ожидается это подписание. Но в электронном виде вроде как уже подписали. Еще накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф подписали в электронном формате меморандум, вот о котором идет речь. Так что вот еще надо дождаться, какие будут уже последствия. Ну, некоторые участники торгов пишут о том, что меморандум пока не о чем не говорит на самом деле и особо ничего не значит. Так что вот эта ситуация, она не настолько однозначна, насколько выглядит на первый взгляд, но с другой стороны, рынок пока вот смотрит, следит за этим, и пока, как мы видим, цены на нефть продолжают снижаться. Ну, там прогнозы разные. Кстати, много прогнозов относительно того, что все-таки полное восстановление поставок нефти из региона Персидского залива займет, ну, там, несколько месяцев. Кто-то до конца года текущего, кто-то до начала следующего предполагает. Не все так однозначно, но спекулятивно, да, играть сейчас комфортно на понижение стоимости барреля. При этом российский рынок акций довольно спокойно сегодня себя чувствует. 2500 удержали еще на прошлой неделе. Пытались развить успех в начале текущей недели. Ну, накануне, конечно, рост состоялся, но не более того. Пока, конечно, для похода хотя бы в район 2600 пунктов по индексу Московской биржи, ну, видимо, не хватает драйверов. Может быть, какой-то такой момент будет в пятницу, когда состоится заседание Банка России. Хотя здесь рынок уже однозначно все для себя решил. Снижение ставки будет, и снижение ставки будет на 50 базисных пунктов. Причем это и мнение рынка, мнение участников торгов, аналитиков, экономистов. И это и вероятность денежного рынка. То есть на денежном рынке еще в конце прошлой недели ставки в рублях на месяц, на день, на неделю опустились ниже 14%. То есть денежный рынок уже заложил 100% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов. А это все-таки рынок, где совершаются реальные сделки, сделки репо. И вот если брать вчерашние данные, то, допустим, на один день ставка уже 13,82. То есть уже и вероятность снижения ставки на 75 базисных пунктов присутствует. Не стопроцентная, конечно, но тем не менее, ну, вряд ли такими шагами будет оперировать Банк России в текущей ситуации. Ну, и рубль сегодня стабилен, ну, даже немножко стал подрастать. В китайской валюте 3 копейки теряет юань, 10 рублей 62 копейки. Ну, а что касается американского доллара, то по однодневному фьючерсному контракту доллар торгуется в районе 72 рублей.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция at Index City. Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+. Знай меру. Терция – от латинского «третье по порядку» – единица измерения времени, не входящая в систему Си. Третье деление часа после минуты секунд. По определению равна 1/60 доли секунды. В настоящее время практически не используется, а заменяется десятичными долями секунды. С терцией, как музыкальным интервалом, кроме названия «единица времени», ничего общего не имеет. «Знай меру» на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Women и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах, от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
11: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
10: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
6: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Великобритания ввела санкции против 4 российских банков и 2 страховых компаний. Это Еврофинанс, Мостнарбанк, Яндексбанк, Вайлдерисбанк, Банк Вятич, а также Росгосстрах и Баланс страхования. Позже сегодня на саммите G7 премьер Стармер намерен объявить о введении санкций в отношении газовозов для перевозки российского СПГ. Лондон станет первым, кто введет подобное ограничение. Студент из Тулы, которого вечером 15 июня задержали по подозрению в поджоге офисов 2 коммерческих банков, в городе стал фигурантом уголовного дела. По данным МЧС, общая площадь возгорания в отделениях банков составила около 20 квадратов. Пожары быстро потушили, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, юноша действовал под давлением телефонных мошенников. Издательство «Просвещение» напечатало учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. В новом учебнике в том числе появился параграф о религии, отмечает ТАСС. Всего данной теме уделено 10 страниц. Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня подскочило до 336 миллиардов долларов благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдений по подсчетам Bloomberg. Теперь 500 богатейших людей мира владеют активами на общую сумму 13,3 триллиона долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Одна из самых крупных атак на Москву с начала года. Так описал ситуацию мэр столицы Собянин. Уничтожено с начала суток было 60 дронов. А было попадание в объект на территории московского НПЗ. Никто не пострадал, пожар потушили. Фиксировали сегодня атаки, в том числе ракетные, в других регионах страны. Спикер парламента Ирана и вице-президент США будут на церемонии подписания меморандума об окончании конфликта. Во всяком случае, об этом заявил сегодня иранский МИД. Ранее Трамп сказал, что в пятницу Ормузский пролив будет открыт. На фоне этих новостей цены на нефть продолжают свое снижение. А сорт Brent сегодня вплотную приближался уже к 81 доллару за баррель. Потери превышают 2%. Искусственный интеллект убил в кавычках каждую третью специальность в китайских вузах. Как пишут китайские СМИ, исключены тысячи направлений. Чаще всего под сокращение попадают гуманитарные науки. Все подробности в нашем эфире. Сегодняшняя атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших в столицу. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Один из беспилотников попал в объект на территории предприятия. В МЧС сообщили, что после попадания дрона начался пожар, его потушили. Инцидент не отразился на функционировании предприятия, сказали ведомстве. Движение в районе Капотник, где НПЗ находится, на время перекрывали, сейчас оно частично установлено, вот что говорит живущая неподалеку москвичка Оксана.
13: Звуки удара я слышала, там было примерно 8 утра. Они были глухие, но с балкона я, в принципе, ничего такого не видела. Ну, я сразу, конечно, не побежала на балкон во время ударов, но через полчаса ничего не было. Мне ж не видно. И сейчас вот я стою на балконе по нефтезаводу, все спокойно.
14: Движение вашего никак не отразилось, потому что видели сообщение, что перекрывали дорогу.
13: Мою улицу ничего не перекрывали, но я вдалеке слышала сигналы сирен.
1: Москвичка Оксана, за ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами было сбито 172 беспилотника. На Кубани после падения обломков дрона загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Как сообщает сейчас оперштаб, пожар потушили. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. В Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. В Самаре из-за этого на время останавливали движение наземного общественного транспорта. О том, какими ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видео наблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицировать как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
1: Дмитрий Корнев, «Новый оборонный заказ». Во всех четырех столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Сейчас Шереметьево открыли. Внуково, Домодедово, Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами. Тегеран и Вашингтон планируют в эту пятницу официально подписать меморандум и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Это подтвердил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп, отметив, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». По данным Reuters, CNN и Access, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Впрочем, восстановление судоходства в Армузском проливе, по оценке участников рынка, займет от пары недель до месяца. Как пишет Financial Times, многие операторы подождут, прежде чем возобновить транзит, им недостаточно заявления о мире или общего меморандума. Заявленное на 19 июня подписание меморандума не является гарантией не только мира на Ближнем Востоке, но и стабилизации глобальной торговли, отмечает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский.
16: Совершенно очевидно, что независимо от того, будет ли заключено окончательное соглашение между США и Ираном, а пока речь идет только о меморандуме, который предусматривает переговоры в течение 60 дней по существу, и только тогда можно будет говорить о том, на каких условиях закончится, если закончится эта война. Сейчас ситуация такая, что все государства вынуждены закладываться на то, что Иран в любой момент может безнаказанно перекрыть Армузский пролив, и что та свобода судоходства, которая существовала в феврале 26 года, не вернется. Теперь Иран так или иначе все равно будет контролировать пролив и брать плату за проход. На это должны закладываться все компании мира. Кроме того, компании арабских стран должны закладываться на то, что они находятся в зоне постоянной военной опасности, а США их не защитит. Им придется переносить производство в более безопасные регионы. Этот процесс уже начался. В частности, крупнейшая алюминиевая компания в мире Альба из Бахрейна купила крупнейший алюминиевый завод Евросоюза во французском Дюнкерке. И это явное следствие войны в Персидском заливе. Кроме того, мы видим, что крупнейшие державы США и Китай не в состоянии были повлиять на Иран, когда он перекрыл Армузский пролив. Это означает, что у мировой торговли больше нет глобальных гарантов. Тем не менее, от любого прекращения огня на Ближнем Востоке будут и некоторые положительные последствия для экономики. Совершенно очевидно, что мы увидим некоторое замедление инфляции, коммуникации по отношению к тем прогнозам, которые строились на случай эскалации, мы можем увидеть некоторое падение мировых цен на нефть, рост фондовых рынков и рост цены драгметаллов. Однако прежней ситуации, при которой свобода судоходства в Ормузском проливе, одной из важнейших водных артерий для мировой торговли, была всеобщей и постоянной, явным образом не вернется. И по крайней мере при нынешней американской администрации и нынешнем иранском режиме мировая экономика будет жить в условиях глобальной нестабильности, а новые изменения будут зависеть только от того, какие еще потрясения могут произойти. Дональд Трамп действительно добился того, что существенно изменил баланс в мировой экономике и мировой торговле. Кстати, еще одним важным следствием этой войны, несмотря на кажущееся политическое поражение США, стало то, что в результате этих боевых действий в последние месяцы США впервые за долгое время стали крупнейшим мировым экспортером нефти, потеснив на второе и третье места Россию и Саудовскую Аравию.
1: Это был Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Официальная церемония подписания меморандума должна состояться в Женеве. Ранее агентство Мехр опубликовало 14 пунктов проекта мирного соглашения. Среди них немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады, возобновление работы Ормузского пролива, отмена санкций, а также немедленная разморозка 12 миллиардов долларов иранских активов до начала переговоров. Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. С подробностями Михаил Сафонов.
6: «Бизнес говорит».
17: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что в последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
18: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
17: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
19: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
17: Вероятно, в данном случае совпали 2 обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло, и есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования, но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
20: Это только через блокировки. То есть мы мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам, нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого, через некоторое время, реагирует Озон, но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
17: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
1: Искусственный интеллект убил 1/3 специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает издание South China Morning Post.
21: Between 2021 and 2025.
22: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
1: Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, например, на каждый 5-й из них становится безработным.
6: Прямо сейчас.
1: Губернатор Подмосковья Воробьев только что сообщил, что в результате ночной атаки дронов в области пострадали 6 человек. А кроме того, по данным Воробьева, силы ПВО за ночь утро 16 июня сбили 86 БПЛА над Подмосковьем. А среди пострадавших в результате атаки дронов в Подмосковье есть и 13-летняя девочка. Это еще одно заявление главы региона.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
23: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе МАКС. Как сообщили представители национального мессенджера, чтобы подключиться к платформе, необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля самозанятый и подтвердить данные через госуслуги. Затем самозанятые получат доступ к набору цифровых инструментов для взаимодействия с аудиторией и организацией продаж. На Нижегородскую трамвайную концессию дополнительно выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на покрытие удорожания материалов, в том числе трамвайных рельсов. Средства направят из федерального бюджета. Еще 223 миллиона рублей в качестве регионального софинансирования концессионных расходов выделят на эти же цели бюджет Нижегородской области. По словам замминистра транспорта региона Дениса Рябинина, уже сделано 115 из 149 километров трамвайных путей, закуплен почти весь подвижной состав. Осталось приобрести еще несколько новых трамваев в большой вместимости и модернизировать депо с тяговыми подстанциями. Основную часть работы должны завершить в будущем году. Концессионером по модернизации трамвайной сети выступает подконтрольная региональным властям компания «Экологические проекты». Штраф за незаконное использование водителями знака «инвалид» может увеличиться в 1.5 раза. Инициативу рассматривают в Госдуме. Сейчас штраф составляет 5000 рублей. Депутаты предлагают повысить его до 7500, если нарушение зафиксировано впервые, и до 25000 рублей за повторное. Авторы инициативы считают, что знак часто используют незаконно, чтобы занимать парковочные места. Это ограничивает доступ к ним для людей с инвалидностью. Большинство нижегородских работодателей готовы нанимать пенсионеров. Их готовы брать в качестве квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов или менеджеров по продажам, водителей, врачей, уборщиков и охранников. Также их берут на работу учителями, средним медперсоналом, кладовщиками, бухгалтерами и поварами. Не рассматривают в качестве кандидатов эту группу работников 27% нанимателей. В Нижегородской области продолжат проводить фестиваль «Музыка балконов». Он стартует 20 июня и продлится до конца августа. В Нижнем Новгороде состоятся 11 концертов на балконах исторических зданий, хорового колледжа, на площади Минина и Пожарского, усадьбы Рукавишниковых и дома Сироткина. В области концерты запланированы в Градце, Чкаловске, Арзамасе, Большом Болдине. Узнать расписание и список выступающих можно на сайте музыкабалконов.рф. Мероприятие без возрастных ограничений. В Санкт-Петербурге выставят на торги автограф Николая II. Аукцион состоится в четверг, пишет Интерфакс. Начальная стоимость лота 700 тысяч рублей. Покупателям предложат кожаный бювар с фотографией и автографом императора. Торги проведет аукционный дом Литфонд. Там отметили, что сам бювар с внутренней стороны украшен золотым тиснением. А развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «М-Запад». 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, временами возможен дождь. Вечером плюс 18, и также есть вероятность осадков, ночью будет малооблачно и плюс 14.
3: Валюта.
4: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
23: Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер G-Tour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В последний раз список машин корректировали в марте. Тогда в него добавили три модели HVL, а также Tenet T7, которые производятся на мощностях АГР холдинга в Калуге. Новые требования к автомобилям для такси действуют с 1 марта. Машины должны соответствовать установленному уровню баллов локализации или быть произведенными в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Изначально в перечень включили машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Москвич», «Ума» и «Воя». Нижегородский Минфин вернул в областной бюджет 196,5 миллионов рублей неотработанных авансов, ранее выделенных компанией «Нижегородавтодор». На эту сумму будет увеличен объем ассигнований областного дорожного фонда, следует из бюджетной поправки. Подрядчик, сорвав в регионе ряд госконтрактов по дорожному строительству, обанкротился. Часть обязательств за банкрота выполнили его субподрядчики, но оплаты они не получили и судились по этому поводу с Минфином, предъявляя исполнительные листы. Министр финансов Ольга Сулейман в заксобрании сообщила, что субподрядчики ДСК «Городецкая» и общество с ограниченной ответственностью НАЦ проиграли судебные споры с министерством, поскольку они не являются участниками казначейского сопровождения. В казначейской системе исполнения их исполнительные листы предъявлены быть не могут. Субподрядчики могут через судебных приставов предъявить коммерческим счетам «Нижегородавтодор» либо встать в очередь в процедуре банкротства, пояснила министр. По словам председателя комитета заксобрания по бюджету Александра Шаронова, с неоплатой выполненных работ вышла некрасивая история. В конкурсной массе «Нижегородавтодор» практически ничего нет, пишет «Коммерсант Приволжья». В ответ на вопросы депутата представители областного Минтранса признали, что ситуация не совсем нормальная, но также сослались на судебную практику. Шереметьево перевело управление багажной системой на отечественный софт. На программном обеспечении компании «Рексофт» перевели управление транспортировкой между северной частью аэропорта, где расположены терминалы Б и С, и южной, объединяющей терминалы Д, Е и Ф, сообщает ведомости со ссылкой на разработчика. Стоимость такой системы может достигать 700 миллионов рублей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
2: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь. И вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотажа пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году Наталья Шашина.
25: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делятся наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
26: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети «Пятерочка», «Магнит». Вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафе. кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
25: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
9: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим в последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
25: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
10: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
25: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
11: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписаний маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья к Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получить информацию.
24: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
12: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. За прошедшие ночи утро ПВО сбило над Московской областью 86 беспилотников. ВСУ по предварительным данным из-за атак пострадали 6 человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Так, в поселке случайно в электростале пострадали 4 мужчин, 2 из них госпитализированы. В Котельниках травму получил 57-летний мужчина. В деревне Цыбино в Воскресенске пострадала 13-летняя девочка. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о

0: Женщину завербовала СБУ при пересечении украинско-польской границы. Ее сын был призван в ряды ВСУ, что стало одним из факторов воздействия на женщину. Возбуждено уголовное дело об измене. В Воронеже и Нововоронеже приостановили проведение госэкзамена для девятиклассников из-за эвакуации в укрытие на фоне угрозы атаки беспилотников. Школьников вывели из 55 пунктов проведения экзаменов. После отмены тревоги выпускники вернутся в аудитории. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Великобритания ввела новые санкции. Они затронут первые российские газовозы, а также новые суда из так называемого теневого флота, несколько российских банков и пару страховых компаний. Какими могут быть последствия? Сергей Собянин сообщил, что сегодня столица пережила одну из самых крупных атак. С начала года было уничтожено порядка 60 дронов на подлете к столице. Ну и губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 6 человек, в том числе девочка-подросток. Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины. По словам белорусского лидера, славянам надо сесть за стол втроем. Лукашенко сказал об этом в интервью арабскому телеканалу. Все подробности в ближайшее время. Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций. Его представят на полях саммита G7 во Франции. Великобритания расширила санкционный список еще на 43 позиции. Среди прочих в него вошли банки Яндекс, Вайлдберрис, Виатич, Еврофинанс, Моснарбанк, структуры компании А7, А7-агенты А71, а также два российских страховщика, Росгосстрах и Баланс страхования. Британские санкции, как заявили Вайлдберрис, не приведут к изменениям в обслуживании клиентов и партнеров ВБ-банка и Marketplace. Об отсутствии последствий для операционной деятельности также сообщили в Яндексе. Комментирует руководитель практики заморозки активов, коллеги адвокатов Монастырские, Изюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
3: Те ограничения, которые введены сейчас, это так называемые блокирующие санкции, то есть для лиц, связанных с Великобританией, запрещено совершать операции с такими лицами. Активы и ресурсы, которые принадлежат этим лицам, которые попали в списки, со стороны лиц, связанных с Великобританией, должны быть заблокированы. Это физические и юридические лица, которые имеют гражданство Великобритании, находятся на территории Великобритании, которые созданы на территории Великобритании, то есть те лица, которые подчиняются праву Великобритании. Для этих лиц это значит, что операции и сделки с британскими контрагентами становятся недоступными, а активы, которые находились в управлении, под контролем или проходили через британских лиц, например, через британские банки, они, скорее всего, уже заблокированы, и получить им доступ можно только через получение специальной лицензии от регулятора британского. Работа внутри России здесь условно не ограничена, да, это очень зависит от компании, потому что, например, возьмем А7, да, А7 основан на проведении трансграничных платежей с фунтами стерлингов, это платежи с использованием британских банков, а теперь этот путь ограничат. Скорее всего, они столкнулись с этой проблемой и раньше, потому что Евросоюз уже вводил ограничения против А7. Большая возможность предположить, что они уже были готовы к тому, что такие ограничения повлияют на их бизнес и уже подготовились к этому. Для других компаний здесь первый критерий — это понять, насколько в соотношениях в бизнесе этой компании присутствуют британские контрагенты. И второе, если компания попала под британские санкции, но не находится под американскими и европейскими, для нее это значит, что и со стороны европейских и американских агентов вхождение британских списков тоже влияет на готовность их осуществлять сделки и, возможно, желание расторгнуть отношения с компанией в связи с введенными ограничениями. Глобально, да, из-за того, что эти санкции не являются новыми, именно с точки зрения категории лиц, против которых они введены, соответственно, компании из этого сектора должны были понимать, что они находятся в зоне риска. Скорее всего, они провели или должны были провести работу, связанную с обеспечением либо плана Б, либо иных путей решения ситуации, связанной с отказом британских контрагентов, заморозкой тех активов, которые находятся в руках британских лиц.
2: Никита Ершов, адвокат. Впервые в Британии будут введены рестрикции против газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. А под санкции также попадают сюда так называемого теневого флота и финансовые структуры, которые, по версии британских властей, используются для обхода санкций. Всего в списке более 600 судов, связанных с Россией. Премьер страны Кир Стармер заявил, что меры направлены на усиление давления и сокращение доходов России. О том, какими могут быть последствия для российского СПГ, говорит директор по энергетическому

0: этому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
1: Мы уже давно живем в той реальности, когда наши нефтеналивные суда, кстати говоря, и газовозы попадают под различные санкционные списки в Соединенных Штатах, Европейского Союза, теперь уже и Великобритании, поэтому какого-то качественного изменения в ситуации я не вижу. Другое дело, что создаются дополнительные сложности при проходе таких судов через европейские воды, поскольку по-любому мы не можем полностью использовать Северный морской путь, я имею в виду в восточном направлении круглогодично, значит, очевидно, суда наши с жирным природным газом с ямальских проектов будут проходить через европейские, в том числе территориальные воды. И это будет дополнительной головной болью для России, для того, чтобы защищать такие суда от незаконного задержания со стороны европейских или британских военно-морских сил. Потому что мы видели, было несколько прецедентов. Это все распространялось на суда теневого флота, которые не принадлежали Российской Федерации. Большая часть газовозов, которые мы используем для транспортировки жирного природного газа, они ходят под российским флагом, и на них распространяется защита Российской Федерации от любых незаконных действий по отношению к ним. Поэтому, скорее всего, нам придется обеспечивать проводку таких судов через европейские территориальные воды, в том числе с использованием наших военно-морских и военно-воздушных сил, как это и было некоторое время назад в отношении судов теневого флота после угроз Европейского Союза о том, что им дозволено задерживать такие суда, если они попали в санкционные списки и могут тогда подлежать задержанию и даже аресту. Для нас это, наверное, дополнительные издержки, связанные с тем, что придется тратиться на проводку наших судов под защитой российского военно-морского флота.
0: Алексей Громов, Институт энергетики и финансов. Помимо санкций, Лондон объявил о новом энергетическом соглашении с Украиной. Великобритания профинансирует поставки обогащенного урана для украинских атомных электростанций на ближайшие 2 года. Речь о сотрудничестве британской компании «Юренко» с украинским оператором «Энергоатом», который длится уже несколько лет. На новый проект выделят около 210 миллионов фунтов. По словам британских властей, это должно обеспечить стабильную работу украинской энергосистемы, особенно в зимний период. Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины. Но сказал, что славянам надо сесть за стол переговоров втроем. А президент Белоруссии дал большое интервью телеканалу «Аль-Арабия».
2: Посредничество. Терпеть этого не могу. С точки зрения философской, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы не хотим быть никакими посредниками. Мы очень заинтересованная сторона, потому что мы можем пострадать так же, как страдают те же украинцы и россияне. Я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен, а дальше только мы, 3 славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать эти последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля. Поэтому нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем, Лукашенко, Путин и Зеленский, и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта.
0: Александр Лукашенко, кроме того, он назвал силы, которые попросили Россию отвести войска от Киева в 22-м году. По словам белорусского лидера, это были Ватикан и израильское лобби, которое от имени Зеленского попросило Москву это сделать, но в очередной раз эти силы обманули, подытожил Лукашенко. В центре столицы продается кладовка за 21 миллион рублей. Это стоимость 3-комнатной квартиры за пределами Садового кольца. Участники рынка говорят, что такие подсобные помещения, как кладовые машиноместа, подорожали в 1.5 раза. В чем причина и почему кладовка – хорошая инвестиция? Продолжит тему Диана Чубанова.
3: Самая обсуждаемая сегодня кладовка за 21 миллион рублей находится на улице Остоженки, известной как «Золотая миля Москвы». Это самая дорогая улица в России. Стоимость квартир там измеряется вовсе не миллионами, а миллиардами. Что такое 21 миллион для того, кто покупает квартиру за 2,5 миллиарда? Тут речь идет о кладовой в строящемся клубном доме класса «Делюкс» в непосредственной близости от храма Христа Спасителя. Площадь кладовой почти 10 квадратных метров. Интересно, Интересно, что на этапе строительства такие помещения редко выставляются на продажу. Чаще всего это происходит, когда дом уже сдан в эксплуатацию. Кроме того, кладовка – это привилегия далеко не всех жильцов клубного дома, а только покупателей довольно крупных квартир с несколькими спальнями, рассказал агент по элитной недвижимости в Центральном административном округе Москвы, районе Замоскворечье, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
4: Кладовые или киллеры, как их еще называют, это вообще отдельный рынок. Где-то они продаются только с квартирами, где-то они продаются только с квартирами там определенной площади или количества спален. Ну, например, если вы покупаете квартиру с одной спальней, вам кладовку могут так же, как и машиноместо, не продать. Это все зависит от обеспеченности, то есть коэффициент количества квартир и количества этих самых кладовок. Как правило, кладовок гораздо меньше, чем квартир. Коэффициент 1.5 или 2, например, машиноместа и квартиры, это уже там класс делюкс, 1:1 это премиум. Так вот, по кладовкам, я не знаю проектов, где хотя бы единица была. Обычно это 0.3, может быть, там 0.2 от количества квартир. Поэтому всегда есть дефицит, и продаются они далеко не всегда, не каждой квартире, не каждому объекту. Второй момент. На старте они вообще никогда, по-моему, не продаются. То есть они могут неожиданно быть выведены в продажу к концу стройки, либо там в середине. Иногда люди покупают квартиры, купили бы этот самый киллер, но когда они покупали, в продаже не были.
3: Этот дефицит, по словам участников рынка, и толкает вверх цены кладовок в элитном сегменте. Средняя стоимость киллеров, помещений под хранение здесь 5 миллионов рублей, почти втрое выше среднего показателя по Москве. За год объем предложения кладовок в центре вырос в 8.5 раз, благодаря новым проектам от застройщиков. Кладовые или киллеры можно рассматривать как инвестицию. На перепродаже кладовки точно можно заработать. Но купить ее человеку со стороны в клубном доме не так-то просто, говорят риэлторы. Спрос может быть обеспечен жильцами этого же элитного ЖК или соседних домов. Кладовки также можно арендовать, как и машиноместа, которые стали часто переоборудовать под кладовые. И то, и другое дорожает вместе с квартирами. По одной и той же причине роста себестоимости строительства. И это касается не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: История связана с тем, что в принципе дорожают парковочные места. Поскольку кладовки изначально по проекту формируются на основе тех площадей, которые изначально были ориентированы на гаражные места, а гаражные места дорожают, пользуются все большим спросом, естественно, вслед за гаражными местами и за помещениями, которые изначально проектировались под машиноместа, естественно, возникает рост цен.
3: За последний год количество выставленных на продажу кладовых сократилось. Девелоперы по-прежнему делают ставку на машиноместа, говорят участники рынка. Например, средняя стоимость кладовки на первичном рынке в Москве за год выросла почти в 1.5 раза и достигла 1.6 млн рублей. В целом, новые дома в России давно уже строят вместе с кладовками. Не только в элитном, но и в сегменте бизнес-класса. Например, в Санкт-Петербурге кладовые можно купить в ЖК бизнес-класса по цене от 400 000 до 1 000 000 рублей, что уже равно по цене машиноместа в подземном гараже. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Первая сенсация на чемпионате мира по футболу сборной Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась ничью со счетом 0-0. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть пусть и не самый оригинальный, но Вазин я ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
0: Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание «Атлетик». Позже информацию РИА Новости подтвердил генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре.
6: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – белка или мех белки, как денежная единица. Второй – мелкая монета. В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Московский аэропорт Шереметьево перевел управление системой перевозки трансферного багажа на отечественное программное обеспечение компании «Рексофт». Новая система заменила 5 зарубежных решений. Теперь управляет всей внутренней логистикой багажа между терминалами, перевозя его через 2-километровый подземный тоннель под взлетно-посадочной полосой. Система способна обрабатывать более 20 тысяч единиц багажа в сутки. В Шереметьево отмечают, что это уникальный для России проект импортозамещения критически важной инфраструктуры. «Лукойл» может стать новым владельцем завода смазочных материалов «Топ-лубрикант» в Калужской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод мощностью 75 тысяч тонн продукции в год ранее принадлежал французской «Total Energy». В 22-м производство остановилось из-за санкций, возобновилось лишь в середине 23-го года. Тогда же завод перешел к АО «ТТЛ». После очередной смены собственника на предприятии могут начать выпуск масел под брендом «Тебойл». Официально возможную сделку в компаниях пока не комментируют. Российская IT-компания InnoClouds разработала финансовые агенты для кафе и ресторанов. Сервис уже работает более чем в 50 заведениях. Искусственный интеллект анализирует расходы по 15 ключевым показателям, контролирует закупки, себестоимость блюд, эффективность персонала и даже выявляет возможные хищения. По данным разработчика, система помогает увеличить операционную прибыль ресторанов на 5-7% и автоматически формирует отчеты для владельцев бизнеса. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве 12:47. IPO SpaceX сделала Илона Маска первым в истории долларовым триллионером. На фоне роста котировок состояние Маска превысило $1 триллион. По оценкам аналитиков, его капитал сейчас в 3 с лишним раза превышает состояние второго самого богатого человека в мире Ларри Пейджа, одного из основателей Google. Акции SpaceX вышли на биржу в пятницу и продолжают стремительный рост. Первый день торгов бумаги компании подорожали на 19%, во второй еще на 20%. Рыночная стоимость SpaceX превысила $2.5 триллиона, что вывело компанию в число 6 самых дорогих в мире. В частности, до рыночной стоимости Amazon компании теперь не хватает менее $135 миллиардов. Об успехе Маска и перспективах акций SpaceX рассказывает Bloomberg.
9: SpaceX воспользовалась доп. Эмиссией в рамках IPO, позволяющей андеррайтерам продать дополнительно свыше 83 миллионов акций. Это позволило увеличить общий объем привлеченных средств до почти 86 миллиардов долларов. Если до этого у некоторых были опасения относительно способности рынка поглотить столь крупное IPO, то сейчас уверенная динамика акций SpaceX в первый день торгов их развеяла, и в перспективе можно представить дальнейшие крупные размещения. Например, Anthropic или OpenAI. Они могут выйти на биржу уже в этом году. Ситуация также укрепила веру инвесторов в сектор искусственного интеллекта, благодаря которому рынок акций в основном и рос в 2026 году. Что касается SpaceX, то некоторые эксперты заявили, что не удивились первоначальному спросу, потому что многие, особенно розничные инвесторы, оставались в стороне, не имея доступа к этим акциям. И сейчас за первые два дня торгов именно они купили акции компании Маска примерно столько же, сколько они приобрели на всем американском фондовом рынке за предыдущую неделю. Эксперты также отмечают, что улучшение макроэкономической ситуации, в том числе, подталкивает инвестора к вложениям в более рискованные активы. Доходность облигаций снижается, опасения по поводу политики ФРС ослабевают. В результате инвесторы могут начать искать новые возможности в тех сегментах рынка, которые пока отставали в росте, но имеют потенциал догнать лидеров, подчеркивают аналитики. В то же время участники рынка ожидают, что акции SpaceX будут сильно колебаться в цене. В частности, есть риск снижения котировок, поскольку в ближайшие месяцы акции, которые сейчас находятся под ограничением на продажу после IPO, выйдут на рынок. Become available to trade
0: in the coming months. Кстати, удачным вчерашний день стал не только для Маска. Понедельник оказался в целом рекордным для самых богатых людей мира. По итогам торгов в Нью-Йорке совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на 336 миллиардов долларов. Это крупнейший однодневный рост за всю историю, пишет Bloomberg. Что касается SpaceX, то, несмотря на рекордные показатели, по объемам доходов компания Маска пока заметно отстает от крупнейших технологических корпораций. В прошлом году, по данным СМИ, ее убыток составил почти 5 миллиардов долларов, а суммарные убытки с момента основания превысили 41 миллиард.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
0: Давно-давно не цитировали мы Дональда нашего Трампа.
10: Алексей, но сегодня он, да, пораньше так проснулся, добрый день.
0: Ну, потому что он находится в Старом Свете, да, и вот сейчас он встречается с катарским эмиром и говорит. Говорит про сделку с Ираном. Соглашение между Ираном и США запрещает Тегерану обладать ядерным оружием, говорит Трамп. В случае попытки получить ядерное оружие, Иран столкнется с немыслимыми последствиями. Трамп говорит, что США не будут инвестировать в Иран. Цитат. «Мы не инвестируем никаких денег в Иран. Слухи, которые появились вчера, просто смехотворны. Мы имеем право однажды вмешаться и сделать что-то, если я или кто-то другой захочет что-то сделать, но мы не вкладываем никаких денег». О, Господи, этот слог! Да.
10: На самом деле, часть того, что появилось накануне, а какие-то 14 пунктов все-таки фигурировали в прессе, Трамп вот частично уже про там 200-300 миллиардов, вот речь шла, кто-то говорит это о репарациях, кто-то об инвестициях, в общем, не будет никаких инвестиций, насколько я понимаю, Трамп
0: не
10: снова
0: репарации, не инвестиции,
10: меняет свое мнение, грозится, как обычно, сделать что-то плохое, и в общем и целом, ну, естественно, рынок нефти вот здесь радовался, ну, в кавычках радовался тому, что все-таки некая сделка может состояться, во всяком случае, было какое-то подписание электронное, и может состояться подписание бумажное меморандума о взаимопонимании. Но вот нефть уже в очередной раз отскочила. И уже не 81 доллар, а почти 82 доллара стоит смесь Brent. Такого, мне кажется, будет еще много до пятницы, а под вопрос, может, и встанет вообще какое-то подписание в Швейцарии.
0: Вот да этого и кто меморандума такой Венс, в конце концов, скажет кто-нибудь в результате в пятницу.
10: Да, и Трамп еще 10 раз поменяет свое мнение. Так что, в общем и целом, ну, рынок нефти пребывает вот пока в том состоянии, когда действительно внимательно следят все за тем, что говорит и пишет президент США, и очень быстро все это воплощает в котировки. При этом на российском рынке акций по-прежнему затишье абсолютное. 2540 по-прежнему индекс московской биржи, пытались чуть пониже пойти, пока не особо получается. Рубль тоже особо не движется. И сейчас в районе 10 рублей 67 копеек торгуется китайская валюта. Ну и приближается заседание Банка России. Рассчитались или произошел фиксинг ставок рублевых. И почти 75 базисных пунктов. Такого ждет снижение денежный рынок. Ну, конечно, Банк России не будет такими шагами действовать. Но, тем не менее, если мы рассмотрим рублевую ставку на день, то это 13,76. То есть уже гораздо ниже 14%. Недельный 13,77. В общем, денежный рынок, я бы сказал, даже уже перезаложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов.
0: Спасибо, Алексей. У меня еще новости от Трампа.
11: Капитал на бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95. 6+.
6: Прямо сейчас.
0: Так, ну вот Трамп говорит, что России следовало бы заключить сделку по Украине. Американский президент говорит, что Иран уходит на второй план. Он теперь сосредоточен на украинском урегулировании. Трамп говорит, что будет сделать все возможное для этого украинского урегулирования. А также, вот очень странные два сообщения рядом от агентства ТАСС. Трамп заявил, что встретится с Зеленским позднее сегодня, во вторник. А другое сообщение от Интерфакса, что Трамп заявил, что провел встречу во Франции, встречу с Зеленским. Ну, может, встретился, еще встретится. Так, будем разбираться, следите за нашим эфиром.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 11 июня в прокате фильм «Фейерверки днем». Полнометражный дебют Нины Воловой, получивший награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк». Три сестры живут в шикарном особняке с любящим отцом. Но его бизнес на грани банкротства, и за долги он решает отдать родовое гнездо. Тогда сестры объявляют войну. В ролях Александр Робок, Ван Бин и другие. «Фейерверки днем» в кино с 11 июня. 18+.
6: Валюты. Бангладешская така введена в обращение в 1972 году, через год после обретения страной независимости. Изначально таку привязали к фунту стерлингов по курсу 19 к 1. В 1983 привязку сменили на доллар США. Сегодня така более чем на 2 порядка дешевле американской валюты.
11: Валюты на Business FM.
6: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес FM» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес FM» или «BFM» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Приглашение Зеленского президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 не передавалось российской стороне по официальным каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Путин, собственно, ранее сказал и несколько раз повторил, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, подчеркнул Песков. В Польше по делу об убийстве российского художника Семена Скрипецкого задержаны 3 человека, однако подозреваемого среди них нет. Об этом сообщила польская радиостанция РМФ-ФМ. Ранее стало известно, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Семен Скрипецкий был известен карикатурами. Также он был включен в базу украинского сайта «Миротворец». Ресурс признан в России экстремистским. Несколько центральных улиц Москвы перекроют в ночь с 20 на 21 июня в связи с проведением ночного забега. Основные ограничения вступят в силу с 21 часа 20 июня. Некоторые дороги перекроют еще в 15:00 и в 20:00 на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского. Движение будет закрыто в обоих направлениях с 0:01 18 июня до полудня 21 июня. Индия временно заблокировала телеграммы за мошенничество на вступительном экзамене по медицине, сообщает Рейтер. Экзамен ранее отменили после утечки вопросов в соцсеть. Повторные испытания назначили на 21 июня. Блокировка мессенджера продлится до 22 числа. Власти Индии заявили, что мера нужна для честности проведения экзамена и извинились перед пользователями за неудобства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что России следовало бы заключить сделку по Украине. По словам американского президента, Иран уходит на второй план. И теперь он сосредоточен на украинском регулировании и сделает для этого регулирования все, что может. А кроме того, Трамп заявил, что сегодня у него встреча с Зеленским. Не то состоялось, не то состоится. Вот тут не совсем понятно пока. Мэр Собянин сообщил, что Москва сегодня пережила одну из самых крупных атак на столицу. С начала года было сбито на подлете порядка 60 дронов, а было попадание в объект на территории московского НПЗ. Пожар потушили, никто не пострадал. Вот в Московской области пострадали 6 человек, в том числе девочка-подросток. Ограничения на выпуск топлива по всей стране ввела сеть заправочных станций от Татнефти. Оплата на станциях теперь принимается только наличными. А информация о проблемах с оплатой появлялась с прошлой недели, но теперь, похоже, это не приняло общероссийские масштабы. Все подробности в нашем эфире. Из заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплаты на станциях теперь принимаются только наличными. Сообщения об ограничениях поступали из регионов середины прошлой недели. Водители говорили, что в один бак заливают не более 20 литров бензина, 60 литров дизеля и не более 300 литров топлива для грузовиков. А горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Оператор подтвердил бизнес-ФМ, что введены ограничения и на отпуск топлива, и на наличку. Однако уточнил, что ограничения есть на отдельных заправках, хоть и по всей стране.
13: В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на топливо. На бензин он составляет 30 литров, на дизель 60, дизельное топливо для грузовых автомобилей 30 литров. Была информация, что лимит на отпуск введен на отдельных АЗС по всей стране. К сожалению, также принимается на АЗС сейчас наличный расчет в связи с проблемой в работе банковских терминалов. Это с работы по восстановлению. Также точечно нужно уточнять при личном посещении.
0: Ограничения на заправках Татнефти начались после атаки украинских дронов на Нижнекамский НПЗ на прошлой неделе. Правительство Ульяновской области заявили, что держит ситуацию на контроль. Татнефть – пятая в России нефтяная компания. По объему добычи нефти, по числу заправок, основной регион Татнефти – Татарстан. Далее идут Москва и Петербург, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. Сегодняшняя атака дронов на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших в столицу. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар, который потушили. Над Московской области силы ПВО за ночь и утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Электростале пострадали 4 мужчины, 2 госпитализированы, еще 1 человек пострадал в Котельниках. И в Воскресенске ранена 13-летняя девочка. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. В Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях, в Самаре на время останавливали движение наземного общественного транспорта. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Пожар уже потушили. Российские военнослужащие в течение суток сбили 2 крылатые ракеты «Фламинго» и почти 500 украинских дронов самолетного типа, заявили в Минобороны России. О том, какими ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видеонаблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицировать как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Во всех 4 столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Шереметьево уже открыли. Внуково, Домодедово, Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Это подтвердил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. Дональд Трамп ранее заявил, что Ормузский пролив будет открыт в пятницу, отметив цитаты «С Ираном мы хорошо поладили». По его словам, Тегеран никогда не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие, а если попытается его получить, то столкнется с немыслимыми последствиями. Это вот свежайшее заявление американского лидера. По данным Reuters, CNN и Access, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. А, впрочем, восстановление судоходства в Ормузском проливе, по оценке участников рынка, займет от пару недель до месяца. Как пишет Financial Times, многие операторы подождут, прежде чем возобновить транзит, и им недостаточно заявления о мире или общего меморандума. Заявленное на 19 июня подписание меморандума не является гарантией не только мира на Ближнем Востоке, но и стабилизации глобальной торговли, отмечает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
15: Совершенно очевидно, что независимо от того, будет ли заключено окончательное соглашение между США и Ираном, а пока речь идет только о меморандуме, который предусматривает переговоры в течение 60 дней по существу, и только тогда можно будет говорить о том, на каких условиях закончится, если закончится эта война. Сейчас ситуация такая, что все государства вынуждены закладываться на то, что Иран в любой момент может безнаказанно перекрыть Ормузский пролив, и что та свобода судоходства, которая существовала в феврале 26 года, не вернется. Теперь Иран так или иначе все равно будет контролировать пролив и брать плату за проход. На это должны закладываться все компании мира. Кроме того, компании арабских стран должны закладываться на то, что они находятся в зоне постоянной военной опасности, а США их не защитит. Им придется переносить производство в более безопасные регионы. Этот процесс уже начался. В частности, крупнейшая алюминиевая компания в мире Альба из Бахрейна купила крупнейший алюминий алюминиевый завод Евросоюза во французском Дюнкерке. И это явное следствие войны в Персидском заливе. Кроме того, мы видим, что крупнейшие державы, США и Китай, не в состоянии были повлиять на Иран, когда он перекрыл Ормузский пролив. Это означает, что у мировой торговли больше нет глобальных гарантов. Тем не менее, от любого прекращения огня на Ближнем Востоке будут и некоторые положительные последствия для экономики. Совершенно очевидно, что мы увидим некоторое замедление инфляции по отношению к тем прогнозам, которые строились на случай эскалации. Мы можем увидеть некоторое падение мировых цен на нефть, рост фондовых рынков и рост цены драгметаллов. Однако прежней ситуации, при которой свобода судоходства в Ормузском проливе, одной из важнейших водных артерий для мировой торговли, была всеобщей и постоянной, явным образом не вернется. И по крайней мере при нынешней американской администрации и нынешнем иранском режиме мировая экономика будет жить в условиях глобальной нестабильности, а новые изменения будут зависеть только от того, какие еще потрясения могут произойти. Дональд Трамп действительно добился того, что существенно изменил баланс в мировой экономике и мировой торговле. Кстати, еще одним важным следствием этой войны, несмотря на кажущееся политическое поражение США, стало то, что в результате этих боевых действий в последние месяцы США впервые за долгое время стали крупнейшим мировым экспортером нефти, потеснив на второе и третье места Россию и Саудовскую Аравию.
0: Семен Вопрусский, официальная церемония подписания меморандума должна состояться в Женеве. Америку будет представлять вице-президент ВНС, глава парламента Галифаб. С иранской стороны должен быть. Ранее агентство Мехр опубликовало 14 пунктов проекта мирного соглашения. Там немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады, возобновление работы Ормузского пролива, отмена санкций, а также немедленная разморозка 12 миллиардов иранских активов до начала переговоров. Но вот Трамп сейчас встречается с эмиром Катара и несколько вещей говорит о том, что я уже сказал, он пригрозил Ирану немыслимыми последствиями в случае получения ядерного оружия. А Трамп говорит, что теперь Иран уходит на второй план, он теперь сосредоточен на украинском урегулировании, и России следовало бы заключить сделку по Украине. Ну, об этом в нашем эфире чуть позже. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает South China Morning Post.
16: Between 2021 and 2025. Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
0: Этот тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. Российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления все сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. А год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов, в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
17: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
0: Михаил Паршин, China Campus Network. Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным.
11: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
6: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
11: Комментарии Вовта.
6: Личный взгляд на главные события.
11: Бизнес говорит.
6: Чтобы кто надо услышал.
11: Бесценные знания.
6: Неочевидные, но удивительные факты.
11: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Олеся Потапова. Страны Евросоюза планируют выделить 20 миллиардов евро на финансирование центров для мигрантов за пределами сообщества, пишет Financial Times. Пока решение о передаче миграционного контроля на аутсорс еще не принято. Документ будет рассмотрен в ближайшие недели на заседании Совета ЕС. Речь идет о создании миграционных лагерей в странах за пределами европейского сообщества, которые согласятся такие лагеря принять. Турецкие власти повысят сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. С 1 июля тариф вырастет на 15% и составит 6,7 долларов за тонну. Сумма сбора рассчитывается на основе тоннажа судов. Повышение тарифа происходит раз в год с 2022 года. До этого времени сбор составлял меньше доллара за тонну. Спрос на отели в Республике Алтай увеличился почти на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. По данным Авито путешествий, средняя стоимость аренды квартиры в регионе составляет около 4000 рублей в сутки, а загородного дома 8700 рублей. Ночь в отеле в среднем обходится 8,5 тысяч. Средняя глубина бронирования жилья на Алтае увеличилась на 10 дней по сравнению с июнем прошлого года и составила 41 день до поездки. В Гознаке не видят фундаментального возврата россиян к наличным. Скорее, речь идет о естественных колебаниях, рассказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. По его словам, после снижения процентных ставок некоторые клиенты предпочитают хранить деньги дома. Среди других факторов называется рост расчетов наличными у бизнеса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Погода в Москве.
0: Плюс 16 градусов в столице, сейчас облачно с прояснениями. Где-то после 4 часов нам обещают слабый дождь, идти он будет до 19 часов. Но пока вот такой прогноз, но при этом была информация о том, что гидрометцентр допустил возможность грозы и сильного ветра. Посмотрим. Давление понижено, 740 миллиметров, влажность 67%. Ветра почти нет сейчас. Ночью обещают до плюс 12 градусов, завтра, в среду, 17 июня, будет плюс 17 и небольшой дождь. 13:16 в российской столице. Ежеохотники в сеть. Появляются объявления о продаже специальных ежей для дачи. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит. Почему? Об этом Ольга Кашинская.
18: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес FM рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
19: Таким образом, вопросам ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
18: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
20: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех и не всегда.
21: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
20: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех у вас на участке пропадут все ползучие гады.
18: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
22: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
18: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакции обратился предприниматель, торгующих на ВБ женским бельем. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. Подробности у Михаила Сафонова.
23: Бизнес говорит.
24: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что в последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
25: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
24: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
26: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся,
1: связаться для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
24: Вероятно, в данном случае совпали два обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло, и есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования. Но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
2: Это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам, нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого через некоторое время реагирует Озон, но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
24: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
0: Отвернется ли CNN от демократов? Контроль над американским новостным телеканалом, входящим в корпорацию Warner, получит соратник Дональда Трампа. А речь про техномагната и основателя Oracle Ларри Эллисона, который владеет Paramount. Корпорация вскоре окончательно поглотит Warner со всеми медиа-активами, включая CNN. Сделку на днях одобрил Минюст США. Ведомстве заявили, что покупка Warner вряд ли нанесет ущерб конкуренции американским потребителям. Впрочем, сами журналисты CNN, одного из главных американских каналов, который традиционно поддерживает демократическую партию, говорят о том, что их редакционная политика может измениться.
3: Компания Paramount заявила, что сделка в корне благоприятствует конкуренции. Что же касается перспектив получения контроля над CNN, которая вызвала тревогу среди групп, выступающих за свободу прессы, то компания сообщила, что будет инвестировать в будущее журналистики, а не принижать ее. Сделку, кстати, финансирует союзник Трампа Ларри Эллисон, миллиардер и соучредитель Oracle, чей сын Дэвид Эллисон в прошлом году стал генеральным директором Paramount в результате слияния компаний. Критики сделки с Warner Brothers указывают на реорганизацию другого актива Paramount – CBS News, телеканала, с которым Дональд Трамп уже судился. Все это может быть доказательством того, что медиа-империя Paramount поддается политическому давлению. А проверка регулирующих органов того же Минюста, который сейчас возглавляет другой приятель Трампа Тодд Бланш, омрачена обвинениями в политическом фаворитизме и кумовстве. В ответ многие законодатели-демократы уже пообещали расследовать дела, связанные с Paramount и Трампом, если их партия, конечно, одержит победу на промежуточных выборах.
0: Эксперты в области медиа говорят, что повестка телеканала CNN после завершения сделки вполне может стать более правой и консервативно-популистской. Однако жесткого ребрендинга не будет. Это ведь сильно ударит по рекламе, партнерам, а также доступу к зарубежным рынкам. А CNN, вещающий более чем в 200 странах, сильно завязан на международную аудиторию, в том числе европейскую и азиатскую.
23: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть.
4: Уильям Шекспир. «Прячь то, чем обладаешь, молчи о том, что знаешь, учись всему, в чем слаб. Так больше сможешь ты найти, чем два десятка в двадцати».
23: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российская армия взяла под контроль Новый Донбасс в ДНР. Наступательные действия в этом районе вели бойцы подразделений группировки войск «Центра». В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ. В Красном Лимане российская армия продвигается в западном направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны. Также, по данным ведомства, средства ПВО сбили за сутки 12 авиабомб, 2 ракеты «Фламинго» и 491 беспилотник. Дональд Трамп сделает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США сосредоточатся на этом, потому что ситуация с Ираном для них теперь отходит на второй план. Об этом глава Белого дома заявил на саммите G7. Трамп отметил, что Украина несет огромные людские потери в конфликте с Россией. Он также сообщил, что уже встретился с Зеленским и сегодня увидится с ним еще раз. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров. Речь идет о компаниях «Солитар».

0: Одним из факторов воздействия на арестованную возбуждено дело о госизмене. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Великобритания ввела новые антироссийские санкции. Они затронут впервые российские газовозы, а также новые суда из так называемого теневого флота. А также несколько российских банков, страховые компании и не только. Какими могут быть последствия, мы спросили экспертов. Александр Лукашенко заявил, что славянам надо сесть за стол втроем. Президент Беларуси дал большое интервью арабским СМИ, в котором сказал, что лично он не хочет быть посредником в переговорах России и Украины. Объяснил, почему. Кладовка за 21 миллион рублей. Такой объект можно сейчас купить в центре Москвы. Участники рынка говорят, что такие подсобные помещения становятся выгодной инвестицией. Подробнее об этом также в ближайшие минуты. Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций. Его представят на полях саммита G7 во Франции. Впервые в Британии будут введены рестрикции против газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Под санкции также попадают сюда так называемого теневого флота и финансовые структуры, которые, по версии британских властей, используются для обхода санкций. Всего в списке более 600 судов, связанных с Россией. А премьер страны Кир Стармер заявил, что меры направлены на усиление давления и сокращение доходов России. О том, какими могут быть последствия для российского СПГ, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
3: Мы уже давно живем в той реальности, когда наши нефтенарывные суда, кстати говоря, и газовозы попадают под различные санкционные списки в Соединенных Штатах, Европейского Союза, теперь уже и Великобритании, поэтому какого-то качественного изменения ситуации я не вижу. Другое дело, что создаются дополнительные сложности при проходе таких судов через европейские воды, поскольку по-любому мы не можем полностью использовать Северный морской путь, я имею в виду в восточном направлении круглогодично, значит, очевидно, суда наши с сжиженным природным газом с ямальских проектов будут проходить через европейские, в том числе территориальные воды. И это будет дополнительной головной болью для России, для того, чтобы защищать такие суда от незаконного задержания со стороны европейских или британских военно-морских сил. Потому что мы видели, было несколько прецедентов. Это все распространялось на суда теневого флота, которые не принадлежали Российской Федерации. Большая часть газовозов, которые мы используем для транспортировки сжиженного природного газа, они ходят под российские флагом, и на них распространяется защита Российской Федерации от любых незаконных действий по отношению к ним. Поэтому, скорее всего, нам придется обеспечивать проводку таких судов через европейские территориальные воды, в том числе с использованием наших военно-морских и военно-воздушных сил, как это и было некоторое время назад в отношении судов теневого флота после угроз Европейского Союза о том, что им дозволено задерживать такие суда, если они попали в санкционные списки и могут тогда подлежать задержанию и даже аресту. Для нас это, наверное, дополнительные издержки, связанные с тем, что придется тратиться на проводку наших судов под защитой российского военно-морского флота.
2: Алексей Громов, Институт энергетики и финансов. Великобритания также расширила санкционный список еще на 43 позиции. Среди прочих в него вошли банки Яндекс, Вайлдберрис, Виатича, Еврофинанс, Мост, Нарбанк, структура компании А7 агенты А71, а также два российских страховщика, Росгосстрах и Баланс страхования. Британские санкции, как заявили Вайлдберрис, не приведут к изменениям в обслуживании клиентов и партнеров ВВ-банка и маркетплейса. Об отсутствии последствий для операционной деятельности также сообщили в Яндексе. В А7 заявили, что рестрикции не повлияют на международные расчеты России. Комментирует руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никит Ершов.
4: Это так называемые блокирующие санкции. То есть для этих лиц это значит, что операции и сделки с британскими контрагентами становятся недоступными, а активы, которые находились в управлении, под контролем или проходили через британских лиц, например, через британские банки, они, скорее всего, уже заблокированы, и получить им доступ можно только через получение специальной лицензии от регулятора британского. Работа внутри России здесь условно не ограничена, да, это очень зависит от компании, потому что, например, возьмем АФИМ, да, АФИМ основан на проведении трансграничных платежей. С фунтами стерлингов, это платежи с использованием британских банков, а теперь этот путь ограничен. Скорее всего, они столкнулись с этой проблемой и раньше, потому

0: Евросоюз уже вводил ограничения против России. Это большая возможность предположить, что они уже были готовы к тому, что такие ограничения повлияют на их бизнес и уже подготовились к этому. Для других компаний здесь первый критерий – это понять, насколько в соотношениях в бизнесе этой компании присутствуют британские контрагенты. И второе, если компания попала под британские санкции, но не находится под американскими и европейскими, для нее это значит, что и со стороны европейских и американских агентов вхождение в британских списках тоже влияет на готовность их осуществлять сделки и, возможно, желание расторгнуть отношения с компанией в связи с введенными ограничениями. Глобально, да, из-за того, что эти санкции не являются новыми, именно с точки зрения категории лиц, против которых они введены, соответственно, компании из этого сектора должны были понимать, что они находятся в зоне риска. Скорее всего, они провели или должны были провести работу, связанную с обеспечением либо плана Б, либо иных путей решения ситуации, связанной с отказом британских контрагентов и заморозкой тех активов, которые находятся в руках британских лиц.
1: Никита Ершов, юрист. Вместе с санкциями против России Лондон объявил о новом энергетическом соглашении с Украиной. Финансирование поставок обогащенного урана для украинских атомных электростанций на ближайшие 2 года. А речь идет о сотрудничестве британской компании «Юренко» с украинским оператором «Энергоатом», который длится с 23 года. На новый проект выделят около 210 миллионов фунтов. По словам британских властей, соглашение имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины. «Энергоатом» обеспечивает более половины потребностей страны в электроэнергии. Комментирует директор АНО «Атом-Инфоцентр», главный редактор издания «Атом-Инфо.ру» Александр Уваров.
2: Поставщик, изготовитель топлива – это американская компания «Вестингаус», но она делает именно топливо, она не добывает уран, не обогащает его. Поэтому за добычу урана и природный уран, и услуги по его обогащению Украина покупает у других фирм. В частности, по обогащению урана у них вот есть соглашение, это концерн «Юренко», это общеевропейский концерн, там входит 3 страны, в том числе Британия. То, что вот мы сейчас вот видим, Британия просто вот подтверждает, что она и дальше будет обогащать уран для украинской стороны на своем заводе. Кто там будет платить, это большой интересный вопрос. Уж не знаю, из каких денег это будет все оплачиваться, но это, собственно говоря, меня не очень волнует. Поставки Украина перешла давно, потому что они вынуждены свои атомные станции старые поддерживать эксплуатацию, потому что они там обеспечивают больше половины генерации в стране, поэтому, соответственно, вот они закупаются у своих новых друзей, новых союзников.
3: А масштабы вот этих закупок?
2: Под контролем Украины, украинской стороны осталось 9, да, энергоблоков? Соответственно, поставки обогащенного урана идут примерно на 9 атомных энергоблоков. Соответственно, и масштабные поставки топлива тоже идут в таких масштабах. То есть это совершенно четко все буквально вот выслеживается. Если они начнут останавливать свои энергоблоки, ну, значит, есть какой-то дефицит в поставках. Но на данный момент, насколько понимаю, они в основном работают.
1: Александр Уваров, Атом-Инфоцентр. А тем временем европейские лидеры на саммите Большой Семерки, как пишет Политико, лихорадочно пытаются избежать взрыва отношений с Трампом из-за Украины. А в ЕС опасаются, что США могут начать продвигать собственную линию переговоров с Россией, отодвинуть Европу от процесса урегулирования, что ослабит давление на Москву. Также в Евросоюзе обеспокоены возможными прямыми контактами США и России без участия Европы. Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины. Но сказал, что славянам надо сесть за стол втроем. Президент Беларуси дал большое интервью телеканалу «Аль-Арабия».
4: Посредничество. Терпеть этого не могу. С точки зрения философской, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы не хотим быть никакими посредниками. Мы очень заинтересованная сторона, потому что мы можем пострадать так же, как страдают те же украинцы и россияне. Я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен, а дальше только мы, 3 славянских народа, договорившись, будем как расхлебывать эти последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля. Поэтому нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем, Лукашенко, Путин и Зеленский, и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта.
1: Кроме того, Лукашенко назвал силы, которые, по его словам, попросили Россию отвести войска от Киева в 2022 году. По словам белорусского лидера, это были Ватикан и израильское лобби, которое от имени Зеленского попросило Москву это сделать. Но в очередной раз, подытожил Лукашенко, эти силы обманули. В центре Москвы продается кладовка за 21 миллион рублей. Это стоимость трехкомнатной квартиры за пределами Садового кольца. Участники рынка говорят, что такие подсобные помещения, как кладовые и машиноместа, подорожали в полтора раза. В чем причина и почему кладовка – хорошая инвестиция? Об этом Диана Чубанова.
5: Самая обсуждаемая сегодня кладовка за 21 миллион рублей находится на улице Остоженки, известной как «Золотая миля Москвы». Это самая дорогая улица в России. Стоимость квартир там измеряется вовсе не миллионами, а миллиардами. Что такое 21 миллион для того, кто покупает квартиру за 2,5 миллиарда? Тут речь идет о кладовой в строящемся клубном доме класса «Делюкс» в непосредственной близости от храма Христа Спасителя. Площадь кладовой почти 10 квадратных метров. Интересно, что на этапе строительства такие помещения редко выставляются на продажу. Чаще всего это происходит, когда дом уже сдан в эксплуатацию. Кроме того, кладовка – это привилегия далеко не всех жильцов клубного дома, а только покупателей довольно крупных квартир с несколькими спальнями, рассказал агент по элитной недвижимости в Центральном административном округе Москвы, районе Замоскворечье, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
6: Кладовые или келлеры, как их еще называют, это вообще отдельный рынок. Где-то они продаются только с квартирами, где-то они продаются только с квартирами там определенной площади или количества спален. Ну, например, если вы покупаете квартиру с одной спальней, вам кладовку могут, так же, как и машиноместо, не продать. Это все зависит от обеспеченности, то есть коэффициент количества квартир и количества этих самых кладовок. Как правило, кладовок гораздо меньше, чем квартир. Коэффициент 1.5 или 2, например, машиноместа и квартиры, это уже там класс делюкс. 1:1 это премиум. Так вот, по кладовкам, я не знаю проектов, где хотя бы единица была. Обычно это 0.3, может быть, там 0.2 от количества квартир. Поэтому всегда есть дефицит, и продаются они далеко не всегда, не каждой квартире, не каждому объекту. Второй момент. На старте они вообще никогда, по-моему, не продаются. То есть они могут неожиданно быть выведены в продажу к концу стройки, либо там в середине. Иногда люди покупают квартиры, купили бы этот самый келлер, но когда они покупали, в продаже не были.
5: Этот дефицит, по словам участников рынка, и толкает вверх цены кладовок в элитном сегменте. Средняя стоимость келлеров, помещений под хранение здесь 5 миллионов рублей, почти втрое выше среднего показателя по Москве. За год объем предложения кладовок в центре вырос в 8,5 раз, благодаря новым проектам от застройщиков. Кладовые или келлеры можно рассматривать как инвестицию. На перепродаже кладовки точно можно заработать. Но купить ее человеку со стороны в клубном доме не так-то просто, говорят риэлторы. Спрос может быть обеспечен жильцами этого же элитного ЖК или соседних домов. Кладовки также можно арендовать, как и машиноместа, которые стали часто переоборудовать под кладовые. И то, и другое дорожает вместе с квартирами. По одной и той же причине роста себестоимости строительства. И это касается не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
7: История связана с тем, что в принципе дорожают парковочные места. Поскольку кладовки изначально по проекту формируются на основе тех площадей, которые изначально были ориентированы на гаражные места, а гаражные места дорожают, пользуются все большим спросом, естественно, вслед за гаражными местами и за помещениями, которые изначально проектировались под машиноместа, естественно, возникает рост цен.
5: За последний год количество выставленных на продажу кладовых сократилось. Девелоперы по-прежнему делают ставку на машиноместа, говорят участники рынка. Например, средняя стоимость кладовки на первичном рынке в Москве за год выросла почти в 1.5 раза и достигла 1.6 миллиона рублей. В целом, новые дома в России давно уже строят вместе с кладовками. Не только в элитном, но и в сегменте бизнес-класса. Например, в Санкт-Петербурге кладовые можно купить в ЖК бизнес-класса по цене от 400 000 до 1 000 000 рублей, что уже равно по цене машиноместа в подземном гараже. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Прямо сейчас.
1: Нефть Брент опустилась ниже 81 доллара. Это произошло впервые с 4 марта текущего года. Ну вот сейчас 80.94 и снижение на 2,7%.
8: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Первые в США бумажные деньги впервые были выпущены в штате Массачусетс в 1690 году. Весь объем эмиссии планировалось потратить на жалование солдатам, участвовавшим в первой канадской экспедиции. Денежные знаки имели номинал от 2 шиллингов до 10 фунтов и были погашены через 12 лет с уплатой 5% премии. Подобные эмиссии были повторены 4, так что за 10 лет деньги штата Массачусетс обесценились в 8 раз. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
10: Московский аэропорт Шереметьево перевел управление системой перевозки трансферного багажа на отечественное программное обеспечение компании «Рексофт». Новая система заменила 5 зарубежных решений. Теперь управляет всей внутренней логистикой багажа между терминалами, перевозя его через 2-километровый подземный тоннель под взлетно-посадочной полосой. Система способна обрабатывать более 20 тысяч единиц багажа в сутки. В Шереметьево отмечают, что это уникальный для России проект импортозамещения критически важной инфраструктуры. «Лукойл» может стать новым владельцем завода смазочных материалов «Топ-Лубрикант» в Калужской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Завод мощностью 75 тысяч тонн продукции в год ранее принадлежал французской «Total Energy». В 22-м производство остановилось из-за санкций, возобновилось лишь в середине 23-го года. Тогда же завод перешел к АО «ТТЛ». После очередной смены собственника на предприятии могут начать выпуск масел под брендом «Тебойл». Официально возможную сделку в компаниях пока не комментируют. Российская IT-компания InnoClouds разработала финансовые агенты для кафе и ресторанов. Сервис уже работает более чем в 50 заведениях. Искусственный интеллект анализирует расходы по 15 ключевым показателям, контролирует закупки, себестоимость блюд, эффективность персонала и даже выявляет возможные хищения. По данным разработчика, система помогает увеличить операционную прибыль ресторанов на 5-7% и автоматически формирует отчеты для владельцев бизнеса. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве 13:47. Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
11: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
12: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
11: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
13: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
11: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины, но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Business FM.
8: Прямо сейчас.
1: Мощное землетрясение в Японии. Сработала общенациональная система оповещения. Ожидается цунами. Вот такие новости сейчас приходят от информагентства. Без подробностей пока. Другим темам: в Британии детям до 16 запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ. Подробнее Ольга Кашинская.
14: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть с детства современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
15: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
14: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
16: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
14: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
17: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться и AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. Страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
14: Для детей старше 16, но младше 18 лет в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
1: Подростки в случае запретов на использование соцсетей вынужденно переходят на VPN, что подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту, заявил основатель Telegram Павел Дуров в заблокированной в России соцсети X. По его мнению, такая же ситуация произошла с российскими подростками после блокировки Telegram. Ни один закон не заменит хорошего воспитания. У родителей уже есть инструменты, чтобы ограничить цифровое потребление детей. Родительский контроль, лимиты экранного времени или вообще отсутствие смартфона. Но многие родители вместо этого дают детям iPad, чтобы успокоить их. И ни одно регулирование этого не исправит, написал Дуров.
18: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
20: Exceed. Born for more.
18: Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей. А ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей. А их дети тоже детей и хорошие квартиры. А для чего это все? Черт его знает. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин сегодня встретился с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло. Глава государства обсудил с руководителем Республики социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО и членов их семей. В 2026 году у Миняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики. Госэкзамен для выпускников 9 классов в Воронеже перенесли на резервный день. Причина в том, что школьники вынужденно провели в убежищах более 2 часов после объявленной в регионе угрозы атаки беспилотников ВСУ. В Нововоронеже, где сегодня школьников дважды эвакуировали в убежище в ходе экзамена, проведение ОГЭ возобновили. Однако, если будет третья тревога, его перенесут, отметили местные власти. Памятник Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи. Он установлен рядом с домом, где жил режиссер. Монумент изображает молодого Балабанова, сидящего в пустом трамвае. Вагон, в котором герой фильма «Брат» Даниила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, отлит из бронзы. На нем множество отсылок к фильмам и биографии Балабанова. На церемонию открытия памятника приехали помощник президента России Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков. Сильное землетрясение произошло в Японии. Национальная система оповещения предупреждает о вероятности цунами. Сейсмологи отмечают, что в центральной части Японии магнитуда толчков была 5,5. По данным Национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на суше в соседней с Токио префектуре Сайтама. Чак залегал на глубине 50 километров. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Татнефть ввела ограничения на продажу топлива по всей стране на своих заправках. Причем расплатиться можно только наличными. А горячая линия Татнефти перегружена. Одна из самых крупных атак на Москву. С полуночи до утра было уничтожено 60 дронов на подлете к столицу. Было попадание в объект на территории московского НПЗ. Начался пожар, его потушили еще до полудня. Сегодня фиксировались атаки, в том числе ракетные, в других регионах Подмосковья. Из-за атаки дронов пострадали 6 человек. Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Стороны планируют в пятницу официально подписать меморандум и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Между тем, Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет окончательно открыт как раз в пятницу. При этом Тегеран не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие. Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Сообщения об ограничениях поступали из регионов середины прошлой недели. Водители говорили, что в один бак заливают не более 20 литров бензина, 60 литров дизеля и не более 300 литров топлива для грузовиков. Горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Оператор подтвердил бизнес-ФМ, что введены ограничения и на отпуск топлива, и на наличку, однако уточнил, что ограничения есть на отдельных заправках, хоть и по всей стране.
3: В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на топливо. На бензин он составляет 30 литров, на дизель 60, дизельное топливо для грузовых автомобилей 30 литров. Была информация, что лимит на отпуск введен на отдельных АЗС по всей стране. К сожалению, также принимается на АЗС сейчас наличный расчет в связи с проблемой в работе банковских терминалов. Идут работы по восстановлению. Также точечно нужно уточнять при личном посещении.
1: Ограничения на заправках «Татнефти» начались после атаки украинских дронов на Нижнекамский НПЗ. На прошлой неделе в правительстве Татарстана заявили, что держат ситуацию на контроле. «Татнефть» — пятая в России нефтяная компания по объему добычи нефти. По числу заправок основной регион «Татнефти» — Татарстан, далее Москва и Петербург, Приволжские, Центральные и Южные федеральные округа. Москвичка Наталья заправилась на заправке «Татнефти» сегодня в Москве. Ограничение 30 литров на машину, прием только наличными. Ранее было ограничение в 20 литров, говорит Наталья.
22: Я более 15 лет клиент «Татнефти», заправляюсь в основном только на их заправках, ну, либо в редких случаях на «Роснефти». Это заправка внутренняя сторона МКАД, первый километр. Заправляюсь сейчас, ограничение не 20, а 30. Буквально позавчера сестра говорила, что ей только 20 литров залили.
1: Федеральная антимонопольная служба на этом фоне завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров. Это Соли, Товарные рынки, Агроторг ЮГ и Хансел, говорится в сообщении ФАС. При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организации при заключении сделок на биржевых торгах. А в действиях компании обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, отметили ФАС. А в случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Такой сговор может влиять на цены топлива по всей стране, а не только в отдельных регионах, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
2: Что касается компании «Соли Товарные рынки», на протяжении последних лет она не раз уже была уличена регуляторами в действиях на биржевом рынке, которые, в принципе, не сообразуются ни с законодательством, ни с правилами биржевой торговли. С учетом текущей волатильности на биржевом рынке бензин, многие компании пытаются воспользоваться ситуацией, особенно такие, которые могут позволить себе достаточно большое привлечение кредитных средств для закупки топлива, и выметать объемы на биржевом рынке для того, чтобы потом перепродавать их на внебиржевом. Соответственно, это создает ажиотаж, что толкает цену в рамках биржевого дня вверх. Ну а, соответственно, увеличение стоимости топлива на оптовом рынке на Петербургской бирже потом, естественно, транслируется в розницу. В текущих условиях, когда цена на бензин и так достаточно высока, а в ряде регионов наблюдают сложности с его поставками, такие действия негативно влияют на цену. Поэтому, в принципе, решение ФАС, наверное, справедливо.
4: Влияние на всю страну, да, это не локально, не в точках, не в регионах.
2: Получается, да, если в рамках биржевого дня какой-то трейдер начинает активно откупать топливо по любым ценам, естественно, спрос рождает предложение наоборот, и цена начинает ползти вверх, что сказывается на цене на 95 или 92 на бирже в течение торгового дня, возможно, и на следующий день. Поэтому получается, что одна-две компании, которые действуют таким образом, могут, в принципе, влиять на цены на топливо фактически по всей стране.
1: Владимир Бобылев, журнал «Нефтекапитал». Фермеры снова подняли вопрос обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом, пишут ведомости со ссылкой на участников рынка. Из-за роста цен сложная обстановка сохраняется в Центрально-Черноземном экономическом районе. Это ключевая аграрная зона, где уборка урожая начинается раньше остальных. По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива с апреля выросла на 23%, и к середине июня достигла исторического максимума – 77 тысяч рублей за тонну. У фермеров, которые не накопили солярку заранее, средств на покупку дизтоплива по таким ценам не хватает, отметил председатель Ассоциации «Народный фермер» Волгоградской области Михаил Девитаев. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших в столицу. Повреждение получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Маленький дымок на территории завода был совсем недолго и быстро исчез. Над Московской областью силы ПВО за ночь утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В электростале пострадали 4 мужчин, 2 госпитализированы. Еще один человек пострадал в Котельниках. В Воскресенске была ранена 13-летняя девочка. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. В Костромской, Ярославской, Славской областях. В Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской и Ульяновской областях, в Самаре на время останавливали движение наземного общественного транспорта, в Воронеже сдачу ОГЭ перенесли на другой резервный день. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Пожар уже потушили. Российские военнослужащие в течение суток сбили 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский дрон самолетного типа, заявили в Минобороны России. О том, каким ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видеонаблюдателей, это раз. Второе, это вполне вероятно на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицироваться как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
1: Дмитрий Корнев. Во всех четырех столичных аэропортах возили ограничения из-за атаки беспилотников Шереметьево. Открыли Внуково, Домодедово, Жуковский. Пока принимают и отправляют рейсы по согласованию. Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Об этом заявили в иранском МИДе. Стороны планируют в пятницу официально подписать меморандум и в тот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Армузский пролив будет в пятницу открыт, заявил Дональд Трамп, отметив, цитата, «с Ираном мы хорошо полазили». По его словам, Иран никогда не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие, а если попытается его получить, то столкнется с немыслимыми последствиями. При этом, как утверждает Трамп, в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Впрочем, восстановление судоходства в Армузском проливе, по оценке участников рынка, займет от пары недель до месяца. Как пишет Financial Times, многие операторы подождут, прежде чем возобновить транзит, им недостаточно заявления о мире или общего меморандума. Заявленное на 19 июня подписание меморандума не является гарантией не только мира на Ближнем Востоке, но и стабилизации глобальной торговли, отмечает колумнист BFM.ru Семен Новопрудский.
5: Совершенно очевидно, что независимо от того, будет ли заключено окончательное соглашение между США и Ираном, а пока речь идет только о меморандуме, который предусматривает переговоры в течение 60 дней по существу, и только тогда можно будет говорить о том, на каких условиях закончится, если закончится эта война. Сейчас ситуация такая, что все государства вынуждены закладываться на то, что Иран в любой момент может безнаказанно перекрыть Армузский пролив, и что та свобода судоходства, которая существовала в феврале 26 года, не вернется. Теперь Иран так или иначе все равно будет контролировать пролив и брать плату за проход. На это должны закладываться все компании мира. Кроме того, компании арабских стран должны закладываться на то, что они находятся в зоне постоянной военной опасности, а США их не защитит. Им придется переносить производство в более безопасные регионы. Этот процесс уже начался. В частности, крупнейшая алюминиевая компания в мире Альба из Бахрейна купила крупнейший алюминиевый завод Евросоюза во французском Дюнкерке. И это явное следствие войны в Персидском заливе. Кроме того, мы видим, что крупнейшие державы США и Китай не в состоянии были повлиять на Иран, когда он перекрыл Армузский пролив. Это означает, что у мировой торговли больше нет глобальных гарантов. Тем не менее, от любого прекращения огня на Ближнем Востоке будут и некоторые положительные последствия для экономики. Совершенно очевидно, что мы увидим некоторое замедление инфляции по отношению к тем прогнозам, которые строились на случай эскалации. Мы можем увидеть некоторое падение мировых цен на нефть, рост фондовых рынков и рост цены драгметаллов. Однако прежней ситуации, при которой свобода судоходства в Армузском проливе, одной из важнейших водных артерий для мировой торговли, была всеобщей и постоянной, явным образом не вернется. И по крайней мере при нынешней американской администрации и нынешнем иранском режиме мировая экономика будет жить в условиях глобальной нестабильности, а новые изменения будут зависеть только от того, какие еще потрясения могут произойти. Дональд Трамп действительно добился того, что существенно изменил баланс в мировой экономике и мировой торговле. Кстати, еще одним важным следствием этой войны, несмотря на кажущееся политическое поражение США, стало то, что в результате этих боевых действий в последние месяцы США впервые за долгое время стали крупнейшим мировым экспортером нефти, потеснив на второе и третье места Россию и Саудовскую Аравию.
1: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Официальная церемония подписания меморандума должна пройти в Женеве. Ранее агентство Мехр иранское опубликовало 14 пунктов проекта мирного соглашения. Среди них немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады, возобновление работы Армузского пролива, отмена санкций, а также немедленная разморозка 12 миллиардов иранских активов до начала переговоров, как заявил Трамп. По мере заключения сделки Иран уйдет на второй план, и США сосредоточатся на украинском урегулировании.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
12: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, Огарин, 117-784-728-3866.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Британские ученые доказали.
25: Секс считается одним из главных удовольствий в жизни человека. Но, как выяснили британские ученые, всего лишь одним из. Удачливый конкурент секса в этом смысле – шопинг. Специалисты делят совершающих покупки людей на две категории. Первая – это вдохновленные покупатели, которые стараются покупать вещи, которые подчеркивают их индивидуальность. Вторая – просто покупатели, которые ходят по магазинам скорее по необходимости, чтобы соответствовать окружению. Исследуя мозговую активность покупателей, ученые выяснили, 84% представителей из первой группы получают во время шопинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях. Вторая группа демонстрировала прямо противоположную реакцию. Шопинг вызывал умственное утомление и физическую усталость.
24: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
26: Трачук. По его словам, после снижения процентных ставок некоторые клиенты предпочитают хранить деньги дома. Среди других факторов называется рост расчетов наличными у бизнеса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
1: Плюс 17 столицы, сейчас облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь в ближайшее время, кстати, а потом ближе к вечеру еще раз. Возможен дождь, максимальная температура сегодня до плюс 18, ночью плюс 12, завтра 17 градусов и дожди. 14-16 в Москве. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. В начале года на ипотеку по госпрограммам приходилось 90% выдач на первичном рынке. Эту долю надо снизить до 25-30%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью «Известиям». В пресс-службе Минфина отметили, что цель может быть достигнута к 30-му году. Как отметил Чебесков, министерство хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку перекос в сторону льготных выдач искажает рынок. Строить госполитику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях неправильно, отметил замминистра. А при этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдач будет постепенным, без резких шагов, и будет связано с понижением ключевой ставки и ростом числа рыночных суд. Как это скажется на ценах на жилье, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
11: льготные программы по итогу станут адресными и единичными, то есть не будут доступны широкому кругу лиц, многим заемщикам. Даже если они подходят под условия программы, не факт, что по итогу смогут воспользоваться данной программой и получить одобрение. Мы это все прекрасно видели последние несколько лет. Минфин об этом много говорит часто, что нужно все менять, нужно охлаждать рынок. По мнению Минфина, сейчас большая закредитованность населения, первый фактор. Второе, это, безусловно, льготные программы требуют огромных финансовых влияний, соответственно, денег на то, чтобы финансировать льготные программы, их не так уже много. Ввиду этого сокращаются льготные программы, но все не происходит по щелчку пальцев, это такой длительный процесс. Напомню, что не просто так цифра у нас была озвучена 2030 год, семейная ипотека у нас действует до 2030 года, а вот что будет после этой даты, непонятно. Возможно, ее оставят в каком-то видоизмененном варианте. Например, как сейчас IT-ипотека, она вроде бы есть, но сделок по ней всего лишь там 5%.
13: Как вы думаете, это скажется вообще на цене на жилье?
11: Ситуативно мы можем увидеть скидки 20, ну, максимум, наверное, 25% для того, чтобы поддержать те проекты, которые реализуются сейчас, для того, чтобы сильно не падали продажи, но надеяться на то, что сейчас льготные программы свернут, ужесточат, и сейчас цены вернутся на 5 лет назад, скидки будут 40-50%, потому что, ну, я бы не стал.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее Кабмин поручил Минфину и Минстрой до 1 июля разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет зависеть от числа детей. 10-12% для семей с одним ребенком, 6% с двумя и 4% с тремя и более. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех семей и не зависит от числа детей. 6%. Ряд банков и ЦБ уже наблюдают рост доли рыночной ипотеки в объеме выдачи новых кредитов, но динамика заметна только на фоне низкой базы прошлого года. Средневзвешенная ставка по рыночной жилищной суде составляет 19,1% по состоянию на 12 июня. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что массовая рыночная ипотека в России возможна при ключевой ставке менее 10%. Искусственный интеллект, в кавычках, убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь, это гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки, менеджмент. Вместо этих направлений вводятся новые технологические специальности. Масштабная кампания проходит на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в сфере высокотехнологичных отраслей будущего, пишет South China Morning Post.
14: Between 2021 and 2025. Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
1: Тренд технарии взамен гуманитариев существует в КНР не первый год. Наши студенты с этим регулярно сталкиваются. При этом цены в крупных китайских университетах ниже, чем, например, в крупных отечественных вузах. Какие специальности пользуются спросом российских студентов в КНР, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
15: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
1: Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Сейчас примерно каждый из них после окончания вуза становится безработным. В сети появляются объявления о продаже специальных ежей для дачи. Настоящих ежей. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но так ли это на самом деле? Об этом Ольга Кашинская.
8: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
9: Вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это лично если бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
8: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо Оазис» Олег Потапкин.
16: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех.
17: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
16: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
8: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
18: Выпускать на волю ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
8: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
24: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Все золото мира.
25: Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые 2 месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете.
24: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. За прошедшие ночи утро ПВО сбило над Московской областью 86 украинских беспилотников. По предварительным данным, из-за атак пострадали 6 человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Так, в поселке случайно в электростале пострадали 4 мужчин, 2 из них госпитализированы. В Котельниках травмы получил мужчина. В деревне Цыбино в Воскресенске пострадала 13-летняя девочка. Также в электростале обломки беспилотника попали в 2 многоквартирных дома. Один жилой, один строящийся. Там повреждено остекление фасада. Канада внесла в санкционные списки по России 7 физлиц и 34 юрлица. Среди прочих под санкции Оттавы попали Московская и Санкт-Петербургская биржи. Ранее сегодня Великобритания расширила антироссийские санкционные списки. В них вошли в том числе 4 российских банка и 2 страховые компании. Крупные сети заправок в Воронежской области начали ограничивать продажу топлива в крупногабаритную тару. Меры предпринимаются, чтобы избежать вывоза бензина и дизеля из региона, предупреждает областное правительство. МГУ возглавил рейтинг 100 лучших российских вузов. На 2-м месте расположился МГТУ имени Баумана, на 3-м МФТИ. Замыкают 5-ку лидеров Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Депутаты фракции «Новые люди» предложили разрешить гражданам в случае блокировки банковских счетов тратить сумму в размере минимального размера оплаты труда на базовые повседневные расходы. Авторы объясняют свою инициативу тем, что сейчас граждане, у которых банк ограничивает операции по карте, могут временно потерять доступ ко всем.

0: арабским СМИ, отметив при этом, что славянам надо сесть за стол втроем. CNN переходит под контроль Ларри Эллисона, человека, близкого к Дональду Трампу. А означает ли это, что телеканал изменит нынешнюю позицию с поддержки Демпартии на республиканцев? Это пока большой вопрос. Все подробности в нашем эфире. Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций. Его представят на полях саммита G7 во Франции. А впервые в Британии будут введены рестрикции против газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Под санкции также попадают суда так называемого теневого флота и финансовые структуры, которые, по версии британских властей, используются для обхода санкций. Всего в списке более 600 судов, связанных с Россией. Премьер страны Кир Стармер заявил, что меры направлены на усиление давления и сокращение доходов в России. О том, какими могут быть последствия для российского СПГ, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
1: Мы уже давно живем в той реальности, когда наши нефтеналивные суда, кстати говоря, и газовозы попадают под различные санкционные списки в Соединенных Штатах, Европейского Союза, теперь уже и Великобритании, поэтому какого-то качественного изменения ситуации я не вижу. Другое дело, что создаются дополнительные сложности при проходе таких судов через европейские воды, поскольку по-любому мы не можем полностью использовать Северный морской путь, я имею в виду в восточном направлении круглогодично, значит, очевидно, суда наши с жиженным природным газом с ямальских проектов будут проходить через европейские, в том числе территориальные воды. И это будет дополнительной головной болью для России, для того, чтобы защищать такие суда от незаконного задержания со стороны европейских или британских военно-морских сил. Потому что мы видели, было несколько прецедентов. Это все распространялось на суда теневого флота, которые не принадлежали Российской Федерации. Большая часть газовозов, которые мы используем для транспортировки жиженного природного газа, они ходят под российские флагом, и на них распространяется защита Российской Федерации от любых незаконных действий по отношению к ним. Поэтому, скорее всего, нам придется обеспечивать проводку таких судов через европейские территориальные воды, в том числе с использованием наших военно-морских и военно-воздушных сил, как это и было некоторое время назад в отношении судов теневого флота после угроз Европейского Союза о том, что им дозволено задерживать такие суда, если они попали в санкционные списки и могут тогда подлежать задержанию и даже аресту. Для нас это, наверное, дополнительные издержки, связанные с тем, что придется тратиться на проводку наших судов под защитой российского военно-морского флота.
0: Алексей Громов, Институт энергетики и финансов. Великобритания также расширила санкционный список еще на 43 позиции. Среди прочих в него вошли банки Яндекс, Wildberries, Вятичи, Еврофинанс, Моснарбанк. Структура компании А7, А7-агенты А71, а также два российских страховщика, Росгосстрах и Баланс страхования. Британские санкции, как заявили Wildberries, не приведут к изменениям в обслуживании клиентов и партнеров ВБ-банка и Marketplace. Об отсутствии последствий для операционной деятельности. Также сообщали в Яндексе. В А7 заявили, что рестрикции не повлияют на международные расчеты России. Комментирует руководитель практики заморозки активов, коллеги адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
2: Это так называемые блокирующие санкции. То есть для этих лиц это значит, что операции и сделки с британскими контрагентами становятся недоступными, а активы, которые находились в управлении, под контролем или проходили через британских лиц, например, через британские банки, они, скорее всего, уже заблокированы, и получить им доступ можно только через получение специальной лицензии от регулятора британского. Работа внутри России здесь условно не ограничена, да, это очень зависит от компании, потому что, например, возьмем А7, да, А7 основан на проведении трансграничных платежей с фунтами стерлингов, это платежи с использованием британских банков, а теперь этот путь ограничен. Скорее всего, они столкнулись с этой проблемой и раньше, потому что Евросоюз уже вводил ограничения против А7. Это большая возможность предположить, что они уже были готовы к тому, что такие ограничения повлияют на их бизнес и уже подготовились к этому. Для других компаний здесь первый критерий — это понять, насколько в отношениях в бизнесе этой компании присутствуют британские контрагенты. И второе, если компания попала под британские санкции, но не находится под американскими европейскими, для нее это значит, что и со стороны европейских, американских агентов вхождение британских списков тоже влияет на готовность их осуществлять сделки и, возможно, желание расторгнуть отношения с компанией в связи с введенными ограничениями. Глобально, да, из-за того, что эти санкции не являются новыми, и с точки зрения категории лиц, против которых они введены, соответственно,

0: компании из этого сектора должны были понимать, что они находятся в зоне риска. Скорее всего, они провели или должны были провести работу, связанную с обеспечением либо плана Б, либо иных путей решения ситуации, связанных с отказом британских контрагентов и заморозкой тех активов, которые находятся в руках британских лиц.
1: Никита Ершов, юрист. Вместе с санкциями против России Лондон объявил о новом энергетическом соглашении с Украиной. Финансирование поставок обогащенного урана для украинских атомных электростанций на ближайшие 2 года. Речь идет о сотрудничестве британской компании Юренко с украинским оператором «Энергоатом», который длится с 2023 года. На новый проект выделят около 210 миллионов фунтов. По словам британских властей, соглашение имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины. «Энергоатом» обеспечивает более 50% потребностей страны в электроэнергии, комментирует директор ОНО «Атом-Инфоцентр», главный редактор издания «Атом-Инфо.ру» Александр Уваров.
2: Поставщик, изготовитель топлива – это американская компания «Вестингаус», но она делает именно топливо, она не добывает уран, не обогащает его. Поэтому за добычу урана и природный уран, и услуги по его обогащению Украина покупает у других фирм. В частности, по обогащению урана у них вот есть соглашение, это концерн «Юренко», это общеевропейский концерн, там входит 3 страны, в том числе Британия. То, что вот мы сейчас вот видим, Британия просто вот подтверждает, что она и дальше будет обогащать уран для украинской страны на своем заводе. Кто там будет платить, это большой интересный вопрос. Уж не знаю, из каких денег это будет все оплачиваться, но это, собственно говоря, меня не очень волнует. Поставки Украина перешла давно, потому что они вынуждены свои атомные станции старые поддерживать эксплуатацию, потому что они там обеспечивают больше половины генерации в стране, поэтому, соответственно, вот они закупают у своих новых друзей, новых союзников.
3: А масштабы вот этих закупок?
2: Под контролем Украины, украинской страны осталось 9, да, энергоблоков. Соответственно, поставки обогащенного урана идут примерно на 9 атомных энергоблоков. Соответственно, и масштабные поставки топлива тоже идут в таких масштабах. То есть это совершенно четко все буквально вот выслеживается. И если они начнут останавливать свои энергоблоки, ну, значит, есть какой-то дефицит в поставках. Но на данный момент, насколько понимаю, они в основном работают.
1: Александр Уваров, Атом-Инфо.ру. Тем временем европейские лидеры на саммите Большой Семерки, как пишет политика, лихорадочно пытаются избежать взрыва отношений с Трампом из-за Украины. В ЕС опасаются, что США могут начать продвигать собственную линию переговоров с Россией, отодвинуть Европу от процесса урегулирования, что ослабит давление на Москву. Также в Евросоюзе обеспокоены возможными прямыми контактами США и России без участия Европы. Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины. Он сказал, что славянам надо сесть за стол втроем. Президент Беларуси дал большое интервью телеканалу «Аль-Арабия».
4: Посредничество. Терпеть этого не могу. С точки зрения философской, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы не хотим быть никакими посредниками. Мы очень заинтересованная сторона, потому что мы можем пострадать так же, как страдают те же украинцы и россияне. Я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен, а дальше только мы, 3 славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать эти последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля. Поэтому нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем, Лукашенко, Путин и Зеленский, и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта.
1: Кроме того, Лукашенко назвал силы, которые попросили Россию отвести войска от Киева в 2022 году. По словам белорусского лидера, это были Ватикан и израильское лобби, которое от имени Зеленского попросило Москву это сделать. Но, сказал Лукашенко в очередной раз, эти силы обманули. Отвернется ли CNN от демократов? Контроль над американским новостным телеканалом, входящим в корпорацию Warner, получит соратник Дональда Трампа. Речь про техномагната и основателя Oracle Ларри Эллисона, который владеет Paramount. Корпорация вскоре окончательно поглотит Warner со всеми медиа-активами, включая CNN. Сделку на днях одобрил Минюст США. В ведомстве заявили, что покупка Warner вряд ли нанесет ущерб конкуренции американским потребителям. Впрочем, сами журналисты CNN, одного из главных американских каналов, который традиционно поддерживает демократическую партию, говорят о том, что их редакционная политика может измениться.
5: Компания Paramount заявила, что сделка в корне благоприятствует конкуренции. Что же касается перспектив получения контроля над CNN, которая вызвала тревогу среди групп, выступающих за свободу прессы, то компания сообщила, что будет инвестировать в будущее журналистики, а не принижать ее. Сделку, кстати, финансирует союзник Трампа Ларри Эллисон, миллиардер и соучредитель Oracle, чей сын Дэвид Эллисон в прошлом году стал генеральным директором Paramount в результате слияния компаний. Критики сделки с Warner Bros. Указывают на реорганизацию другого актива Paramount – CBS News, телеканала, с которым Дональд Трамп уже судился. Все это может быть доказательством того, что медиа-империя Paramount поддается политическому давлению. А проверка регулирующих органов того же Минюста, который сейчас возглавляет другой приятель Трампа Тодд Бланш, омрачена обвинениями в политическом фаворитизме и кумовстве. В ответ многие законодатели-демократы уже пообещали расследовать дела, связанные с Paramount и Трампом, если их партия, конечно, одержит победу на промежуточных выборах.
1: Эксперты в области медиа говорят, что повестка телеканала CNN после завершения сделки вполне может стать более правой и консервативно-популистской. Однако жесткого ребрендинга не будет, ведь это сильно ударит по рекламе, партнерам, а также по доступу к зарубежным рынкам, а CNN, вещающий более чем в 20 странах, сильно завязан на международную аудиторию, в том числе европейскую и азиатскую.
6: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
13: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
12: Комментарии Вовта.
13: Личный взгляд на главные события.
12: Бизнес говорит.
13: Чтобы кто надо услышал.
12: Бесценные знания.
13: Неочевидные, но удивительные факты.
12: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Арбитраж.
14: Группа «Позитив» планирует занять около 10% российского рынка защиты конечных устройств, компьютеров и серверов в течение 1-2 лет. Сейчас объем этого рынка оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Компания собирается наращивать долю за счет развития своих продуктов, которые защищают устройства от вирусов, кибератак и программ-шифровальщиков. В дальнейшем планируется добавить элементы искусственного интеллекта и облачные сервисы.
12: Отчеты и планы.
14: Суд в Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию «ЮТЭР» выплатить пассажиру более 280 тысяч рублей за отказ перевозки и аннулирования билета. Женщине отказали в посадке на рейсы за превышение габаритов ручной клади, при этом перевозчик отказался принять доп. Оплату. Позже авиакомпания без предупреждения отменила ее обратный билет из Баку, из-за чего пассажирке пришлось повторно покупать билеты. Суд взыскал с перевозчика компенсацию убытков, морального вреда, неустойку и штраф. Китайская Alibaba представила свою первую модель искусственного интеллекта для роботов под названием Квен-робот. В нее вошли 3 системы для управления роботизированной рукой, для навигации и для ориентации в окружающем пространстве. Они предназначены для использования в разных типах роботов. Ранее в компании заявляли, что планируют в течение 3 лет инвестировать более 50 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, робототехники и создание облачных платформ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве 14:45. В центре Москвы продается кладовка за 21 миллион рублей. Это стоимость трехкомнатной квартиры за пределами Садового кольца. Участники рынка говорят, что такие подсобные помещения, как кладовые и машиноместа, подорожали в полтора раза. В чем причина и почему кладовка – хорошая инвестиция? Об этом Диана Чебанова.
6: Самая обсуждаемая сегодня кладовка за 21 миллион рублей находится на улице Остоженки, известной как «Золотая миля Москвы». Это самая дорогая улица в России. Стоимость квартир там измеряется вовсе не миллионами, а миллиардами. Что такое 21 миллион для того, кто покупает квартиру за 2,5 миллиарда? Тут речь идет о кладовой в строящемся клубном доме класса «Делюкс» в непосредственной близости от храма Христа Спасителя. Площадь кладовой почти 10 квадратных метров. Интересно, что на этапе строительства такие помещения редко выставляются на продажу. Чаще всего это происходит, когда дом уже сдан в эксплуатацию. Кроме того, кладовка – это привилегия далеко не всех жильцов клубного дома, а только покупателей довольно крупных квартир с несколькими спальнями, рассказал агент по элитной недвижимости в Центральном административном округе Москвы, районе Замоскворечье, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
15: Кладовые или келлеры, как их еще называют, это вообще отдельный рынок. Где-то они продаются только с квартирами, где-то они продаются только с квартирами там определенной площади или количества спален. Ну, например, если вы покупаете квартиру с одной спальней, вам кладовку могут, так же, как и машиноместо, не продать. Это все зависит от обеспеченности, то есть коэффициент количества квартир и количества этих самых кладовок. Как правило, кладовок гораздо меньше, чем квартир. Коэффициент 1.5 или 2, например, машиноместа и квартиры, это уже там класс делюкс. 1:1 это премиум. Так вот, по кладовкам, я не знаю проектов, где хотя бы единица была. Обычно это 0,3, может быть, там 0,2 от количества квартир. Поэтому всегда есть дефицит, и продаются они далеко не всегда, не каждой квартире, не каждому объекту. Второй момент. На старте они вообще никогда, по-моему, не продаются. То есть они могут неожиданно быть выведены в продажу к концу стройки, либо там в середине. Иногда люди покупают квартиры, купили бы этот самый келлер, но когда они покупали, в продаже не были.
6: Этот дефицит, по словам участников рынка, и толкает вверх цены кладовок в элитном сегменте. Средняя стоимость келлеров, помещений под хранение здесь 5 миллионов рублей, почти втрое выше среднего показателя по Москве. За год объем предложения кладовок в центре вырос в 8,5 раз благодаря новым проектам от застройщиков. Кладовые или келлеры можно рассматривать как инвестицию. На перепродаже кладовки точно можно заработать. Но купить ее человеку со стороны в клубном доме не так-то просто, говорят риэлторы. Спрос может быть обеспечен жильцами этого же элитного ЖК или соседних домов. Кладовки также можно арендовать, как и машиноместа, которые стали часто переоборудовать под кладовые. И то, и другое дорожает вместе с квартирами. По одной и той же причине роста себестоимости строительства. И это касается не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
16: История связана с тем, что в принципе дорожают парковочные места. Поскольку кладовки изначально по проекту формируются на основе тех площадей, которые изначально были ориентированы на гаражные места, а гаражные места дорожают, пользуются все большим спросом. Естественно, вслед за гаражными местами и за помещениями, которые изначально проектировались под машиноместа, естественно, возникает рост цен.
6: За последний год количество выставленных на продажу кладовых сократилось. Девелоперы по-прежнему делают ставку на машиноместа, говорят участники рынка. Например, средняя стоимость кладовки на первичном рынке в Москве за год выросла почти в 1.5 раза и достигла 1 600 000 рублей. В целом, новые дома в России давно уже строят вместе с кладовками. Не только в элитном, но и в сегменте бизнес-класса. Например, в Санкт-Петербурге кладовые можно купить в ЖК бизнес-класса по цене от 400 000 до 1 000 000 рублей, что уже равно по цене машиноместа в подземном гараже. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на АВБ. По словам бизнесмена, его пропавшие товары теперь продает китайский конкурент. С подробностями Михаил Сафонов.
17: «Бизнес говорит». Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что в последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
18: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
17: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
19: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
17: Вероятно, в данном случае совпали 2 обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло. И есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования. Но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
20: Это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам. Нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого, через некоторое время, реагирует Озон. Но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
17: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
21: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
22: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM.
24: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
25: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. Человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
21: Другим наука на Бизнес FM.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Козьма Прутков. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ситуация с топливом в Севастополе начала нормализовываться. 16 июня объем топлива, которое продается населению, увеличен в 3 раза, сообщил исполняющий обязанности первого замгубернатора Севастополя Алексей Парикин. Речь идет о бензине и дизтопливе. Сейчас они в городе продаются гражданам через очередь по QR-кодам. Парикин добавил, что также больше топлива появилось на сети заправок «Катан», где есть возможность приобрести его в свободной продаже. Даже. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что власти рассчитывают отказаться от системы QR-кодов на АЗС после формирования достаточного запаса бензина и дизеля. Аэропорт Калуги отменил все рейсы вторника из-за введенных ограничений полетов. Так, авиакомпания «Азимут» отменила рейсы Минводы Калуга-Петербург и Петербург-Калуга-Минводы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Госэкзамен для выпускников 9 классов в Воронеже перенесли на резервный день. Причина в том, что школьники вынуждены провели в убежищах более 2 часов после объявленной в регионе угрозы атаки беспилотников ВСУ. В Нововоронеже, где сегодня школьников дважды эвакуировали в убежище, проведение ОГЭ возобновили. Памятник Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи. Он установлен рядом с домом, где жил режиссер. Монумент изображает молодого Балабанова, сидящего в пустом трамвае, вагон, в котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, отлит из бронзы. На нем множество отсылок к фильмам и биографии Балабанова. На церемонию открытия памятника приехал помощник президента России Владимир Мединский и режиссер Никита Михайлов. Михалков. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. По данным мэра, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. Каковы последствия атак? Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, посчитал Автостат. А много ли это или мало? И о чем говорит такая тенденция? Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Подробности прямо сейчас. Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Сообщения об ограничениях поступали из регионов с середины прошлой недели. Водители говорили, что в один бак заливают не более 20 литров бензина, 60 литров дизеля и не больше 300 литров топлива для грузовиков. Горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Оператор подтвердил Бизнес ФМ, что введена ограничения и на отпуск топлива, и на наличку. Однако он уточнил, что ограничения есть на отдельных заправках, хоть по всей стране.
3: В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на топливо. На бензин он составляет 30 литров, на дизель 60, дизельное топливо для грузовых автомобилей 300 литров. Была информация, что лимит на отпуск введен на отдельных АЗС по всей стране. К сожалению, также принимается на АЗС сейчас наличный расчет в связи с проблемой в работе банковских терминалов и с работы по восстановлению. Также точечно нужно уточнять первичное посещение.
2: Ограничения на заправках «Татнефти» начались после атаки украинских дронов на Нижнекамский НПЗ на прошлой неделе. В правительстве Татарстана заявили, что держат ситуацию на контроле. «Татнефть» – пятая в России нефтяная компания по объему добычи нефти. По числу заправок основной регион на «Татнефти» – Татарстан. Далее идут Москва и Петербург, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. Москвичка Наталья заправилась на заправке «Татнефти» сегодня в Москве. Ограничение 30 литров на машину, прием только на наличке. Ранее было ограничение в 20 литров, говорит Наталья.
4: Я более 15 лет клиент «Татнефти», заправляюсь в основном только на их заправках, ну, либо в редких случаях на «Роснефти». Это заправка внутренняя сторона МКАД, первый километр. Заправляюсь сейчас, ограничение не 20, а 30. Буквально позавчера сестра говорила, что ей только 20 литров залили.
2: Москвичка Наталья. На трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург водители стоят в многочасовых очередях на заправках, следует из видео из соцсетей. Федеральная антимонопольная служба на этом фоне завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров. Это солит товарные рынки. Автоторг «Юг» и «Хансел», говорится в сообщении ФАС. При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организации при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компании обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, отметили в ФАС. А в случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Такой сговор может влиять на цены топлива по всей стране, а не только в отдельных регионах, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
5: Что касается компании «Солит товарные рынки», на протяжении последних лет она не раз уже была увлечена регуляторами в действиях на биржевом рынке, которые, в принципе, не сообразуются ни с законодательством, ни с правилами биржевой торговли. С учетом текущей волатильности на биржевом рынке бензин, многие компании пытаются воспользоваться ситуацией, особенно такие, которые могут позволить себе достаточно большое привлечение кредитных средств для закупки топлива, и выметать искать объемы на биржевом рынке для того, чтобы потом перепродавать их на внебиржевом. Соответственно, это создает ажиотаж, что толкает цену в рамках биржевого дня вверх. Ну а, соответственно, увеличение стоимости топлива на оптовом рынке на Петербургской бирже потом, естественно, транслируется в розницу. В текущих условиях, когда цена на бензин и так достаточно высока, а в ряде регионов наблюдают сложности с его поставками, такие действия негативно влияют на цену, поэтому, в принципе, решение ФАС, наверное, справедливо.
7: Влияние на всю страну, да, это не локально, не в точках, не в регионах.
5: Получается, да, если в рамках биржевого дня какой-то трейдер начинает активно откупать топливо по любым ценам, естественно, спрос рождает предложение наоборот, и цена начинает ползти вверх, что сказывается на цене на 95 или 92 на бирже в течение торгового дня, возможно, и на следующий день. Поэтому получается, что одна-две компании, которые действуют таким образом, могут, в принципе, влиять на цены на топливо фактически по всей стране.
2: Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабулев. Фермеры снова подняли вопрос обеспечения аграрным хозяйством дизельным топливом. Пишут ведомости со ссылкой на участников рынка. Из-за роста цен сложная обстановка сохраняется в центрально-черноземном экономическом регионе. Это ключевая аграрная зона, где уборка урожая начинается раньше остальных. По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива с апреля выросла на 23% и к середине июня достигла исторического максимума – 77 тысяч рублей за тонну. У фермеров, которые не накопили солярку заранее, средств на покупку дизтоплива по таким ценам не хватает, отметила председатель Ассоциации народ. Народный фермер Волгоградской области Михаил Девитаев. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших в столице. Повреждение получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Маленький дымок над территорией завода был совсем недолго и быстро исчез. Над Московской областью силы ПВО за ночь и утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В электростале пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Еще один человек пострадал в Котельниках в Воскресенске. Ранена 13-летняя девочка. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. Костромская, Ярославская областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской области. В Самаре на время останавливали движение наземного общественного транспорта. В Воронеже сдачи ОГЭ перенесли на другой резервный день. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Пожар уже потушили. Российские военнослужащие в течение суток сбили две крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский дрон самолетного типа, заявили в Минобороны России. О том, каким ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видео наблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицироваться как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Во всех четырех столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Шереметьево уже открыли. Внуково, Домодедово, Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, посчитали в Автостат. А, правда, 25 тысяч автомобилей – это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей в 1 300 000 штук. Основной рынок давно за китайцами. А выбор в пользу европейцев воспринимается сейчас как каприз, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
9: Мне кажется, это люди, которые все еще не могут привыкнуть к тому, что автомобили сейчас в большинстве случаев китайские. Соответственно, хотят вернуться к тем автомобилям, на которых они ездили 5-7 лет назад, считая, что эти автомобили до сих пор качественные и престижные. Но есть один нюанс в этом во всем. Очень большое количество автомобилей европейских брендов поставляется к нам из Китая. И там же производится. Поэтому здесь есть некоторый парадокс, когда человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, при этом он покупает абсолютно китайский автомобиль, и иногда обнаруживаются там артефакты, присущие именно тому рынку. Это странные настройки, какие-то там нюансы эргономики и все остальное. Это, конечно же, такая историческая память у нас, да, практически мышечная. По поводу европейских производителей, когда это было хорошо, качественно и здорово, а китайские машины у нас считались автомобилями чуть ли не третьего сорта, даже не второго. Соответственно, нет пока вот сейчас понимания, что все поменялось. Да, у нас возят автомобили из Германии, арабских стран, европейских брендов, опять же, но, еще раз повторю, очень многие машины известных нам марок ввозятся и производятся в Китае. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс. Если человек готов переплачивать серьезные суммы, значит, наверное, он понимает, для чего это ему нужно. Но, как правило, помимо того, что человек думает, что это качественнее и лучше, он все-таки думает о своем имидже, о своем каком-то ему одному понятному понятии престижа.
10: Какие-то тенденции произошли, что именно в этом году, в период с января по май, продажи европейцев выросли в два раза по сравнению вот с таким же периодом прошлого года?
9: Нет, никаких акций, естественно, не было. Никаких скидок никто не дает, потому что это параллельный импорт 100%, и здесь нет никакой благотворительности, никакого альтруизма. Мне кажется, здесь основная причина в том заключается, что китайцы вроде как и представляют что-то дорогое, красивое у себя на рынке, но к нам оно идет достаточно долго, опять же, по каналам параллельного импорта, а официально новые модели они привозить не торопятся. Соответственно, люди хотят покупать хорошие машины и готовы платить за это деньги, но выбор среди дорогих китайских марок не очень большой, поэтому здесь все чаще люди обращаются как раз в возвращаются, точнее, ко всяким
2: BMW и прочим Mercedes. Максим Ракитин, главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру». Первая пятерка в продаже занята такими брендами, как BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda.
23: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес FM» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес FM» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минтранс планирует открыть грузовые пункты пропуска в морских портах Мариуполя и Бердянска до конца 2026 года, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. Он пояснил, что завершение пусконаладки и аттестация объектов состоится уже в следующем году после открытия. Ранее правительство своим распоряжением утвердило установление в порту Мариуполя пункта пропуска через границу России. Кабмин расширил перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием на 25 новых позиций. В список включили проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, дорожного хозяйства и ЖКХ. Также в перечень вошли проекты городского благоустройства, такие как строительство медучреждений и кампусов мирового уровня. Они подлежат особому контролю со стороны государственных органов для исключения коррупционных нарушений. Спрос россиян на недвижимость в Арабских Эмиратах упал на 64%. Об этом говорится в отчете компании Sunway Estates. В марте-мае граждане нашей страны приобрели около 1500 объектов в Объединенных Арабских Эмиратах. В аналогичный период прошлого года было зафиксировано около 4200 таких сделок. Снижение интереса россиян к недвижимости в арабских странах происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня увеличилось сразу на 336 миллиардов долларов. Это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдения, отмечает Bloomberg. Причиной такого увеличения состояния стал рост фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Теперь 500 богатейших людей мира совокупно владеют активами на 13,3 триллиона долларов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 15. В некоторых районах продолжается дождь. В ближайшее время, по обновленному прогнозу, он должен закончиться, но ближе к 6 вечера вновь начаться. На завтра также синоптики обещают небольшие дожди и до плюс 17 в течение дня. Пятнадцать семнадцать в Москве. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. В начале года на ипотеку по госпрограммам приходится 90% выдачи на первичном рынке. Эту долю надо снизить до 25-30%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью «Известиям». А в пресс-службе Минфина отметили, что цель может быть достигнута к 2030 году. А как отметил Чебесков, министерство хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку перекос в сторону льготных выдач искажает рынок. Строить госполитику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, неправильно, отметил замминистра. При этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдач будет постепенным, без резких шагов, и будет связано с понижением ключевой ставки и ростом числа рыночных суд. А как это скажется на ценах на жилье, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
11: Льготные программы по итогу станут адресными и единичными, то есть не будут доступны широкому кругу лиц, многим заемщикам. Даже если они подходят под условия программы, не факт, что по итогу смогут воспользоваться данной программой и получить одобрение. Мы это все прекрасно видели последние несколько лет. Минфин об этом много говорит часто, что нужно все менять, нужно охлаждать рынок. По мнению Минфина, сейчас большая закредитованность населения, первый фактор. Второе, это, безусловно, льготные программы требуют огромных финансовых влияний, соответственно, денег на то, чтобы финансировать льготные программы, их не так уже много. Ввиду этого сокращаются льготные программы, но все не происходит по щелчку пальцев, это такой длительный процесс. Напомню, что не просто так цифра у нас была озвучена 2030 год, семейная ипотека у нас действует до 2030 года, а вот что будет после этой даты, непонятно. Возможно, ее оставят в каком-то видоизмененном варианте. Например, как сейчас IT-ипотека, она вроде бы есть, но сделок по ней всего лишь там 5%.
6: Как вы думаете, это скажется вообще на цене на жилье?
11: Ситуативно мы можем увидеть скидки 20%, ну, максимум, наверное, 25% для того, чтобы поддержать те проекты, которые реализуются сейчас, для того, чтобы сильно не падали продажи. Но надеяться на то, что сейчас льготные программы свернут и ужесточат, и сейчас цены вернутся на 5 лет назад, скидки будут 40-50%, потому что, ну, я бы не стал.
2: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Ряд банков и Центробанк уже наблюдают рост доли рыночной ипотеки в объеме выдачи новых кредитов, но динамика заметна только на фоне низкой базы прошлого года. Средневзвешенная ставка по рыночной жилищной суде составляет 19,1% по состоянию на 12 июня. А при этом вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что массовая рыночная ипотека в России возможна при ключевой ставке менее 10%. На самом деле, комфортной будет ставка в 10-12%, считает основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
12: Охлаждение и принятие 1 февраля закона о снижении немножко охладило, и на сегодняшний день за май мы видим 55% составляет льготная ипотека из всех сделок, которые проходят. Идет тенденция к уменьшению, и то, что правительство хочет 25-30% по льготной ипотеке, это вполне разумно. Внесет баланс на рынке и будет действительно точечно поставляться категориям граждан, которые действительно нуждаются. А сейчас происходит просто субсидирование государством, и 2 триллиона на поддержку низких ставок делает государство, и это действительно очень большой процент.
6: Если вот произойдет то охлаждение, которое планируется, на ваш взгляд, как это повлияет на саму стоимость недвижимости и на коммерческую ставку?
12: Коммерческую ставку мы же ждем, если, например, мы увидим 8%, то тогда ипотека была бы 10-12, как у нас было, и это приемлемо для наших граждан, восстановилось бы нормальное, без субсидирования государства, такой баланс. В какой момент будет это, мы не понимаем, и на сегодняшний день очень важно все это плавно, чтобы не было резкого такого потеря тоже покупателей, плавно переходить вот к такой стабилизации процентного соотношения льготников и вообще нас, которые могут взаим делать кредитов по нормальной просто ставке ипотечной. Не потеряем ни в росте на недвижимость и ни в падении цен на недвижимость.
2: Ирина Доброхотова, основатель БЭС «Новострой». Ранее Кабмин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет зависеть от числа детей. 10-12% для семей с одним ребенком, 6% с двумя и 4% с тремя и более. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех семей и не зависит от числа детей. 6%. В России появятся новые медицинские специальности. В системе здравоохранения теперь официально будут нутрициологи, нейропсихологи и еще 13 новых направлений. Обновленную номенклатуру утвердил Минздрав. А среди новых специальностей также аналитическая токсикология, кинезореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и эргореабилитация. Ну, например, такая специальность, как кинезореабилитолог, была еще в советских времен, как и медицинский логопед, и медицинский психолог. Потом специалисты с немедицинским образованием выпали из системы здравоохранения и сейчас, наконец, вернулись в медицину, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.
13: 20 лет мы боролись за то, чтобы их юридически вернуть на территорию медицинских организаций, потому что в реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Для того, чтобы они работали с больными в медицинских учреждениях, сегодня по закону они должны получить переподготовку переподготовку или дополнительную подготовку в медицинских институтах, потому что с 2000 года во всех перечисленных выше мной университетах не медицинских программы были изменены, и медицинская составляющая из них удалена. Поэтому, как раньше в советское время, выпускников сразу брать в медицинские учреждения мы не могли. Мы должны были им дать медицинскую часть специальностей, и сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. И тогда у него получается по закону, как и у врачей, каждые 5 лет он повышает квалификацию, у него будет категория, он поступает в аспирантуру, докторантуру и так далее, и так далее. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций раньше, до этого нормативного акта, люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был прочим и был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация, наконец, стала такой, какой должна быть.
2: Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. А вот нутрициологом сейчас может назвать себя кто угодно, выпускники любых коммерческих курсов. Но, по всей видимости, теперь для получения такой квалификации потребуется высшее медицинское образование, считает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
1: Для того, чтобы получить этот документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально.
14: По факту, чтобы работать по этой специальности и так себя называть, необходимо будет закончить медицинский вуз или колледж медицинский, да?
1: Не колледж, вуз, потому что медицинский колледж выпускает медсестер, выпускает фельдшеров. На нутрициолога переквалифицируются врачи, так же, как и диетология, потому что там нужны знания не просто по биохимии, да, как действуют различные пищевые вещества, но поскольку нутрициология у нас официально это наука о питании больного и здорового человека, чем он диетология отличается, потому что диетология это наука о питании больного человека. Нутрициология наука о питании больного и здорового человека. Значит, поскольку звучит слово больного человека, то это врач обязательно.
2: Диетолог Анна Белоусова. Одновременно Минздрав предложил исключить ряд специальностей, писали ранее СМИ. Среди них врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-сексолог. Появление новых специальностей отражает запрос на развитие других направлений, считает гендиректор и главный врач клиники К+31 Запад, кандидат медицинских наук Владимир Елишев.
15: Видимо, на какую-то ближайшую такую перспективу данное направление рассчитаны на достаточно хорошее развитие и поддержку со стороны там и программы госгарантии, потому что, в частности, если говорить про вопросы нутрициологии, то сейчас эта тема, она достаточно востребована у многих специальностей врачебных. Это и терапия, и эндокринология, кардиология, поэтому есть потребности.
2: Кандидат медицинских наук Владимир Елишев. Изменения, как предполагается, заработают с 1 сентября.
23: Наизусть. Лев Ландау.
25: Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону.
23: Наизусть. На Бизнес FM.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российская армия взяла под контроль новый Донбасс в ДНР. Наступательные действия в этом районе вели бойцы группировки войск «Центр». В юго-западной части Константиновки продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ. В Красном Лимане российская армия продвигается в западном направлении. Об этом сообщила сегодня Минобороны. США начали снимать морскую блокаду против Ирана. О реализации договоренностей сообщил замглавы МИД Исламской Республики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении снять морскую блокаду после объявления о достижении сделки с Ираном. Позже телеканал Пресс ТВ сообщал, что 3 танкера и 2 иранских судна прошли через международные воды после снятия ограничений в Ормузском проливе. В ночь на вторник, напомню, Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируется подписать в Швейцарии 19 июня. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях кадров с частным вертолетом «Робинсон», который приземлился на площадку у маяка «Анива» на Сахалине. 15 июня новосибирский блогер Вадим Махоров разместил фото и видео с места события. По его утверждению, это был первый случай посадки вертолета на скалу у маяка. Дептранс предупредил столичных автомобилистов о возможных 8-бальных пробках в Москве сегодня вечером. Причина в дождях и временных локальных перекрытиях. Из-за этого возможно снижение средней скорости движения. В связи с затруднениями на дорогах водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. В этот же день Ормузский пролив будет открыт, заявил Трамп. Тем временем Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций. Впервые Британия будет...

0: Brothers со всеми медиа-активами, включая CNN. Отвернется ли CNN от демократов? Эти и другие темы в эфире Business FM. Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Об этом заявили в иранском МИДе. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум в Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. И все так же в пятницу Ормузский пролив будет полностью открыт, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». А кроме того, по словам Трампа, в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена. Это опроверг глава иранского МИДа Аббас Ракчи. Он заявил, что любая израильская атака на Ливан и дальнейшая оккупация его территории является нарушением меморандума. Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что с восстановлением судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. И, как пишет Financial Times, многие операторы подождут, прежде чем возобновить транзит, и им недостаточно заявления о мире или общего меморандума. Заявленное на 19 июня подписание меморандума не является гарантией не только мира на Ближнем Востоке, но и стабилизации глобальной торговли, отмечает колумнист BFM.ru Семен Новопруцкий.
1: Совершенно очевидно, что независимо от того, будет ли заключено окончательное соглашение между США и Ираном, а пока речь идет только о меморандуме, который предусматривает переговоры в течение 60 дней по существу, и только тогда можно будет говорить о том, на каких условиях закончится, если закончится эта война. Сейчас ситуация такая, что все государства вынуждены закладываться на то, что Иран в любой момент может безнаказанно перекрыть Ормузский пролив, и что та свобода судоходства, которая существовала в феврале 26 года, не вернется. Теперь Иран так или иначе все равно будет контролировать пролив и брать плату за проход. На это должны закладываться все компании мира. Кроме того, компании арабских стран должны закладываться на то, что они находятся в зоне постоянной военной опасности, а США их не защитит. Им придется переносить производство в более безопасные регионы. Этот процесс уже начался. В частности, крупнейшая алюминиевая компания в мире «Альба» из Бахрейна купила крупнейший алюминиевый завод Евросоюза во французском Дюнкерке. И это явное следствие войны в Персидском заливе. Кроме того, мы видим, что крупнейшие державы, США и Китай, не в состоянии были повлиять на Иран, когда он перекрыл Ормузский пролив. Это означает, что у мировой торговли больше нет глобальных гарантов. Тем не менее, от любого прекращения огня на Ближнем Востоке будут и некоторые положительные последствия для экономики. Совершенно очевидно, что мы увидим некоторое замедление инфляции по отношению к тем прогнозам, которые строились на случай эскалации. Мы можем увидеть некоторое падение мировых цен на нефть, рост фондовых рынков и рост цены драгметаллов. Однако прежней ситуации, при которой свобода судоходства в Ормузском проливе, одной из важнейших водных артерий для мировой торговли, была всеобщей и постоянной, явным образом не вернется. И по крайней мере при нынешней американской администрации и нынешнем иранском режиме, мировая экономика будет жить в условиях глобальной нестабильности, а новые изменения будут зависеть только от того, какие еще потрясения могут произойти. Дональд Трамп действительно добился того, что существенно изменил баланс в мировой экономике и мировой торговле. Кстати, еще одним важным следствием этой войны, несмотря на кажущееся политическое поражение США, стало то, что в результате этих боевых действий в последние месяцы США впервые за долгое время стали крупнейшим мировым экспортером нефти, потеснив на второе и третье места Россию и Саудовскую Аравию.
0: Семен Новопруцкий, колумнист BFM.ru. Однако стоит отметить, что конкретные пункты американо-иранского соглашения до сих пор остаются неясными. Ранее иранское агентство Мехр утверждало, что Вашингтон, среди прочего, обязался снять с Тегерана санкции и разморозить активы на сумму 24 миллиарда долларов. Однако вице-президент США Венс это опроверг. Он заявил, что такая сумма не упоминалась ни в одном документе. Он подтвердил, что Штаты в целом готовы обсудить разморозку активов, но только после официального подписания меморандума. А при этом Иран должен отказаться от своей ядерной программы. Однако, как передает Axios, глава ЦРУ Рэдклифф, госсекретарь Рубио и глава Пентагона Хексет сомневаются, что Иран пойдет на такие уступки. Поэтому соглашение, в принципе, может быть под угрозой срыва, но окончательное решение остается за Трампом. А сам американский президент заявил, что Тегеран никогда не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие. А если попытается получить его, то столкнется с немыслимыми последствиями. По данным Reuters, CNN, Axios,

0: Плюс формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. И полный его текст будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Кроме того, Дональд Трамп лично опроверг еще один обсуждаемый в СМИ пункт американо-иранского соглашения.
1: У нас есть сделка. Она хорошая и справедливая. И, кстати, мы не будем инвестировать в Иран. На днях об этом были слухи, они просто нелепые. У нас есть право сделать что-либо, если мы этого хотим. Но мы не будем ничего инвестировать. Мы не давали такого обязательства.
0: По словам американского президента, штаты Ирана переходят на второй этап по мирной сделке. По его словам, новая фаза будет проще в Тегеране, однако официально это не подтверждает. Вот последние молнии, которые приходят по этому поводу, США не будут связаны обязательствами сделки о мире, если Тегеран начнет стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом заявил Венс. Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций. Его представят на полях саммита G7 во Франции. Впервые в Британии будут введены рестрикции против газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Под санкции также подпадут суда так называемого теневого флота и финансовые структуры, которые, по версии британских властей, используются для обхода санкций. Всего в списке более 600 судов, связанных с Россией. Премьер страны Кир Стармер заявил, что меры направлены на усиление давления и сокращение доходов России. О том, какими могут быть последствия для российского СПГ, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
2: Мы уже давно живем в той реальности, когда наши нефтеналивные суда, кстати говоря, и газовозы попадают под различные санкционные списки в Соединенных Штатах, Европейского Союза, теперь уже и Великобритании, поэтому какого-то качественного изменения ситуации я не вижу. Другое дело, что создаются дополнительные сложности при проходе таких судов через европейские воды, поскольку по-любому мы не можем полностью использовать Северный морской путь, я имею в виду в восточном направлении круглогодично, значит, очевидно, суда наши с жиженным природным газом с ямальских проектов будут проходить через европейские, в том числе территориальные воды. И это будет дополнительной головной болью для России, для того, чтобы защищать такие суда от незаконного задержания со стороны европейских или британских военно-морских сил. Потому что мы видели, было несколько прецедентов. Это все распространялось на суда теневого флота, которые не принадлежали Российской Федерации. Большая часть газовозов, которые мы используем для транспортировки жиженного природного газа, они ходят под российские флагом, и на них распространяется защита Российской Федерации от любых незаконных действий по отношению к ним. Поэтому, скорее всего, нам придется обеспечивать проводку таких судов через европейские территориальные воды, в том числе с использованием наших военно-морских и военно-воздушных сил, как это и было некоторое время назад в отношении судов теневого флота после угроз Европейского Союза о том, что им дозволено задерживать такие суда, если они попали в санкционные списки и могут тогда подлежать задержанию и даже аресту. Для нас это, наверное, дополнительные издержки, связанные с тем, что придется тратиться на проводку наших судов под защитой российского военно-морского флота.
0: Алексей Громов. Великобритания также расширила санкционный список еще на 43 позиции. Среди прочих в него вошли банки Яндекс, Вайлдберри, Святич, Еврофинанс, Моснарбанк, структуры компании А7, А7-агент и А71, а также два российских страховщика Росгосстрах и Баланс страхования. Комментирует руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никит Ершов.
3: Это так называемые блокирующие санкции. То есть для этих лиц это значит, что операции и сделки с британскими контрагентами становятся недоступными, а активы, которые находились в управлении, под контролем или проходили через британских лиц, например, через британские банки, они, скорее всего, уже заблокированы, и получить им доступ можно только через получение специальной лицензии от регулятора британского. Работа внутри России здесь условно не ограничена, да, это очень зависит от компании, потому что, например, возьмем А7, да, А7 основан на проведении трансграничных платежей с фунтами стерлингов, это платежи с использованием британских банков, а теперь этот путь ограничен. Скорее всего, они столкнулись с этой проблемой и раньше, потому что Евросоюз уже вводил ограничения против А7. Большая возможность предположить, что они уже были готовы к тому, что такие ограничения повлияют на их бизнес и уже подготовились к этому. Для других компаний, здесь первый критерий — это понять, насколько в соотношениях в бизнесе этой компании присутствуют британские контрагенты. И второе, если компания попадает попала под британские санкции, но не находится под американскими и европейскими, для нее это значит, что и со стороны европейских и американских агентов вхождение британских списков тоже влияет на готовность их осуществлять сделки и, возможно, желание расторгнуть отношения с компанией в связи с введенными ограничениями. Глобально, да, из-за того, что эти санкции не являются новыми, именно с точки зрения категории лиц, против которых они введены, соответственно, компании из этого сектора должны были понимать, что они находятся в зоне риска. Скорее всего, они провели или должны были провести работу, связанную с обеспечением либо плана Б, либо иных путей решения ситуации, связанной с отказом британских контрагентов и заморозкой тех активов, которые находятся в руках британских лиц.
0: Никита Ершов. Вместе с санкциями против России Лондон объявил о новом энергетическом соглашении с Украиной и финансировании поставок обогащенного урана для украинских атомных электростанций на ближайшие 2 года. Речь идет о сотрудничестве британской компании Юренко с украинским оператором «Энергоатом», которая длится с 2023 года. На новый проект выделят около 210 миллионов фунтов, комментирует директор АНО «Атом-Инфоцентр», главный редактор издания «Атом-Инфоцентр» Александр Уваров.
4: Поставщик, изготовитель топлива — это американская компания Westinghouse, но она делает именно топливо, она не добывает уран, не обогащает его. Поэтому за добычу урана и природный уран, и услуги по его обогащению Украина покупает у других фирм. В частности, по обогащению урана у них вот есть соглашение, это концерн Юренко, это общеевропейский концерн, там входит 3 страны, в том числе Британия. То, что вот мы сейчас вот видим, Британия просто вот подтверждает, что она и дальше будет обогащать уран для украинской стороны на своем заводе. Кто там будет платить, это большой интересный вопрос. Уж не знаю, из каких денег это будет все оплачиваться, но это, собственно говоря, меня не очень волнует. Поставки Украина перешла давно, потому что они вынуждены свои атомные станции старые поддерживать эксплуатацию, потому что они там обеспечивают больше половины генерации в стране, поэтому, соответственно, вот они закупаются у своих новых друзей, новых союзников.
5: А масштабы вот этих закупок?
4: Под контролем Украины, украинской стороны, осталось 9, да, энергоблоков? Соответственно, поставки обогащенного урана идут примерно на 9 атомных энергоблоков. Соответственно, и масштабные поставки топлива тоже идут в таких масштабах. То есть это совершенно четко все буквально вот выслеживается. И если они начнут останавливать свои энергоблоки, ну, значит, есть какой-то дефицит в поставках. Но на данный момент, насколько понимаю, они в основном работают.
0: Александр Уваров. За усиление санкций на саммите Большой Семерки высказались лидеры стран G7. Там заявили, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы способствовать переговорному процессу, в частности, посредством санкций в отношении нефти. Канада сегодня внесла в санкционный список Московскую и Санкт-Петербургскую биржи, Абсолют банк, Земский банк, страховую компанию «Согласие», а также 120 судов так называемого «теневого флота».
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, а в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Арбитраж.
7: Группа «Позитив» планирует занять около 10% российского рынка защиты конечных устройств, компьютеров и серверов в течение 1-2 лет. Сейчас объем этого рынка оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Компания собирается наращивать долю за счет развития своих продуктов, которые защищают устройства от вирусов, кибератак и программ-шифровальщиков. В дальнейшем планируется добавить элементы искусственного интеллекта и облачные сервисы.
6: Отчеты и планы.
7: Суд Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию «ЮТЭР» выплатить пассажиру более 280 тысяч рублей за отказ перевозки и аннулирование билета. Женщине отказали в посадке на рейсы за превышение габаритов ручной клади. При этом перевозчик отказался принять доп. Оплату. Позже авиакомпания без предупреждения отменила ее обратный билет из Баку, из-за чего пассажирке пришлось повторно покупать билеты. Суд взыскал с перевозчика компенсацию убытков, морального вреда, неустойку и штраф. Китайская Alibaba представила свою первую модель искусственного интеллекта для роботов под названием Квен-робот. В нее вошли три системы для управления роботизированной рукой, для навигации и для ориентации в окружающем пространстве. Они предназначены для использования в разных типах роботов. Ранее в компании заявляли, что планируют в течение 3 лет инвестировать более 50 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, робототехники и создание облачных платформ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. А подробнее об этом рассказывает South China Morning Post.
8: Between 2021 and 2025.
9: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
0: Этот тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. А при этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. А какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
10: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
0: Руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин. Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. Отвернется ли CNN от демократов? Контроль над американским новостным телеканалом, входящим в корпорацию Warner Brothers, получит соратник Дональда Трампа. Речь про техномагната и основателя Oracle Ларри Эллисона, который владеет Paramount. Корпорация вскоре окончательно поглотит Warner Brothers со всеми медиа-активами, включая CNN. Сделку на днях одобрил Минюст США. В ведомстве заявили, что покупка Warner Brothers вряд ли нанесет ущерб конкуренции и американским потребителям. А впрочем, сами журналисты CNN, одного из главных американских каналов, которые традиционно поддерживают демократическую партию, говорят о том, что их редакционная политика может измениться.
9: Компания Paramount заявила, что сделка в корне благоприятствует конкуренции. Что же касается перспектив получения контроля над CNN, которая вызвала тревогу среди групп, выступающих за свободу прессы, то компания сообщила, что будет инвестировать в будущее журналистики, а не принижать ее. Сделку, кстати, финансирует союзник Трампа Ларри Эллисон, миллиардер и соучредитель Oracle, чей сын Дэвид Эллисон в прошлом году стал генеральным директором Paramount в результате слияния компаний. Критики сделки с Warner Brothers указывают на реорганизацию другого актива Paramount – CBS News, телеканала, с которым Дональд Трамп уже судился. Все это может быть доказательством того, что медиа-империя Paramount поддается политическому давлению. А проверка регулирующих органов того же Минюста, который сейчас возглавляет другой приятель Трампа Тодд Бланш, омрачена обвинениями в политическом фаворитизме и кумовстве. В ответ многие законодатели-демократы уже пообещали расследовать дела, связанные с Paramount и Трампом, если их партия, конечно, одержит победу на промежуточных выборах.
0: Эксперты в области медиа говорят, что повестка телеканала CNN после завершения сделки вполне может стать более правой и консервативно-популистской. Однако жестокого ребрендинга не будет, ведь это сильно ударит по рекламе партнерам, а также доступу к зарубежным рынкам. А CNN, вещающий более чем в 200 странах, сильно завязан на международную аудиторию, в том числе европейскую и азиатскую. Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины. Но сказал, что славянам надо сесть за стол втроем. А президент Беларуси дал большое интервью телеканалу «Аль-Арабия».
11: Посредничество. Терпеть этого не могу. С точки зрения философской, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы не хотим быть никакими посредниками. Мы очень заинтересованная сторона, потому что мы можем пострадать так же, как страдают те же украинцы и россияне. Я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен, а дальше только мы, три славянских народа, договорившись, будем как расхлебывать эти последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля. Поэтому нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем, Лукашенко, Путин и Зеленский, и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта.
0: Кроме того, Лукашенко назвал силы, которые попросили Россию отвести войска от Киева в 2022 году. Это было Ватикан и Израиль лобби. Израильское лобби, которое от имени Зеленского попросило Москву это сделать. Но очередной раз эти силы обманули, подытожил Лукашенко.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «At Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+.
12: Валюты.
6: Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005 из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США.
12: Валюты. На Бизнес FM.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
14: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, а потому что просто не видит себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
13: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
12: Карьера на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес-ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес-ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
15: 15:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Ситуация с топливом в Севастополе начала нормализовываться. 16 июня объем бензина и дизеля, которые продаются населению, увеличены в 3 раза. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого замгубернатора Севастополя Алексей Парикин. Речь идет о тех бензине и дизтопливе, которые продаются гражданам через очередь по QR-кодам. Кроме того, больше топлива появилось на сети автозаправок «Катан». Там есть возможность приобрести его в свободной продаже. Власти Севастополя рассчитывают отказаться от системы QR-кодов на АЗС после формирования достаточного запаса топлива, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Аэропорт Калуги отменил все рейсы во вторник из-за ограничений, введенных в рамках обеспечения безопасности полетов. Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы Минводы Калуга-Санкт-Петербург и Петербург-Калуга-Минеральные воды. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Часть Петрозаводска осталась без света из-за энергоаварии. Электричества нет в 8 районах. Причина в аварии в энергосистеме столицы Карелии. По информации пресс-службы предприятия «Городской транспорт», из-за аварии в Петрозаводске массово остановились троллейбусы. Лидеры стран G7 на саммите во Франции высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики. Об этом сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на дипломатический источник. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нашу страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Горячая линия сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Подробности буквально через минуту. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. По данным мэра, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. А каковы последствия атак? Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, посчитали в Автостат. А много ли это или мало, и о чем говорит такая тенденция? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Сообщения об ограничениях поступали из регионов с середины прошлой недели. Водители говорили, что в один бак заливают не более 20 литров бензина, 60 литров дизеля и не больше 300 литров топлива для грузовиков. Горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Оператор подтвердил «Бизнес FM», что введены ограничения на отпуск топлива и на наличку. Однако он уточнил, что ограничения есть на отдельных заправках, хоть и по всей стране.
16: В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на топливо. На бензин он составляет 30 литров, на дизель 60, дизельное топливо для грузовых автомобилей 30 литров. Была информация, что лимит на отпуск введен на отдельных АЗС по всей стране. К сожалению, также принимается на АЗС сейчас наличный расчет, здесь проблемы в работе банковских терминалов, идут с работы по восстановлению. Также точечно нужно уточнять первичное посещение.
0: Ограничения на заправках «Татнефти» начались после атаки украинских дронов на Нижнекамский НПЗ. На прошлой неделе в правительстве Татарстана заявляли, что держат ситуацию на контроле. «Татнефть» – пятая в России нефтяная компания по объему добычи нефти. По числу заправок основной регион «Татнефти» – Татарстан. Далее идут Москва и Петербург, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. Москвичка Наталья заправилась на заправке «Татнефти» сегодня. В Москве ограничение 30 литров на машину. Прием только налички. Ранее было ограничение в 20 литров, говорит Наталья.
17: Я более 15 лет клиент «Татнефти», заправляюсь в основном только на их заправках, ну, либо в редких случаях на «Роснефти». Это заправка внутренняя сторона МКАД, первый километр. Заправляюсь сейчас, ограничение не 20, а 30. Буквально позавчера сестра говорила, что ей только 20 литров залили.
0: Москвичка Наталья. На трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург водители стоят в многочасовых очередях на заправках, следует из видео из соцсетей. Федеральная антимонопольная служба на этом фоне завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров. Это «Солит товарные рынки», «Агроторг Юг» и «Хансел», говорится в сообщении ФАС. А при проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организации при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компании обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, отметили в ФАС. А в случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Такой сговор может влиять на цены топлива по всей стране, а не только в отдельных регионах, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
18: Что касается компании «Солит товарные рынки», на протяжении последних лет она не раз уже была уличена регуляторами в действиях на биржевом рынке, которые, в принципе, не сообразуются ни с законодательством, ни с правилами биржевой торговли. С учетом текущей волатильности на биржевом рынке бензин, многие компании пытаются воспользоваться ситуацией, особенно такие, которые могут позволить себе достаточно большое привлечение кредитных средств для закупки топлива, и выметать считать объемы на биржевом рынке для того, чтобы потом перепродавать их на внебиржевом. Соответственно, это создает ажиотаж, что толкает цену в рамках биржевого дня вверх. Ну а, соответственно, увеличение стоимости топлива на оптовом рынке на Петербургской бирже потом, естественно, транслируется в розницу. В текущих условиях, когда цена на бензин и так достаточно высока, а в ряде регионов наблюдают сложности с его поставками, такие действия негативно влияют на цену, поэтому, в принципе, решение ФАС, наверное, справедливо.
19: Влияние на всю страну, да, это не локально, не в точках, не в регионах.
18: Получается, да, если в рамках биржевого дня какой-то трейдер начинает активно откупать топливо по любым ценам, естественно, спрос рождает предложение наоборот, и цена начинает ползти вверх, что сказывается на цене на 95 или 92 на бирже в течение торгового дня, возможно, и на следующий день. Поэтому получается, что одна-две компании, которые действуют таким образом, могут, в принципе, влиять на цены на топливо фактически по всей стране.
0: Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев. Фермеры снова подняли вопрос обеспечения аграрным хозяйством дизельным топливом, пишут ведомости со ссылкой на участников рынка. Из-за роста цен сложная обстановка сохраняется в центрально-черноземном экономическом районе. Это ключевая аграрная зона, где уборка урожая начинается раньше остальных. По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива с апреля выросла на 23% и к середине июня достигла исторического максимума 77 тысяч рублей за тонну. У фермеров, которые не накопили солярку, заранее средств на покупку дизтоплива по таким ценам не хватает, отметил председатель Ассоциации «Народный фермер» Волгоградской области Михаил Девятаев. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших к столице. Повреждение получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Маленький дымок на территории завода был совсем недолго и быстро исчез. Над Московской областью силы ПВО за ночь и утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В «Электростале» пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Еще один человек пострадал в Котельниках. В Воскресенске ранена 13-летняя девочка. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. В Самаре на время останавливали движение наземного общественного транспорта, а в Воронеже сдачу ОГЭ перенесли на другой резервный день. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Пожар уже потушили. Российские военнослужащие в течение суток сбили две крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский дрон самолетного типа, заявили в Минобороны России. О том, какими ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видеонаблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицировать как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Во всех четырех столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Шереметьево уже открыли. Внуково, Домодедово, Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, посчитали в «Автостате». А правда, 25 тысяч автомобилей – это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей в 1 300 000 штук. Основной рынок давно за китайцами, а выбор в пользу европейцев воспринимается сейчас как каприз, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuto.ru Максим Ракитин.
1: Мне кажется, это люди, которые все еще не могут привыкнуть к тому, что автомобили сейчас в большинстве случаев китайские. Соответственно, хотят вернуться к тем автомобилям, на которых они ездили 5-7 лет назад, считая, что эти автомобили до сих пор качественные и престижные. Но есть один нюанс в этом во всем. Очень большое количество автомобилей европейских брендов поставляется к нам из Китая. И там же производится. Поэтому здесь есть некоторый парадокс, когда человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, при этом он покупает абсолютно китайский автомобиль, и иногда обнаруживаются там артефакты, присущие именно тому рынку. Это странные настройки, какие-то там нюансы эргономики и все остальное. Это, конечно же, такая историческая память у нас, да, практически мышечная. По поводу европейских производителей, когда это было хорошо, качественно и здорово, а китайские машины у нас считались автомобилями чуть ли не третьего сорта, даже не второго. Соответственно, нет пока вот сейчас понимания, что все поменялось. Да, у нас возят автомобили из Германии, арабских стран, европейских брендов, опять же. Но, еще раз повторю, очень многие машины известных нам марок ввозятся и производятся в Китае. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс. Если человек готов переплачивать серьезные суммы, значит, наверное, он понимает, для чего это ему и нужно. Но, как правило, помимо того, что человек думает, что это качественнее и лучше, он все-таки думает о своем имидже, о своем каком-то ему одному понятному понятии престижа.
21: Какие-то тенденции произошли, что именно в этом году, в период с января по май, продажи европейцев выросли в два раза по сравнению вот с таким же периодом прошлого года?
1: Нет, никаких акций, естественно, не было. Никаких скидок никто не дает, потому что это параллельный импорт 100%, и здесь нет никакой благотворительности, никакого альтруизма. Мне кажется, здесь основная причина в том заключается, что китайцы вроде как и представляют что-то дорогое, красивое у себя на рынке, но к нам оно идет достаточно долго, опять же, по каналам параллельного импорта, а официально новые модели они привозить не торопятся. Соответственно, люди хотят покупать хорошие машины и готовы платить за это деньги, но выбор среди дорогих китайских марок не очень большой, поэтому здесь все чаще люди обращаются, как раз ко всяким BMW и прочим Мерседесам.
0: Главред Кьютеру Максим Ракитин. Среди европейцев первую пятерку в продажах заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda.
12: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минтранс планирует открыть грузовые пункты пропуска в морских портах Мариуполя и Бердянска до конца 2026 года, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. Он пояснил, что завершение пусконаладки и аттестация объектов состоится уже в следующем году после открытия. Ранее правительство своим распоряжением утвердило установление в порту Мариуполя пункта пропуска через границу России. Кабмин расширил перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием на 25 новых позиций. В список включили проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, дорожного хозяйства и ЖКХ. Также в перечень вошли проекты городского благоустройства, такие как строительство медучреждений и кампусов мирового уровня. Они подлежат особому контролю со стороны государственных органов для исключения коррупционных нарушений. Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за день 15 июня увеличилось сразу на 336 миллиардов долларов. Это рекордный дневной прирост за всю историю наблюдения, отмечает Bloomberg. Причиной такого увеличения состояния стал рост фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Теперь 500 богатейших людей мира совокупно владеют активами на 13,3 триллионов долларов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Погода в Москве.
0: Прямо сейчас в городе плюс 15 градусов. В некоторых районах продолжается дождь, и в ближайшее время он должен закончиться по обновленному прогнозу. К вечеру небольшое похолодание, ночью до 11 градусов опустится температура. На среду синоптики обещают также, вероятно, небольшие дожди и до плюс 17 в течение дня. Шестнадцать в Москве. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. В начале года на ипотеку по госпрограмме приходилось 90% выдачи на первичном рынке. Эту долю надо снизить до 25-30%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью «Известиям». А в пресс-службе Минфина отметили, что цель может быть достигнута к 2030 году. Как отметил Чебесков, министерство хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку перекос в сторону льготной выдачи искажает рынок. Строить госполитику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, неправильно, отметил замминистра. А при этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдачи будет постепенным, без резких шагов, и будет связано с понижением ключевой ставки и ростом числа рыночных суд. Как это скажется на ценах на жилье, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
3: Льготные программы по итогу станут адресными и единичными, то есть не будут доступны широкому кругу лиц, многим заемщикам. Даже если они подходят под условия программы, не факт, что по итогу смогут воспользоваться данной программой и получить одобрение. Мы это все прекрасно видели последние несколько лет. Минфин об этом много говорит часто, что нужно все менять, нужно охлаждать рынок. По мнению Минфина, сейчас большая закредитованность населения, первого фактор. Второе, это, безусловно, льготные программы требуют огромных финансовых влияний, соответственно, денег на то, чтобы финансировать льготные программы, их не так уже много. Ввиду этого сокращаются льготные программы, но все не происходит по щелчку пальцев, это такой длительный процесс. Напомню, что не просто так цифра у нас была озвучена 2030 год, семейная ипотека у нас действует до 2030 года, а вот что будет после этой даты, непонятно. Возможно, ее оставят в каком-то видоизмененном варианте. Например, как сейчас IT-ипотека, она вроде бы есть, но сделок по ней всего лишь там 5%.
22: Как вы думаете, это скажется вообще на цене на жилье?
3: Ситуативно мы можем увидеть скидки 20, ну максимум, наверное, 25% для того, чтобы поддержать те проекты, которые реализуются сейчас, для того, чтобы сильно не падали продажи. Но надеяться на то, что сейчас льготные программы свернут и ужесточат, и сейчас цены вернутся на 5 лет назад, скидки будут 40-50%, потому что, ну, я бы не стал.
0: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Ряд банков и Центробанк уже наблюдают рост доли рыночной ипотеки в объеме выдачи новых кредитов, но динамика заметна только на фоне низкой базы прошлого года. Средневзвешенная ставка по рыночной жилищной суде составляет 19,1% по состоянию на 12 июня. А при этом вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что массовая рыночная ипотека в России возможна при ключевой ставке менее 10%. На самом деле комфортной будет ставка 10-12%, считает основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
4: охлаждение и принятие 1 февраля закона о снижении немножко охладило, и на сегодняшний день за май мы видим 55% составляет льготная ипотека из всех сделок, которые проходят. Идет тенденция к уменьшению, и то, что правительство хочет 25-30% по льготной ипотеке, это вполне разумно. Внесет баланс на рынке и будет действительно точечно поставляться категориям граждан, которые действительно нуждаются. А сейчас происходит просто субсидирование государством, и 2 триллиона на поддержку низких ставок делает государство, и это действительно очень большой процент.
22: Если вот произойдет то охлаждение, которое планируется, на ваш взгляд, как это повлияет на саму стоимость недвижимости и на коммерческую ставку?
4: Коммерческую ставку мы же ждем, если, например, мы увидим 8%, то тогда ипотека была бы 10-12, как у нас было. И это приемлемо для наших граждан. Восстановилось бы нормальное, без субсидирования государства, вот такой баланс. В какой момент будет это, мы не понимаем. И на сегодняшний день очень важно все это плавно, чтобы не было резкого такого потери тоже покупателей. Плавно переходить вот к такой стабилизации процентного соотношения льготников и вообще нас, которые могут заем делать кредитов по нормальной просто ставке ипотечной. Не потеряем ни в росте на недвижимость и ни в падении цен на недвижимость.
0: Ирина Доброхотова, Бест Новострой. Ранее Кабмин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет зависеть от числа детей. 10-12% для семей с одним ребенком, 6% с двумя и 4% с тремя и более детьми. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех семей и не зависит от числа детей. 6%. В России появятся новые медицинские специальности. В системе здравоохранения теперь официально будут нутрициологи, нейропсихологи и еще 13 новых направлений. Обновленную номенклатуру утвердил Минздрав. Среди новых специальностей также аналитическая токсикология, реабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и эргореабилитация. Ну, например, такая специальность, как кинезиореабилитолог, была еще с советских времен, как и медицинский логопед, и медицинский психолог. А потом специалисты с немедицинским образованием выпали из системы здравоохранения и сейчас, наконец, вернулись в медицину, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.
5: 20 лет мы боролись за то, чтобы их юридически вернуть на территорию медицинских организаций, потому что в реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Для того, чтобы они работали с больными в медицинских учреждениях, сегодня по закону они должны получить переподготовку или дополнительную подготовку в медицинских институтах, потому что с 2000 года во всех перечисленных выше мной университетах немедицинских программы были изменены и медицинская составляющая из них удалена. Поэтому, как раньше в советское время, выпускников сразу брать в медицинские учреждения мы не могли. Мы должны были им дать медицинскую часть специальностей, и сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. И тогда у него получается по закону, как и у врачей, каждые 5 лет он повышает квалификацию, у него будет категория, он поступает в аспирантуру, докторантуру и так далее, и так далее. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций раньше, до этого нормативного акта, люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был прочим и был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация, наконец, стала такой, какой должна быть.
0: Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. А вот нутрициологом сейчас может называть себя кто угодно, выпускники любых коммерческих курсов. Таким образом, теперь для получения таковой квалификации потребуется высшее медицинское образование, считает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Для того, чтобы получить этот документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально.
8: По факту, чтобы работать по этой специальности и так себя называть, необходимо будет закончить медицинский вуз или колледж медицинский, да?
7: Не колледж, вуз, потому что вуз. Медицинский колледж выпускает медсестер, выпускает фельдшеров. На нутрициолога переквалифицируются врачи, так же, как и диетология, потому что там нужны знания не просто по биохимии, да, как действуют различные пищевые вещества, но поскольку нутрициология у нас официально это наука о питании больного и здорового человека, чем он диетология отличается, потому что диетология это наука о питании больного человека. Нутрициология наука о питании больного и здорового человека. Значит, поскольку звучит слово больного человека, то это врач обязательно.
0: Анна Белоусова. Одновременно Минздрав предложил исключить ряд специальностей. Как сообщали СМИ, это, например, врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-сексолог. А появление новых специальностей отражает запрос на развитие других направлений, считает гендиректор и главный врач клиники К+31 Запад Владимир Елишев.
10: Видимо, на какую-то ближайшую такую перспективу данное направление рассчитаны на достаточно хорошее развитие и поддержку со стороны там и программы госгарантии, потому что, в частности, если говорить про вопросы нутрициологии, то сейчас эта тема, она достаточно востребована у многих специальностей врачебных. Это и терапия, и эндокринология, кардиология, поэтому есть потребности.
0: Владимир Елишев. Изменения, как предполагается, заработают с 1 сентября.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Местоположение. Премиальная Москва так и не смогла всерьез оспорить формулу «location, location, location». Адрес по-прежнему один из ключевых факторов успеха. Так что принадлежность к большому сити уже делает сильными игроками покупательского и инвестиционного рынка и Амбер-Сити на Беговой, и Сидней-Сити на Шелепихинской набережной. Проекты группы компаний ФСК, о которых мы говорим на этой неделе. Транспортная доступность районов, их устойчиво положительная репутация и развитая внешняя инфраструктура, помноженная на богатое инфраструктурное меню самих комплексов, это все из премиальной классики. Амбер-Сити вдобавок может похвастать открыточными видами на Сити и центр города и ландшафтным парком в 6 гектаров. А Сидней-Сити – дружбой с Москвой-рекой и своей загородной атмосферой, редко свойственной кварталам вблизи ЦАО. И что особенно важно, сочетание внешней и внутренней наполненности дает жителям ощущение, что в их распоряжении эксклюзивный набор собственной инфраструктуры, собственной атмосферы, собственных жизненных сценариев. И при этом убирает духоту закрытого периметра, гарантирующего качество жизни, но только по границам забора. Моя коллега Кира Альтман вообще считает, что заборы – это привычка из прошлой жизни, отголоски крепостных стен и часто визуально уродливый декоративный элемент. Радикально, но в одном она точно права.
25: Современные системы безопасной жизни – это в том числе и система видеонаблюдения. А бесшовное соединение территории самого жилого комплекса с окружающей городской средой позволяет мне, современному жителю Москвы, двигаться легко, вместе с ветром. Как виллы в тропиках окружены деревьями, так и современные кварталы в городах становятся частями целого. Мне это по душе.
24: Кстати, инвесторы утверждают, что на вторичном рынке высоко ценятся и подобная бесшовность, и продуктовые детали Сидней-Сити и Амбер-Сити от ФСК. Об этом завтра.
23: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 16:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Противоаварийные работы начали в здании панорамы обороны Севастополя. Спасатели демонтируют поврежденные элементы кровли, представляющие опасность. Об этом сообщили в музее. Там отметили, что есть несколько помещений здания панорамы, которые практически не пострадали при пожаре после удара ВСУ. При этом более 90% полотна панорамы утрачено в результате утаки тушения пожара. Большим количеством воды усугубило ситуацию для полотна. Напомню, в ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы обороны Севастополя. Начался сильный пожар. Ранее сообщалось, что полотно восстановят по цифровой копии. Крыму 17 июня до особого распоряжения запретят передвижение всей мототехники, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ограничения будут действовать с 20.00 до 6 утра. Основная цель мер – обеспечение безопасности. Банк Японии повысил учетную ставку до 1% впервые с 1995 года. Регулятор объяснил повышение на 0,25% устойчивой инфляции и намерением продолжить постепенную нормализацию денежно-кредитной политики страны. Netflix купил права на 2 новых сезона «Маши и Медведя». Стриминг также продлил лицензию на показ предыдущих сезонов мультсериала более чем в 100 странах мира. «Маша и Медведь» – один из самых популярных мультиков с миллиардными просмотрами. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского, в частности, что якобы Владимир Путин отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Подробности буквально через минуту. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Также в пятницу предполагается открытие Ормузского пролива, заявил Дональд Трамп. Тем временем Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую

0: Российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предложение Киева о встрече по дипломатическим каналам не поступало. На саммите Большой Семерки Зеленский также заявил, что обсудил с канцлером Германии Мерцем европейскую поддержку Украины и укрепление ее ПВО. А кроме того, Зеленский присутствовал на совместной встрече с западными лидерами, среди которых президент Франции Макрон, премьеры Великобритании и Италии Стармер и Мелани, американский президент Трамп и главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. По словам Зеленского, на встрече также обсудили увеличение поставок ракет ПВО, некий пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. А Дональд Трамп заявил, что проведет еще одну отдельную встречу с Зеленским. Глава российского МИДа Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Зеленский занимается мегафонной дипломатией.
1: Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов послать, потому что он занимается мегафонной дипломатией, он все публично объявляет, как он недавно хамское послание президенту Путину отправил. Он играет на публику, он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано.
0: Министр иностранных дел России Лавров заявил это на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. А помимо слов о Зеленском, Лавров также заявил, что может и неплохо, если Украина вступит в Евросоюз, ведь в таком случае блок просто развалится. Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Об этом заявили в иранском МИДе. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. И все так же в пятницу Ормузский пролив будет полностью открыт, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». А кроме того, по словам Трампа, в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена. Это опроверг глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он заявил, что любая израильская атака на Ливан и дальнейшая оккупация его территории является нарушением меморандума. Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. И, как пишет Financial Times, многие операторы подождут, прежде чем возобновить транзит, и им недостаточно заявления о мире или общего меморандума. Заявлено на 19 июня подписание меморандума не является гарантией не только мира на Ближнем Востоке, но и стабилизации глобальной торговли, отмечает колумнист BFM.ru Семен Новопруцкий.
2: Совершенно очевидно, что независимо от того, будет ли заключено окончательное соглашение между США и Ираном, а пока речь идет только о меморандуме, который предусматривает переговоры в течение 60 дней по существу, и только тогда можно будет говорить о том, на каких условиях закончится, если закончится эта война. Сейчас ситуация такая, что все государства вынуждены закладываться на то, что Иран в любой момент может безнаказанно перекрыть Ормузский пролив, и что та свобода судоходства, которая существовала в феврале 26 года, не вернется. Теперь Иран так или иначе все равно будет контролировать пролив и брать плату за проход. На это должны закладываться все компании мира. Кроме того, компании арабских стран должны закладываться на то, что они находятся в зоне постоянной военной опасности, а США их не защитит. Им придется переносить производство в более безопасные регионы. Этот процесс уже начался. В частности, крупнейшая алюминиевая компания в мире Альба из Бахрейна купила крупнейший алюминиевый завод Евросоюза во французском Дюнкерке. И это явное следствие войны в Персидском заливе. Кроме того, мы видим, что крупнейшие державы США и Китай не в состоянии были повлиять на Иран, когда он перекрыл Ормузский пролив. Это означает, что у мировой торговли больше нет глобальных гарантов. Тем не менее, от любого прекращения огня на Ближнем Востоке будут и некоторые положительные последствия для экономики. Совершенно очевидно, что мы увидим некоторое замедление инфляции по отношению к тем прогнозам, которые строились на случай эскалации. Мы можем увидеть некоторое падение мировых цен на нефть, рост фондовых рынков и рост цены драгметаллов. Однако прежней ситуации, при которой свобода судоходства в Ормузском проливе, одной из важнейших водных артерий для мировой торговли, была всеобщей и постоянной, явным образом не вернется. И по крайней мере при нынешней американской администрации и нынешнем иранском режиме мировая экономика будет жить в условиях глобальной нестабильности. опасностей, а новые изменения будут зависеть только от того, какие еще потрясения могут произойти. Дональд Трамп действительно добился того, что существенно изменил баланс в мировой экономике и мировой торговле. Кстати, еще одним важным следствием этой войны, несмотря на кажущееся политическое поражение США, стало то, что в результате этих боевых действий в последние месяцы США впервые за долгое время стали крупнейшим мировым экспортером.

0: нефти, потеснив на второе и третье места Россию и Саудовскую Аравию.
1: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Однако стоит отметить, что конкретные пункты американо-иранского соглашения до сих пор остаются неясными. Ранее иранское агентство Мехр утверждало, что Вашингтон, среди прочего, обязался снять с Тегерана санкции и разморозить активы на сумму 24 миллиарда долларов. Однако вице-президент США Венс это опроверг. Он заявил, что такая сумма не упоминалась ни в одном документе. Он подтвердил, что Штаты в целом готовы обсудить разморозку активов, но только после официального подписания меморандума. При этом Иран должен отказаться от своей ядерной программы. Однако, как передает Axios, глава ЦРУ Рэдклифф, госсекретарь Рубио и глава Пентагона Хексет сомневаются, что Иран пойдет на такие уступки. Поэтому соглашение, в принципе, может быть под угрозой срыва, но окончательное решение остается за Трампом. Сам американский президент заявил, что Тегеран никогда не получит возможности ни создавать, ни приобретать ядерное оружие. И если попытается получить его, то столкнется с немыслимыми последствиями. По данным Reuters, CNN, Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. И полный его текст будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Кроме того, Дональд Трамп лично опроверг еще один обсуждаемый в СМИ пункт американо-иранского соглашения.
2: У нас есть сделка. Она хорошая и справедливая. И, кстати, мы не будем инвестировать в Иран. На днях об этом были слухи, они просто нелепые. У нас есть право сделать что-либо, если мы этого хотим. Но мы не будем ничего инвестировать. Мы не давали такого обязательства.
1: По словам американского президента, штаты Ирана переходят на второй этап мирной сделки. По его словам, новая фаза будет проще. В Тегеране, однако, официально это не подтверждают. Ранее Трамп также заявил, что по мере заключения сделки Иран уйдет на второй план, а США сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает South China Morning Post.
3: Between 2021 and 2025.
4: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
1: Этот тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российский студент с ним регулярно сталкивается. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей. Магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. А какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
5: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
1: Руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин. Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным.
6: Все золото мира. Во многих языках присутствуют устойчивые фразеологизмы со словом «золотой». Почти всегда это прилагательное используется в значении «самый» или «главный». В русском самое общеупотребительное из подобных идиом – «золотая середина». Выражение подразумевает стремление избегать крайности, во всем искать средний, умеренный путь. Словосочетание «золотой век» по смыслу используется как отсылка к историческим периодам, когда все было лучше, чем ныне. Но оставшее популярным в последнее время выражение «золотой век». «Золотая молодежь» подразумевает круг детей богатых и влиятельных родителей, ведущих роскошный и беззаботный образ жизни, полный развлечений.
7: Все золото мира на Бизнес-ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст.
8: 22 июня. Клуб Алексея Козлова. Дитмар Нтаку. Музыкант из Камеруна, работающий на пересечении африканских музыкальных традиций, джаза и современной ритмической музыки. Его программа строится на сочетании этнических мотивов, насыщенной ритмики и живого ансамблевого звучания. Концерт создаст атмосферу яркого музыкального путешествия, в котором органично соединяются культурные традиции и актуальный джаз. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
9: Знай меру. Терция, от латинского «третье по порядку», единица измерения времени, не входящая в систему Си. Третье деление часа после минуты секунд, по определению равна 1/60 доли секунды. В настоящее время практически не используется, а заменяется десятичными долями секунды. С терцией, как музыкальным интервалом, кроме названия «единица времени», ничего общего не имеет.
7: Знай меру на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
10: Группа «Позитив» планирует занять около 10% российского рынка защиты конечных устройств, компьютеров и серверов в течение 1-2 лет. Сейчас объем этого рынка оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Компания собирается наращивать долю за счет развития своих продуктов, которые защищают устройства от вирусов, кибератак и программ-шифровальщиков. В дальнейшем планируется добавить элементы искусственного интеллекта и облачные сервисы.
7: Отчеты и планы.
10: Суд в Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию «ЮТЭР» выплатить пассажиру более 280 тысяч рублей за отказ перевозки и аннулирование билета. Женщине отказали в посадке на рейсы за превышение габаритов ручной клади, при этом перевозчик отказался принять доп. Оплату. Позже авиакомпания без предупреждения отменила ее обратный билет из Баку, из-за чего пассажирке пришлось повторно покупать билеты. Суд взыскал с перевозчика компенсацию убытков, морального вреда, неустойку и штраф. Китайская Alibaba представила свою первую модель искусственного интеллекта для роботов под названием Квен-робот. В нее вошли три системы для управления роботизированной рукой, для навигации и для ориентации в окружающем пространстве. Они предназначены для использования в разных типах роботов. Ранее в компании заявляли, что планируют в течение 3 лет инвестировать более 50 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, робототехники и создание облачных платформ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Его представят на полях саммита G7 во Франции. Впервые в Британии будут введены рестрикции против газовозов, перевозящих российский жиженый природный газ. Под санкции также подпадут суда так называемого теневого флота и финансовые структуры, которые, по версии британских властей, используются для обхода санкций. Всего в списке больше 600 судов, связанных с Россией. Премьер страны Кир Стармер заявил, что меры направлены на усиление давления и сокращение доходов России. О том, какими могут быть последствия для российского СПГ, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
11: Мы уже давно живем в той реальности, когда наши нефтеналивные суда, кстати говоря, и газовозы попадают под различные санкционные списки в Соединенных Штатах, Европейского Союза, теперь уже и Великобритании, поэтому какого-то качественного изменения ситуации я не вижу. Другое дело, что создаются дополнительные сложности при проходе таких судов через европейские воды, поскольку по-любому мы не можем полностью использовать Северный морской путь, я имею в виду в восточном направлении круглогодично, значит, очевидно, суда наши с жиженным природным газом с ямальских проектов будут проходить через европейские, в том числе территориальные воды. И это будет дополнительной головной болью для России, для того, чтобы защищать такие суда от незаконного задержания со стороны европейских или британских военно-морских сил. Потому что мы видели, было несколько прецедентов. Это все распространялось на суда теневого флота, которые не принадлежали Российской Федерации. Большая часть газовозов, которые мы используем для транспортировки жиженного природного газа, они ходят под российским флагом, и на них распространяется защита Российской Федерации от любых незаконных действий по отношению к ним. Поэтому, скорее всего, нам придется обеспечивать проводку таких судов через европейские территориальные воды, в том числе с использованием наших военно-морских и военно-воздушных сил, как это и было некоторое время назад в отношении судов теневого флота после угроз Европейского Союза о том, что им дозволено задерживать такие суда, если они попали в санкционные списки и могут тогда подлежать задержанию и даже аресту. Для нас это, наверное, дополнительные издержки, связанные с тем, что придется тратиться на проводку наших судов под защитой российского военно-морского флота.
1: Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Великобритания также расширила санкционные списки еще на 43 позиции. Среди прочих в него вошли банки Яндекс, Wildberries, Вятич и Еврофинанс, Моснарбанк. Структуры компании А7, А7-агенты, А71, а также два российских страховщика Росгосстрах и Баланс страхования. Британские санкции, как заявили Wildberries, не приведут к изменениям в обслуживании клиентов и партнеров ВБ-банка и маркетплейса. Об отсутствии последствий для операционной деятельности также сообщили в Яндексе. В А7 заявили, что рестрикции не повлияют на международные расчеты России. Комментируют руководители практики заморозки активов коллеги адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
12: Это так называемые блокирующие санкции. То есть для этих лиц это значит, что операции и сделки с британскими контрагентами становятся недоступными, а активы, которые находились в управлении, под контролем или проходили через британских лиц, например, через британские банки, они, скорее всего, уже заблокированы, и получить им доступ можно только через получение специальной лицензии от регулятора британского. Работа внутри России здесь условно не ограничена, да, это очень зависит от компании, потому что, например, возьмем А7, да, А7 основан на проведении трансграничных платежей с фунтами стерлингов, это платежи с использованием британских банков, а теперь этот путь ограничен. Скорее всего, они столкнулись с этой проблемой и раньше, потому что Евросоюз уже вводил ограничения против А7. Это большая возможность предположить, что они уже были готовы к тому, что такие ограничения повлияют на их бизнес и уже подготовились к этому. Для других компаний здесь первый критерий – это понять, насколько в соотношениях в бизнесе этой компании присутствуют британские контрагенты. И второе, если компания попала под британские санкции, но не находится под американскими и европейскими, а для нее это значит, что и со стороны европейских и американских агентов хождение британских списков тоже влияет на готовность их осуществлять сделки и, возможно, желание расторгнуть отношения с компанией в связи с введенными ограничениями. Глобально, да, из-за того, что эти санкции не являются новыми, именно с точки зрения категории лиц, против которых они введены, соответственно, компании из этого сектора должны были понимать, что они находятся в зоне риска. Скорее всего, они провели или должны были провести работу, связанную с обеспечением либо плана Б, либо иных путей решения ситуации, связанных с отказом британских контрагентов, заморозкой тех активов, которые находятся в руках британских лиц.
1: Руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнер Никит Ершов. Вместе с санкциями против России Лондон объявил о новом энергетическом соглашении с Украиной. Финансирование поставок обогащенного урана для украинских атомных электростанций на ближайшие 2 года. Речь идет о сотрудничестве британской компании «Юренко» с украинским оператором «Энергоатом», которое длится с 2023 года. На новые проекты выделят около 210 миллионов фунтов. По словам британских властей, соглашение имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины. «Энергоатом» обеспечивает более 50% потребностей страны в электроэнергии, комментирует директор АНО «Атоминфоцентр», главный редактор издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
13: поставщик, изготовитель топлива, это американская компания Westinghouse, но она делает именно топливо, она не добывает уран, не обогащает его. Поэтому за добычу урана и природный уран, и услуги по его обогащению Украина покупает у других фирм. В частности, по обогащению урана у них вот есть соглашение, это концерн Юренко, это общеевропейский концерн, там входит 3 страны, в том числе Британия. То, что вот мы сейчас вот видим, Британия просто вот подтверждает, что она и дальше будет обогащать уран для украинской страны на своем заводе. Кто там будет платить, это большой интересный вопрос. Уж не знаю, из каких денег это будет все оплачиваться, но это, собственно говоря, меня не очень волнует. Поставки Украина перешла давно, потому что они вынуждены свои атомные станции старые поддерживать эксплуатацию, потому что они там обеспечивают больше половины генерации в стране, поэтому, соответственно, вот они закупаются у своих новых друзей, новых союзников.
14: А масштабы вот этих закупок?
13: Под контролем Украины, украинской страны, осталось 9, да, энергоблок. Соответственно, поставки обогащенного урана идут примерно на 9 атомных энергоблоков. Соответственно, и поставки топлива тоже идут в таких масштабах. То есть это совершенно четко все буквально вот выслеживается. И если они начнут останавливать свои энергоблоки, ну, значит, есть какой-то дефицит в поставках. Но на данный момент, насколько понимаю, они в основном работают.
1: Александр Уваров, главный редактор издания «Атом.Инфо.ру», за усиление санкций. На саммите «Большой семерки» высказались лидеры стран G7. Там заявили, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы способствовать переговорному процессу, в частности, посредством санкций в отношении нефти. Канада сегодня внесла в санкционные списки Московскую и Санкт-Петербургскую биржи, Абсолютбанк, Земский банк, страховую компанию «Согласие», а также 120 судов так называемого «теневого флота».
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, а в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас». Первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
17: «Сумма технологий» на Business FM. Все золото мира. Золото дураков, по-английски «fool's gold» – это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золото быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей. Хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно. Все золото мира на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вуфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
18: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло. Глава государства обсудил с руководителем республики социально-экономическое развитие Северной Осетии в ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте. Напомню, состоится голосование по назначению руководителя республики. В 2026 году у Сергея Миняйло истекает срок полномочий руководителя Северной Осетии. Сегодня в московском регионе выпадет до 25 миллиметров осадков. Это сделает вторник самым дождливым днем недели, рассказали в гидрометцентре. Кроме того, вечером водители могут столкнуться с 8-бальными пробками из-за осадков и временных перекрытий. Об этом предупредили в Дептрансе. Там посоветовали водителям выбирать маршруты объезда, а также соблюдать скорость и дистанцию на дорогах. Государственный экзамен для выпускников 9 классов в Воронеже перенесли на резервный день. Причина в том, что школьники вынуждены провели в убежищах более 2 часов после объявленной сегодня в регионе угрозы атаки беспилотников ВСУ. В Нововоронеже, где школьников также дважды эвакуировали в убежище, проведение ОГЭ возобновили. ФБР предотвратило атаку на Белый дом во время турнира UFC Freedom 250. Об этом сообщил директор бюро Каш Патель. Злоумышленники, по его словам, планировали ударить начиненными взрывчаткой беспилотниками по соседним с Белым домом зданиями, чтобы спровоцировать эвакуацию и открыть огонь по людям. Затем они собирались штурмовать ворота Белого дома. Глава ФБР утверждает, что целью была капиталистическая элиты, миллиардеры и политики. Напомню, на мероприятии 14 июня, которое совпало с 80-летним юбилеем Дональда Трампа, присутствовал сам американский президент и другие высокопоставленные должностные лица. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. Подробности буквально через минуту. Сегодняшняя атака ППЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Повреждение получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. Каковы последствия атак? Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, посчитали в «Автостат». Много ли это или мало? И о чем говорит такая тенденция? Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Сообщения об ограничениях поступали из регионов с середины прошлой недели. Водители говорили, что в один бак заливают не более 20 литров бензина, 60 литров дизеля и не больше 300 литров топлива для грузовиков. Горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Оператор подтвердил «Бизнес-ФМ», что введено ограничение и на отпуск топлива, и на наличку. Однако он уточнил, что ограничения есть на отдельных заправках, хоть и по всей стране.
19: В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на топливо. На бензин он составляет 30 литров, на дизель 60, дизельное топливо для грузовых автомобилей 300 литров. Была информация, что лимит на отпуск введен на отдельных АЗС по всей стране. К сожалению, также принимается на АЗС сейчас наличный расчет в связи с проблемой в работе банковских терминалов. Ведутся работы по восстановлению. Также точечно нужно уточнять первичное посещение.
1: Ограничения на заправках «Татнефти» начались после атаки украинских дронов на Нижнекамский НПЗ на прошлой неделе. В правительстве Татарстана заявили, что держат ситуацию на контроле. «Татнефть» – пятая в России нефтяная компания по объему добычи нефти. По числу заправок основной регион «Татнефти» – Татарстан. Далее идут Москва и Петербург, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. Москвичка Наталья заправилась на заправке «Татнефть» сегодня. В Москве ограничение 30 литров на машину. Прием только налички. Ранее было ограничение в 20 литров, говорит Наталья.
20: Я более 15 лет клиент «Татнефти», заправляюсь в основном только на их заправках, ну, либо в редких случаях на «Роснефти». Это заправка «Внутренняя сторона МКАД», первый километр. Заправляюсь сейчас, ограничение не 20, а 30. Буквально позавчера сестра говорила, что ей только 20 литров залили.
1: Москвичка Наталья. На трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург водители стоят в многочасовых очередях на заправках, следует из видео из соцсети. Федеральная антимонопольная служба на этом фоне завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров. Это солят товарные рынки. Агроторг Юг и Хансел, говорится в сообщении ФАС. При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факт, который подтверждает координацию организации при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компании обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, отметили в ФАС. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Такой сговор может влиять на цены топлива по всей стране, а не только в отдельных регионах, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
21: Что касается компании «Солит товарные рынки», на протяжении последних лет она не раз уже была увлечена регуляторами в действиях на биржевом рынке, которые, в принципе, не сообразуются ни с законодательством, ни с правилами биржевой торговли. С учетом текущей волатильности на биржевом рынке бензин, многие компании пытаются воспользоваться ситуацией, особенно такие, которые могут позволить себе достаточно большое привлечение кредитных средств для закупки топлива, и выметать объемы на биржевом рынке для того, чтобы потом перепродавать их на внебиржевом. Соответственно, это создает ажиотаж, что толкает цену в рамках биржевого дня вверх. Ну а, соответственно, увеличение стоимости топлива на оптовом рынке на петербургской бирже потом, естественно, транслируется в розницу. В текущих условиях, когда цена на бензин и так достаточно высока, а в ряде регионов наблюдают сложности с его поставками, такие действия негативно влияют на цену. Поэтому, в принципе, решение ФАС, наверное, справедливо.
22: Влияние на всю страну, да, это не локально, не в точках, не в регионах.
21: Получается, да, если в рамках биржевого дня какой-то трейдер начинает активно откупать топливо по любым ценам, естественно, спрос рождает предложение и наоборот, и цена начинает ползти вверх, что сказывается на цене на 95 или 92 на бирже в течение торгового дня, возможно, и на следующий день. Поэтому получается, что одна-две компании, которые действуют таким образом, могут, в принципе, влиять на цены на топливо фактически по всей стране.
1: Владимир Бабылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Фермеры снова подняли вопрос обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом, пишут ведомости со ссылкой на участников рынка. Из-за роста цен сложная обстановка сохраняется в Центрально-Черноземном экономическом районе. Это ключевая аграрная зона, где уборка урожая начнется раньше остальных. По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива с апреля выросла на 23%, и к середине июня достигла исторического максимума 77 тысяч рублей за тонну. У фермеров, которые не успели закупить солярку заранее, средств на покупку дизтоплива по таким ценам не хватит, отметила председатель Ассоциации «Народный фермер» Волгоградской области Михаил Девитаев. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших к столице. Повреждение получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Небольшой дым над территорией завода был совсем недолго и быстро исчез. Над Московской областью силы ПВО за ночь и утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Электростале пострадали 4 мужчин, 2 из них госпитализированы. Еще один человек пострадал в Котельниках. В воскресенье ранена 13-летняя девочка. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. В Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. В Самаре на время останавливали движение наземного общественного транспорта. А в Воронеже сдачу ОГЭ перенесли на другой резервный день. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Пожар уже потушили. Российские военнослужащие в течение суток сбили 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский дрон самолетного типа, заявили в Минобороны. О том, какими ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видео наблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицироваться как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Во всех 4 столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. В Шереметьево уже открыли, а Внуково, Домодедово, Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, посчитали в Автостате. А правда, 25 тысяч автомобилей – это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей в 1 300 000 штук. Основной рынок давно за китайцами, а выбор в пользу европейцев воспринимается сейчас как каприз, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин.
2: Мне кажется, это люди, которые все еще не могут привыкнуть к тому, что автомобили сейчас в большинстве случаев китайские. Соответственно, хотят вернуться к тем автомобилям, на которых они ездили 5-7 лет назад, считая, что эти автомобили до сих пор качественные и престижные. Но есть один нюанс в этом во всем. Очень большое количество автомобилей европейских брендов поставляется к нам из Китая. И там же производится. Поэтому здесь есть некоторый парадокс, когда человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, при этом он покупает абсолютно китайский автомобиль, и иногда обнаруживаются там артефакты, присущие именно тому рынку. Это странные настройки, какие-то там нюансы эргономики и все остальное. Это, конечно же, такая историческая память у нас, да, практически мышечная. По поводу европейских производителей, когда это было хорошо, качественно и здорово, а китайские машины у нас считались автомобилями чуть ли не 3-го сорта, даже не 2-го. Соответственно, нет пока вот сейчас понимания, что все поменялось. Да, у нас возят автомобили из Германии, арабских стран, европейских брендов, опять же, но, еще раз повторю, очень многие
3: многие машины известных нам марок ввозятся и производятся в Китае. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс. Если человек готов переплачивать серьезные суммы, значит, наверное, он понимает, для чего это ему нужно. Но, как правило, помимо того, что человек думает, что это качественнее и лучше, он все-таки думает о своем имидже, о своем каком-то ему одному понятному понятии престижа.
4: Какие-то тенденции произошли, что именно в этом году, в период с января по май, продажи европейцев выросли в два раза по сравнению вот с таким же периодом прошлого года?
3: Нет, никаких акций, естественно, не было, никаких скидок никто не дает, потому что это параллельный импорт 100%, и здесь нет никакой благотворительности, никакого альтруизма. Мне кажется, здесь основная причина в том заключается, что китайцы вроде как и представляют что-то дорогое, красивое у себя на рынке, но к нам оно идет достаточно долго, опять же, по каналам параллельного импорта, а официально новые модели они привозить не торопятся. Соответственно, люди хотят покупать хорошие машины и готовы платить за это деньги, но выбор среди дорогих китайских марок не очень большой, поэтому здесь все чаще люди обращаются, как раз возвращаются, точнее, ко всяким BMW и прочим Мерседесам.
1: Главред сетевого автомобильного издания «Кьютору» Максим Ракитин. Среди европейцев первую пятерку в продажах заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda.
5: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
24: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
25: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
26: Агат. Покупай выгодно.
27: Возрастное ограничение 6+.
28: СФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
29: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Как сообщили представители национального мессенджера, чтобы подключиться к платформе, необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля самозанятой и подтвердить данные через госуслуги. Затем самозанятые получат доступ к набору цифровых инструментов для взаимодействия с аудиторией и организацией продаж. На Нижегородскую трамвайную концессию дополнительно выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на покрытие удорожания материалов, в том числе трамвайных рельсов. Средства направят из федерального бюджета. Еще 223 миллиона рублей в качестве регионального софинансирования концессионных расходов выделят на эти же цели бюджет Нижегородской области. По словам замминистра транспорта региона Дениса Рябинина, уже сделано 115 из 149 километров трамвайных путей, закуплен почти весь подвижной состав, осталось приобрести еще несколько новых трамваев в большой вместимости и модернизировать депо с тяговыми подстанциями. Основную часть работы должны завершить в будущем году. Концессионером по модернизации трамвайной сети выступает подконтрольная региональным властям компания «Экологические проекты». Штраф за незаконное использование водителями знака инвалида может увеличиться в 1,5 раза. Инициативу рассматривают в Госдуме. Сейчас штраф составляет 5 000 рублей. Депутаты предлагают повысить его до 7 500, если нарушение зафиксировано впервые, и до 25 000 рублей за повторное. Авторы инициативы считают, что знак часто используют незаконно, чтобы занимать парковочные места. Это ограничивает доступ к ним для людей с инвалидностью. Большинство нижегородских работодателей готовы нанимать пенсионеров. Их готовы брать в качестве квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов или менеджеров по продажам, водителей, врачей, уборщиков и охранников. Также их берут на работу учителями, средним медперсоналом, кладовщиками, бухгалтерами и поварами. Не рассматривают в качестве кандидатов эту группу работников 27% нанимателей. В Нижегородской области продолжат проводить фестиваль «Музыка балконов». Он стартует 20 июня и продлится до конца августа. В Нижнем Новгороде состоятся 11 концертов на балконах исторических зданий, хорового колледжа, на площади Минина и Пожарского, усадьбы Рукавишниковых и дома Сироткина. В области концерты запланированы в Градце, Чкаловске, Арзамасе, Большом Болдине. Узнать расписание и список выступающих можно на сайте музыкабалконов.рф. Мероприятие без возрастных ограничений. В Санкт-Петербурге выставят на торги автограф Николая II. Аукцион состоится в четверг, пишет Интерфакс. Начальная стоимость лота 700 тысяч рублей. Покупателям предложат кожаный бювар с фотографией и автографом императора. Торги проведет аукционный дом Литфонд. Там отметили, что сам бювар с внутренней стороны украшен золотым тиснением. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 18. Днем синоптики обещают пасмурное небо, дождь и плюс 20 градусов на термометре.
6: Валюта.
7: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
29: Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер G-Tour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В последний раз список машин корректировали в марте. Тогда в него добавили три модели HVL, а также Tenet T7, которые производятся на мощностях АГР холдинга в Калуге. Новые требования к автомобилям для такси действуют с 1 марта. Машины должны соответствовать установленному уровню баллов локализации или быть произведенными в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Изначально в перечень включили машины марок «Лада», «Солер», «Савалют», «Москвич», «Ума» и «Воя». Нижегородский Минфин вернул в областной бюджет 196,5 миллионов рублей неотработанных авансов, ранее выделенных компанией «Нижегородавтодор». На эту сумму будет увеличен объем ассигнования областного дорожного фонда, следует из бюджетной поправки. Подрядчик, сорвав в регионе ряд госконтрактов по дорожному строительству, обанкротился. Часть обязательств за банкрота выполнили его субподрядчики, но оплаты они не получили и судились по этому поводу с Минфином, предъявляя исполнительные листы. Министр финансов Ольга Сулейман в заксобрании сообщила, что субподрядчики ДСК «Городецкая» и общество с ограниченной ответственностью НАЦ проиграли судебные споры с министерством, поскольку они не являются участниками казначейского сопровождения. В казначейской системе исполнения их исполнительные листы предъявлены быть не могут. Субподрядчики могут через судебных приставов предъявить коммерческим счетам «Нижегородавтодор» либо встать в очередь в процедуре банкротства, пояснила министр. По словам председателя комитета ЗАГС-собрания по бюджету Александра Шаронова, с неоплатой выполненных работ вышла некрасивая история. В конкурсной массе «Нижегородавтодор» практически ничего нет, пишет «Коммерсант Приволжья». В ответ на вопросы депутата представители областного Минтранса признали, что ситуация не совсем нормальная, но также сослались на судебную практику. Шереметьево перевело управление багажной системой на отечественный софт. На программном обеспечении компании «Рексофт» перевели управление транспортировкой между северной частью аэропорта, где расположены терминалы Б и С, и южной, объединяющей терминалы Д, Е и Ф, сообщают ведомости со ссылкой на разработчика. Стоимость такой системы может достигать 700 миллионов рублей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
9: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
6: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: сети появляются объявления о продаже специальных ежей для дачи. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
10: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
11: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкт у них все равно есть определенный. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
10: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
12: Тут настолько это все индивидуально, это действительно работает, но далеко не у всех, и не всегда.
13: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
12: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
10: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
14: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
10: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
28: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На Бизнес-ФМ. Реклама.
15: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
26: «Агат». Покупай выгодно.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
0: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
0: Культ наличности. На Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Estoy misión imposible».
2: Пожалуй, самая оригинальная фраза родом из Перу. «Я – это невыполнимая миссия». Так говорят о себе перуанцы, когда им не хватает денег. На самом деле сленговое испанское «миссио» в большинстве случаев означает «оказаться на мели». Каламбур возник совершенно случайно. К фразе «estoy misión», то есть «я банкрот», после выхода на экраны известного фильма кем-то в шутку приклеилось «impossible». И почти сразу сочетание превратилось в устойчивый оборот. Поэтому, услышав в Перу что-то по поводу невыполнимой миссии, не спешите предполагать, что речь о Томе Крузе и спасении человечества.
0: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Он, я думаю, и сам не хотел ни.
0: Business FM. Новости. Коротко.
16: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. В Белгородской области несколько районов подверглись ударам украинских дронов. Пострадал один человек, сообщает оперативный штаб региона. Президент Владимир Путин обсудил с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло систему помощи участникам спецоперации и членам их семей. «Самая главная мера поддержки – это программа по строительству домов», – рассказал Миняйло. Глава республики доложила и о работе центров поиска пропавших без вести. Он уточнил, что туда идут обращения из 74 регионов. В основном запросы касаются военных, которые проходят службу в соединениях частях 58-й армии. Путин назвал эту работу очень важной. Иран выдержал серьезные удары, после чего, используя оставшуюся силу, Тегерану удалось поставить Вашингтон на колени. Такое мнение публикует израильский портал Юнет. По его данным, в Израиле, цитата, «давно не было такого единства и консенсуса между правыми и левыми политическими силами о том, что соглашение между США и Ираном, которое должно быть подписано 19 июня, является стратегическим поражением для израильской стороны и провалом для США и умеренных суннитских государств региона». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью. Как сообщает пресс-служба СКР, за 4 месяца года выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Международный союз конькобежцев ИСУ на своем сайте опубликовал список участников этапа серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. Российские и белорусские фигуристы не заявлены ни на один из этапов серии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского, в частности, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Подробности через минуту. Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта, свидетельствуют данные торгов. Так нефть реагирует на сообщение о скором открытии Ормузского пролива. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского. В частности, тот заявил, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предложение Киева о встрече по дипломатическим каналам не поступало. На саммите Большой Семерки Зеленский также заявил, что обсудил с канцлером Германии Мерцем европейскую поддержку Украины и укрепление ее ПВО. Кроме того, Зеленский присутствовал на совместной встрече с западными лидерами, среди которых президент Франции Макрон, премьеры Великобритании и Италии Стармер и Мел.

0: Еще на фортепиано.
1: Министр иностранных дел России Лавров заявил это на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Письмо, помимо слов о Зеленском, Лавров также заявил, что может и неплохо, если Украина вступит в Евросоюз, ведь в таком случае блок просто развалится. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Турция готова выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Тем временем министр иностранных дел Германии Вадефуль допустил, что новые российско-украинские переговоры могут начаться этим летом. Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Об этом заявили в иранском МИДе. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум в Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. И все так же в пятницу. Армузский пролив будет полностью открыт, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Цена нефти Brent на этих заявлениях опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. По словам Трампа, Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти, так как Армуз скоро будет открыт. Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Армузском проливе может занять несколько месяцев. По данным Кеплера, в Персидском заливе остаются заблокированными 118 танкеров, на которых находится примерно 75 миллионов баррелей нефти. Заявленное на 19 июня подписание меморандума не является гарантией не только мира на Ближнем Востоке, но и стабилизации глобальной торговли, отмечает колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
2: Совершенно очевидно, что независимо от того, будет ли заключено окончательное соглашение между США и Ираном, а пока речь идет только о меморандуме, который предусматривает переговоры в течение 60 дней, по существу, и только тогда можно будет говорить о том, на каких условиях закончится, если закончится эта война. Сейчас ситуация такая, что все государства вынуждены закладываться на то, что Иран в любой момент может безнаказанно перекрыть Армузский пролив, и что та свобода судоходства, которая существовала в феврале 26 года, не вернется. Теперь Иран так или иначе все равно будет контролировать пролив и брать плату за проход. На это должны закладываться все компании мира. Кроме того, компании арабских стран должны закладываться на то, что они находятся в зоне постоянной военной опасности, а США их не защитит. Им придется переносить производство в более безопасные регионы. Этот процесс уже начался. В частности, крупнейшая алюминиевая компания в мире Альба из Бахрейна купила крупнейший алюминиевый завод Евросоюза во французском Дюнкерке. И это явное следствие войны в Персидском заливе. Кроме того, мы видим, что крупнейшие державы США и Китай не в состоянии были повлиять на Иран, когда он перекрыл Армузский пролив. Это означает, что у мировой торговли больше нет глобальных гарантов. Тем не менее, от любого прекращения огня на Ближнем Востоке будут и некоторые положительные последствия для экономики. Совершенно очевидно, что мы увидим некоторое замедление инфляции по отношению к тем прогнозам, которые строились на случай эскалации. Мы можем увидеть некоторое падение мировых цен на нефть, рост фондовых рынков и рост цены драгметаллов. Однако прежней ситуации, при которой свобода судоходства в Армузском проливе, одной из важнейших водных артерий для мировой торговли, была всеобщей и постоянной, явным образом не вернется. И по крайней мере при нынешней американской администрации и нынешнем иранском режиме, мировая экономика будет жить в условиях глобальной нестабильности, а новые изменения будут зависеть только от того, какие еще потрясения могут произойти. Дональд Трамп действительно добился того, что существенно изменил баланс в мировой экономике и мировой торговле. Кстати, еще одним важным следствием этой войны, несмотря на кажущееся политическое поражение США, стало то, что в результате этих боевых действий в последние месяцы США впервые за долгое время стали крупнейшим мировым экспортером нефти, потеснив на второе и третье места Россию и Саудовскую Аравию.
1: Колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский. Однако стоит отметить, что конкретные пункты американо-иранского соглашения до сих пор остаются неясными. Ранее иранское агентство Мехр утверждало, что Вашингтон, среди прочего, обязался снять с Ирана санкции и разморозить активы на сумму $24 миллиарда. Однако вице-президент США Венс это опроверг. Он заявил, что такая сумма не упоминалась ни в одном документе. Он подтвердил, что Штаты в целом готовы обсудить разморозку активов, но только после после официального подписания меморандума. При этом Иран должен отказаться от своей ядерной программы. Однако, как передает Axios, глава ЦРУ Рэдклифф, госсекретарь Рубио и глава Пентагона

0: Брексит сомневаются, что Иран пойдет на такие уступки. Поэтому соглашение, в принципе, может быть под угрозой срыва, но окончательное решение остается за Трампом. Сам американский президент заявил, что Тегеран никогда не получит возможности ни создавать, ни приобретать ядерное оружие, а если попытается получить его, то столкнется с немыслимыми последствиями. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. И полный его текст будет опубликован только после официального подписания в пятницу. А кроме того, Дональд Трамп лично опроверг еще один обсуждаемый в СМИ пункт американо-иранского соглашения.
1: У нас есть сделка. Она хорошая и справедливая. И, кстати, мы не будем инвестировать в Иран. На днях об этом были слухи, они просто нелепые. У нас есть право сделать что-либо, если мы этого хотим. Но мы не будем ничего инвестировать. Мы не давали такого обязательства.
0: По словам американского президента, штаты Иран переходят на второй этап мирной сделки. По его словам, новая фаза будет проще. В Тегеране, однако, официально это не подтверждают. Кроме того, по словам Трампа, в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена. Это опроверг глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он заявил, что любая израильская атака на Ливан и дальнейшая оккупация его территории является нарушением меморандума. А по данным израильского канала N12, США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с документом. Ранее Трамп также заявил, что по мере заключения сделки Иран уйдет на второй план, а США сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает Саус China Morning Post.
2: Between 2021 and 2025.
3: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
0: Этот тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. А при этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов. А какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
4: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
0: Руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин. Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным.
5: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
9: Говорящие фамилии на Business FM.
10: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Арбитраж.
12: Группа «Позитив» планирует занять около 10% российского рынка защиты конечных устройств, компьютеров и серверов в течение 1-2 лет. Сейчас объем этого рынка оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Компания собирается наращивать долю за счет развития своих продуктов, которые защищают устройства от вирусов, кибератак и программ-шифровальщиков. В дальнейшем планируется добавить элементы искусственного интеллекта и облачные сервисы.
13: Отчеты и планы.
12: Суд в Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию «ЮТЭР» выплатить пассажиру более 280 тысяч рублей за отказ перевозки и аннулирование билета. Женщине отказали в посадке на рейсы за превышение габаритов ручной клади. При этом перевозчик отказался принять доп. Оплату. Позже авиакомпания без предупреждения отменила ее обратный билет из Баку, из-за чего пассажирке пришлось повторно покупать билеты. Суд взыскал с перевозчика компенсацию убытков, морального вреда, неустойку и штраф. Китайская Alibaba представила свою первую модель искусственного интеллекта для роботов под названием Квен-робот. В нее вошли 3 системы для управления роботизированной рукой, для навигации и для ориентации в окружающем пространстве. Они предназначены для использования в разных типах роботов. Ранее в компании заявляли, что планируют в течение 3 лет инвестировать более 50 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, робототехники и создание облачных платформ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Семнадцать сорок шесть в Москве. Отвернется ли CNN от демократов? Контроль над американским новостным телеканалом, входящим в корпорацию Warner Brothers, получит соратник Дональда Трампа. Речь про техномагната и основателя Oracle Ларри Эллисона, который владеет Paramount. Корпорация вскоре окончательно поглотит Warner Brothers со всеми медиа-активами, включая CNN. Сделка на днях была одобрена Минюстом США. В ведомстве заявили, что покупка Warner Brothers вряд ли нанесет ущерб конкуренции и американским потребителям. А впрочем, сами журналисты CNN, одного из главных американских каналов, который традиционно поддерживает демократическую партию, говорят о том, что редакционная политика может измениться.
14: Компания Paramount заявила, что сделка в корне благоприятствует конкуренции. Что же касается перспектив получения контроля над CNN, которая вызвала тревогу среди групп, выступающих за свободу прессы, то компания сообщила, что будет инвестировать в будущее журналистики, а не принижать ее. Сделку, кстати, финансирует союзник Трампа Ларри Эллисон, миллиардер и соучредитель Oracle, чей сын Дэвид Эллисон в прошлом году стал генеральным директором Paramount в результате слияния компаний. Критики сделки с Warner Brothers указывают на реорганизацию другого актива Paramount – CBS News, телеканала, с которым Дональд Трамп уже судился. Все это может быть доказательством того, что медиа-империя Paramount поддается политическому давлению. А проверка регулирующих органов того же Минюста, который сейчас возглавляет другой приятель Трампа Тодд Бланш, омрачена обвинениями в политическом фаворитизме и кумовстве. В ответ многие законодатели-демократы уже пообещали расследовать дела, связанные с Paramount и Трампом, если их партия, конечно, одержит победу на промежуточных выборах.
0: Эксперты в области медиа говорят, что повестка телеканала CNN после завершения сделки вполне может стать более правой и консервативно-популистской. Однако жесткого ребрендинга не будет, ведь это сильно ударит по рекламе, партнерам, а также доступу к зарубежным рынкам. А CNN, вещающий более чем в 200 странах, сильно завязан на международную аудиторию, а в том числе европейскую и азиатскую.
15: Капитал на Бизнес FM. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
0: Рынок акций к вечеру упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Это уровень недельной давности. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после известия о согласовании США и Ирана меморандума о взаимопонимании по урегулированию их конфликта, а также на фоне заявлений президента США Трампа о вероятном отказе от послаблений на санкции против российской нефти. Ситуацию на рынках мы обсудим с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. Приветствую вас.
16: Да, добрый вечер.
0: А как можно оценить то, что сейчас происходит на рынке и вновь играет первую роль геополитика и вот эти заявления?
16: Да, тут добавить что-то сложно. Единственное, скажу, что у нас уже несколько раз было такое существенное продвижение в переговорах США и Ирана. И напомню, что пока мирное соглашение, оно финально не подписано. И подписание произойдет только 19 июня. Поэтому до тех пор точно пока сказать что-то сложно. Но вот фактически на этом у нас мы видим, как нефть со 100 долларов корректируется там ниже 80. И продолжает свое падение индекс Московской биржи.
0: Ну, по поводу нефти, какой дальнейший прогноз? До подписания, я имею в виду, также на ожиданиях может продолжиться снижение или на этой отметке пока задержится?
16: Будем смотреть, на самом деле, на происходящие события, то есть, тоже понимаете, до подписания могут начать выходить новости, что корабли плывут через Армуз без каких-либо проблем, и тогда у нас нефть продолжит снижаться до равновесных уровней, там, около 65-70 долларов за баррель марки Brent. А если до тех пор у нас Иран продолжит достаточно жестко воспринимать подплывающие корабли, то можем, да, и обратно, там, условно, к 90 долларам вернуться, но базово, да, базово, если будет ходить позитивный новостной фон, мы продолжим снижение к значениям.
0: Ну да, кстати, пока по Армузу заявления разнонаправленные. Трамп говорит, что все отлично, все готово, да, все практически открыто. И Иран как-то пока не подтверждает этого. Да и СМИ некоторые пишут, что там много танкеров стоят. А что касается нашего рынка, ну, правда, падение сейчас, вот прямо сейчас, 2482 пункта. А что, кроме геополитики, может влиять на наш рынок вот, в ближайшие дни?
16: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Вот. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
0: Да, ну и вот в ожидании снижения ставки, а может быть еще в связи с чем-то, рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
16: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это, как я уже сказал, негативный фактор.
0: Спасибо. Обсудили ситуацию с Кириллом Клементьевым, инвестиционным аналитиком Skyford Capital. Напомню, после заявлений Трампа о достижении договоренности с Ираном и возможном открытии Ормузского пролива, а также об отказе послаблений на санкции против российской нефти, цена Brent упала до $80 и даже ниже.
17: Капитал на Business FM.
18: Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone.
19: ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-2195. 6+.
20: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
21: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон. Адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги.
24: В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
25: История денег на Business FM.
26: Между делом с Кирой Альтман.
27: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Солифлор. Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
28: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «Нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого». И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
27: Наталья Черкасова – основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
26: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
1: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
26: Комментарии Вовта.
1: Личный взгляд на главные события.
26: «Бизнес говорит».
1: Чтобы кто надо услышал.
26: Бесценные знания.
1: Неочевидные, но удивительные факты.
26: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Аэропорт Ярославля второй раз за сутки временно прекратил прием и отправку рейсов, сообщил Росавиация в своем МАКС-канале. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, говорится в сообщении. Отмечается, что эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара и московском Внуково. В Крыму вводят запрет на ночную езду на мотоциклах, мопедах, питбайках и другом мототранспорте, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ограничения начнут действовать с 17 июня. Запрет вводится с 20 до 6 часов. По словам Аксенова, мера принята для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Соблюдение запрета будет контролировать региональное управление МВД. Международная неправительственная организация «Антивоенный комитет России», ее структурные подразделения и незарегистрированная польская организация «Съезд народных депутатов» внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. ФБР предотвратила атаку на Белый дом во время турнира UFC Freedom 250, сообщил директор ФБР Каш Патель. Злоумышленники планировали ударить начиненными взрывчаткой и беспилотниками по соседним с Белым домом зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию и открыть уже огонь по людям. Затем они собирались штурмовать ворота Белого дома, сообщает Fox News. Собеседники канала утверждают, что целью была капиталистическая элита, миллиардеры и политики. Коммерсант напоминает, что на турнире 14 июня присутствовал американский президент и другие высокопоставленные должностные лица. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 6 вечера. В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Сеть заправочной станции ТЭЦ «Нефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. При этом оплата принимается только наличными. В один бак заливает 20 литров бензина. Это подтвердил бизнес-фэм оператор заправок. Однако уточню, что ограничения действуют на отдельных заправках. Чем они связаны? Над Московской областью силы ПВО за ночь и утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Воробьев. В электростали пострадали 4 мужчин, еще один в Котельниках, в Воскресенске раненой девочки. Также повреждения получил Московский нефтеперерабатывающий завод. О многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. Какими ракетами сейчас располагает Киев и много ли их сейчас? И российские автолюбители в этом году стали вдвое чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май 26,5 тысяч машин, подсчитал Автостат. Правда, это меньше 2% от общего рынка легковых авто. Основной объем давно за китайцами. Кто и зачем покупает европейцев? Подробности на Business FM. Сеть заправочных станций ТЭЦ-нефти ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станции теперь принимается только наличными. Сообщения об ограничениях поступали из региона с середины прошлой недели. Водители говорили, что в один бак заливает не более 20 литров бензина, 60 литров дизеля и не больше 300 литров топлива для грузовиков. Горячая линия ТЭЦ-нефти сейчас перегружена. В очереди ожидают десятки абонентов. Оператор подтвердил бизнес-фэм, что введены ограничения и на отпуск топлива, и на наличку. Однако он уточнил, что ограничения есть на отдельных заправках, хоть и по всей стране.
4: В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на топливо. На бензин он составляет 30 литров, на дизель 60, дизельное топливо для грузовых автомобилей 300 литров. Была информация, что лимит на отпуск введен на отдельных АЗС по всей стране. К сожалению, также принимается на АЗС сейчас наличный расчет в связи с проблемой в работе банковских терминалов. Ведутся работы по восстановлению. Также точечно нужно уточнять первичное посещение.
3: Ограничения на заправках Татнефти начались после атаки украинских дронов на Нижнекамский НПЗ. На прошлой неделе в правительстве Татарстана заявили, что держат ситуацию на контроле. Татнефть – пятая в России нефтяная компания по объему добычи нефти. По числу заправок основной регион Татнефти – Татарстан. Далее идут Москва и Петербург, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. Москвичка Наталья заправилась на заправке Татнефти сегодня. В Москве ограничение 30 литров на машину, прием только налички. Ранее было ограничение в 20 литров, говорит Наталья.
5: Я более 15 лет клиент Татнефти, заправляюсь в основном только на их заправках, ну, либо в редких случаях на Роснефти. Это заправка внутренняя сторона МКАД, первый километр. Заправляюсь сейчас, ограничение не 20, а 30. Буквально позавчера сестра говорила, что ей только 20 литров залили.
3: На трассе М11 Москва-Санкт-Петербург водители стоят в многочасовых очередях на заправках, следует из видео из соцсетей. Федеральная антимонопольная служба на этом фоне завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров. Это Solid товарные рынки, Агроторг Юга и Хансел, говорится в сообщении ФАС. При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организации при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компании обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дистоплива по завышенным ценам, отметили ФАС. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Такой сговор может влиять на цены топлива по всей стране, а не только в отдельных регионах, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
6: Что касается компании Solid товарные рынки, на протяжении последних лет она не раз уже была уличена регуляторами в действиях на биржевом рынке, которые в принципе не сообразуются ни с законодательством, ни с правилами биржевой торговли. С учетом текущей волатильности на биржевом рынке бензин, многие компании пытаются воспользоваться ситуацией, особенно такие, которые могут позволить себе достаточно большое привлечение кредитных средств для закупки топлива и выметать объемы на биржевом рынке для того, чтобы потом перепродавать их на внебиржевом. Соответственно, это создает ажиотаж, что толкает цену в рамках биржевого дня вверх. Ну а, соответственно, увеличение стоимости топлива на оптовом рынке на Петербургской бирже потом, естественно, транслируется в розницу. В текущих условиях, когда цена на бензин и так достаточно высока, а в ряде регионов наблюдают сложности с его поставками, такие действия негативно влияют на цену. Поэтому, в принципе, решение ФАС, наверное, справедливо.
7: Влияние на всю страну, да, это не локально, не в точках, не в регионах.
6: Получается, да, если в рамках биржевого дня какой-то трейдер начинает активно откупать топливо по любым ценам, естественно, спрос рождает предложение наоборот, и цена начинает ползти вверх, что сказывается на цене на 95 или 92 на бирже в течение торгового дня, возможно, и на следующий день. Поэтому получается, что одна-две компании, которые действуют таким образом, могут, в принципе, влиять на цены на топливо фактически по всей стране.
3: Владимир Бобылев, главред журнала «Нефтекапитал». Фермеры снова подняли вопрос обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом, пишет ведомость со ссылкой на участников рынка из-за роста цен. Сложная обстановка сохраняется в центрально-черноземном экономическом районе. Это ключевая аграрная зона, где уборка урожая начинается раньше остальных. По данным Петербургской биржи, стоимость дистоплива с апреля выросла на 23%, к середине июня достигла исторического максимума 77 тысяч рублей за тонну. У фермеров, которые не накопили солярку заранее, средств на покупку дистоплива по таким ценам не хватает, отметил председатель ассоциации «Народный фермер» Волгоградской области Михаил Девитаев. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших к столице. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Маленький дымок на территории завода был совсем недолго и быстро исчез. Над Московской области силы ПВО за ночь и утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Электростаре пострадали 4 мужчин, 2 из них госпитализированы. Еще один человек пострадал в Котельниках. В Воскресенске ранена 13-летняя девочка. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. В Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях, в Самаре на время останавливали движение наземного общественного транспорта. В Воронеже сдачу ОГЭ принесли на другой резервный день. На Кубани после падения обломков беспилотника сгорелась нефтебаза в станице Полтавской. Пожар уже потушили. Российские военнослужащие в течение суток сбили 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский дрон самолетного типа, заявили Минобороны России. О том, какими ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видео наблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицировать как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Во всех 4 столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Шереметьево уже открыли. Но к Домодедово, Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, подсчитал Автостат. Правда, 25 тысяч автомобилей – это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей в 1,3 миллиона штук. Основной рынок давно за китайцами, а выбор в пользу европейцев воспринимается. Сейчас как каприз, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
9: Мне кажется, это люди, которые все еще не могут привыкнуть к тому, что автомобили сейчас в большинстве случаев китайские. Соответственно, хотят вернуться к тем автомобилям, на которых они ездили 5-7 лет назад, считая, что эти автомобили до сих пор качественные и престижные. Но есть один нюанс в этом во всем. Очень большое количество автомобилей европейских брендов поставляется к нам из Китая. И там же производится. Поэтому здесь есть некоторый парадокс, когда человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, при этом он покупает абсолютно китайский автомобиль, и иногда обнаруживаются там артефакты, присущие именно тому рынку. Это странные настройки, какие-то там нюансы эргономики и все остальное. Это, конечно же, такая историческая память у нас, да, практически мышечная. По поводу европейских производителей, когда это было хорошо, качественно и здорово, а китайские машины у нас считались автомобилями чуть ли не 3-го сорта, даже не 2-го. Соответственно, нет пока вот сейчас понимания, что все поменялось. Да, у нас возят автомобили из Германии, арабских стран, европейских брендов, опять же, но, еще раз повторю, очень многие машины известных нам марок ввозятся и производятся в Китае. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс. Если человек готов переплачивать серьезные суммы, значит, наверное, он понимает, для чего это ему нужно. Но, как правило, помимо того, что человек думает, что это качественнее и лучше, он все-таки думает о своем имидже, о своем каком-то ему одному понятному понятии престижа.
10: Какие-то тенденции произошли, что именно в этом году, в период с января по май, продажи европейцев выросли в 2 раза по сравнению вот с таким же периодом прошлого года?
9: Нет, никаких акций, естественно, не было. Никаких скидок никто не дает, потому что это параллельный импорт 100%, и здесь нет никакой благотворительности, никакого альтруизма. Мне кажется, здесь основная причина в том заключается, что китайцы вроде как и представляют что-то дорогое, красивое у себя на рынке, но к нам оно идет достаточно долго, опять же, по каналам параллельного импорта, а официально новые модели они привозить не торопятся. Соответственно, люди хотят покупать хорошие машины и готовы платить за это деньги, но выбор среди дорогих китайских марок не очень большой, поэтому здесь все чаще люди обращаются как раз в ко всяким BMW и прочим Mercedes.
3: Максим Ракитин, главред Кьюза.ру. Среди европейцев первую пятерку в продажах заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda.
25: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
0: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
12: Seed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги.
24: В мире есть один вид банков, которые никогда не разорятся. Это так называемые банки времени. Их принцип работы предельно прост. Оказывая помощь клиенту, сотрудники банка тратят свое время и зарабатывают на этом условные часы. Каждый такой час – это час помощи со стороны. Все как в обычном банке. Есть счет, кредиты. Денежная единица обычно равна одному часу труда. В США это доллар времени.
25: История денег на Business FM.
13: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лодникова. Компания «Водолет» временно отменила рейсы по маршруту Нижний Новгород-Дзержинск-Нижний Новгород. Причиной остановки сообщения стали технические факторы, сообщили в пресс-службе перевозчика. В компании уточнили, что возобновление навигации на данном направлении и старт продаж билетов анонсируют дополнительно через официальные каналы связи. Нижегородцев предупредили о мошенничестве под видом штрафов за борщевик. Напомню, новый закон обязывает собственников земель, в том числе дачников, бороться с инвазивными растениями. Тем, кто позволяет им разрастаться, грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Мошенники активно пользуются ситуацией. От них гражданам поступают требования срочно оплатить штраф. По данным Народного фронта, владельцам загородных домов и дач в мессенджере поступают сообщения якобы от земельного надзора или администрации, что на их участке находится очаг заражения борщевиком. Чтобы избежать штрафа, в 50 тысяч рублей предлагается урегулировать вопрос в досудебном порядке, оплатив сумму со скидкой или услуги инспектора. Для этого нужно перейти на сайт «Клон госуслуг». Нижегородцев просят не терять бдительность. Реальные штрафы выписывают только после выездной проверки, а проверить задолженность можно на сайте Росреестра или в аккаунте на госуслугах. Передвижные аптечные пункты заработают в Нижегородской области с 1 сентября, пишет «Время Н» со ссылкой на Нижегородскую областную фармацию. Маршруты и графики движения утвердит Министерство здравоохранения региона. В спецтранспорте на базе шасси «Газели» предусмотрены автономное водоснабжение, освещение, электросчетчик, водонагреватель, кондиционер, витрина для лекарств и аптечный шкаф. В Нижегородской областной фармации подчеркнули, что пилотный проект направлен в первую очередь на обеспечение жителей лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством. Там не будут отпускать препараты, предоставляемые в рамках федеральных и региональных бюджетных программ. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября. 225 депутатов выберут по партийным спискам, еще столько же по мандатным округам. В 39 российских регионах будут избирать также депутатов местных парламентов. В Нижегородской области, в частности, пройдут выборы в региональное ЗАГС-собрание. Согласован мастер-план комплексного развития территории на месте бывшего гипермаркета «Карусель» в Нижнем Новгороде. Застройка будет вестись по инициативе правообладателя земельного участка, пишет «ГиперНН» со ссылкой на региональный Минград. Здание расположено в границах Московского и Комсомольского шоссе, улиц Актюбинской и Фибролитовой. Сам гипермаркет не работает в нем уже несколько лет. Проект изменений в правила землепользования и застройки ранее выносили на общественное обсуждение. Сейчас проект договора КРТ проходит процедуру согласования в исполнительных органах Нижегородской области. После завершения процедуры мастер-план опубликуют на официальном сайте Минграда. Каких-либо деталей будущей застройки пока не раскрывают, как и имя правообладателей участка. Зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. С начала года средняя предлагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла на 41% и превысила 108 тысяч рублей. В строительстве промышленных объектов рост составил 20%, в нефтегазовой отрасли 23%. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Спонсор программы ООО «М-Запад».
16: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
17: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 18. Днем синоптики обещают пасмурное небо, дождь и плюс 20 градусов на термометре.
18: Валюта.
17: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
14: Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении трех компаний «Солид», «Товарные рынки», «Агротург Юг» и «Хансел». По данным ведомства, действия этих нефтетрейдеров на биржевых торгах содержат признаки картельного сговора, что могло привести к необоснованному росту стоимости топлива для конечных потребителей. Компании действовали согласованно, выкупая весь объем нефтепродуктов, выставленные на торги. В ведомстве подчеркнули, что подобные манипуляции создавали искусственный дефицит, лишая добросовестных участников рынка возможности приобретать топливо по справедливой рыночной стоимости. В случае, если на трейдеров будет доказано в ходе разбирательства, им грозят крупные штрафы. Приговором Советского районного суда в отношении бывших работников завода «Гидромаш» за кражи авиадеталей остались недовольны как сторона защиты, так и обвинения. Обвиняемых от рабочих до начальников цехов «Гидромаш» осудили как организованную преступную группу, которую в 2018-2022 годах изготавливала неучтенные авиадетали, а затем вывозила их с завода для последующей продажи. По версии следствия, организатором хищения стал бывший военпред. В апреле его осудили на 8 лет лишения свободы. Еще двое подсудимых были оправданы. Остальные заводчане были осуждены на условные сроки. Прокуратура не согласилась с частичным оправданием и подала кассационное представление на приговор в отношении признанных невиновными работников. А вынесенное виновнику наказание, судя по карточке райсуда, обжаловали адвокаты, пишет «Коммерсант Приволжья». Правительство Нижегородской области включило 249 юридических лиц в перечень приоритетных предприятий региона с точки зрения обеспечения кадровой потребности. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В основном в перечень вошли предприятия, работающие в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди них АКБМ имени Африкантова, Арзамасский приборостроительный завод, Госнии «Кристалл», завод «Красный якорь», Нижегородский завод 70-летия Победы, Сергачский элеватор, а также Центр IT-решения для бизнеса, Нижегородский автомобильный завод и «Княгининское молоко». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь. И вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотажа пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году Наталья Шашина.
1: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
2: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос. Никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
1: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
4: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
1: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
19: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
1: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
14: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписаний маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья к Минвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получить информацию.
25: Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Полезные книги.
6: Цель может вывести нас из зоны комфорта, но она же дает нам направление и смысл. Мэтью Джонстон, Майкл Плеер, «Стресслесс», легкая книга о тяжелых временах. Мэтью Джонстон – известный австралийский художник, фотограф, писатель и автор нескольких бестселлеров. Доктор Майкл Плеер – клинический психолог и ученый, работает в исследовательском центре мозга и разума Сиднейского университета. Благодаря информативным иллюстрациям и простому легкому языку повествования, книга понятна и доступно рассказывает о стрессе и способах борьбы с ним. Мы ежедневно испытываем стресс, но как на него правильно реагировать, как снизить негативные последствия, как вообще распознать признаки стресса, об этом и многом другом вы найдете в книге «Стресслесс». Этот бестселлер считается одной из лучших книг по стресс-менеджменту, о котором, в принципе, мало пишут. Из книги вы узнаете, какие существуют симптомы и триггеры стресса и как их распознать. Техники снижения стресса, тренинги по мышлению. Каждая глава содержит короткие уроки стресса из жизни. Как расслабляться и восстанавливать силы. Полезного чтения. И помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. Джим Рон.
5: Полезные книги на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между нашей страной и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели России и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Проход коммерческих судов через Ормузский пролив до сих пор не возобновился, несмотря на согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные судоходных компаний. По данным аналитической компании «Кплер», в Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые пока не собираются проходить через пролив. Правительство Испании инвестирует 719 миллионов евро в проект по созданию гигафабрики искусственного интеллекта, сообщило Министерство цифровой трансформации страны. Власти рассчитывают обеспечить Испанию и Европу собственными передовыми вычислительными мощностями, снизить технологическую зависимость и гарантировать развитие ИИ в соответствии с европейскими нормами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский обсудил поддержку Украины, укрепление ее ПВО, усиление давления на Россию. Трамп заявил, что приведет еще одну отдельную встречу с Зеленским. А Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта на фоне обещаний скорого открытия Ормузского пролива. При этом российский рынок акций обновил минимум года. По индексу Мосбиржи акции Роснефти рухнули до минимума с февраля 23-го. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки. Что об этом говорят в Китае, в том числе российские студенты? Подробности на Business FM. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского. В частности, тот заявил, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предложение Киева о встрече по дипломатическим каналам не поступало. А трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского предложение также не поступало, заявил помощник российского президента Ушаков. А на саммите Большой Семерки Зеленский также заявил, что обсудил с канцлером Германии Мерцем европейскую поддержку Украины и укрепление ее ПВО. Кроме того, Зеленский присутствовал на совместной встрече с западными лидерами, среди которых президент Франции Макрон, президент США Трамп и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. По словам Зеленского, на встрече также обсудили увеличение поставок ракет ПВО, некий пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. По данным Bloomberg, была достигнута договоренность об усилении санкций на энергетический сектор. А Дональд

0: Данными словами, о фортепиано Лавров напомнила о комедийном номере Зеленского «Временного карьера» в квартале 95. Тогда он в ходе выступления сыграл в кавычках на фортепиано, но не руками. Помимо этого, Лавров также заявил, что может и неплохо, если Украина вступит в Евросоюз, ведь в таком случае блок просто развалится. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Турция готова выступить посредником урегулирования украинского конфликта. Тем временем министр иностранных дел Германии Вада Фуль допустил, что новые российско-украинские переговоры могут начаться этим летом. Тегеран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана. Об этом заявили в иранском МИДе. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум в Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. И все так же в пятницу Ормузский пролив будет полностью открыт, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, с Ираном мы хорошо поладили. Цена нефти Brent на этих заявлениях опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. По данным КПЛР, в Персидском заливе остаются заблокированными 118 танкеров, на которых приходится примерно 75 миллионов баррелей нефти. По словам Трампа, Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив, как рассчитывает президент США, вскоре будет открыт. Срок действия американской лицензии, которая разрешает торговлю российской нефтью, истекает 17 июня. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Послабления в отношении российской нефти были связаны как раз именно с желанием Соединенных Штатов и команды Трампа, в частности, удержать цены на нефть от дальнейшего роста. По сути, это были заверения того, что если ты покупаешь российскую нефть, тебе ничего не будет. И хотели представить это рынку так, что, мол, вот на танкерах хранится много российской нефти, ее объем оценивался примерно в 160 миллионов баррелей к концу февраля, и теперь эти объемы заменят ближневосточные поставки. Поэтому новый источник позволит ликвидировать дефицит на мировом рынке. Хотя в итоге это не сработало, и наоборот, цена даже подросла, потому что эти послабления были опубликованы через 2 недели после перекрытия Ормузского пролива, и рынок это воспринял как свидетельство ухудшения ситуации, что, мол, раз ситуация дошла до того, что США ослабляют санкции в отношении России, значит, динамика негативная, значит, все становится гораздо хуже. И на самом деле никакие санкции не запрещали покупать российскую нефть, то есть российскую нефть по происхождению можно было и так брать, в общем-то, никаких запретов на нее и не было. Санкции действовали в отношении танкеров, в отношении трейдеров и так далее, но не самой по происхождению нефти. Просто вот эта некая генеральная лицензия, она позволяла с любых танкеров скупать нефть, которые попали под санкции у трейдеров и так далее. По сути, некая индульгенция на любые операции с российской нефтью. Но, опять же, российская нефть в итоге так и была продана, и, опять же, обновлять генеральную лицензию становится все сложнее с точки зрения того, что под характеристики этой генеральной лицензии попадают все меньше и меньше, меньше объемы нефти. Отмена этих послаблений она не приведет к тому, что Россия будет затрудняться с продажей нефти. Ее и так довольно хорошо раскупают, и Индия, Китай остаются основным рынком сбыта для нас. А если в сделке США и Ирана будет еще и прописано снятие санкций с иранской нефти, то тогда Китай не сможет покупать ее со скидкой. И у него останется один поставщик. Вот раньше была Венесуэла и Иран, теперь, в общем-то, останется только Россия, как производитель нефти, который находится частично под санкциями, и у которого можно получить хоть какую-то скидку. И поэтому востребованность нашей нефти Китаем, она в этом случае даже подрастет.
0: Игорь Юшков, фонд энергобезопасности. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Ранее иранское агентство Мехар утверждало, что Вашингтон, среди прочего, обязался снять с Тегерана санкции и разморозить активы на $24 миллиарда. Однако вице-президент США Венс это опроверг. Он заявил, что такая сумма не упоминалась ни в одном документе. Он подтвердил, что Штаты в целом готовы обсудить разморозку активов, но только после официального подписания меморандума. А при этом Иран должен отказаться от своей ядерной программы. Однако, как передает Axios, глава ЦРУ Рэдклифф, госсекретарь Рубио и глава Пентагона Хексет сомневается, что Иран пойдет на такие уступки, поэтому соглашение, в принципе, может быть под угрозой срыва, но окончательное решение остается за Трампом. Сам американский президент заявил, что Тегеран никогда не получит возможности ни создавать, ни приобрести ядерное оружие, а если попытается получить его, то столкнется с немыслимыми последствиями. Цитата. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Кроме того, Дональд Трамп лично опроверг еще один обсуждаемый в СМИ пункт американо-иранского соглашения.
2: У нас есть сделка. Она хорошая и справедливая. И, кстати, мы не будем инвестировать в Иран.

0: днях об этом были слухи, они просто нелепые. У нас есть право сделать что-либо, если мы этого хотим, но мы не будем ничего инвестировать. Мы не давали такого обязательства.
1: Словом, американского президента штата Иран переходит на второй этап мирной сделки. По его словам, новая фаза будет проще в Тегеране, однако официально это не подтверждает. Кроме того, по словам Трампа, в случае нападения Израиля на Ливан, сделка с Ираном не будет нарушена. Это опроверг глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он заявил, что любая израильская атака на Ливан и дальнейшая оккупация его территории является нарушением меморандума, а по данным израильского канала N12 США, отказали Израилю в просьбе ознакомиться с документом. Ранее Трамп также заявил, что по мере заключения сделки Иран уйдет на второй план, а США сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь, под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезные проблемы нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает South China Morning Post.
2: Between 2021 and 2025.
3: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
1: Этот тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарное направление становится сложнее, при этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих российских вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, а магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом российских студентов? В Китае рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
4: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
1: Михаил Паршин, руководитель российского офиса China Campus Network. Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайский университет выпускает по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным.
5: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг до газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. Чемпион. Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. Оберин. 117-784-728-3866.
8: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
13: Успеть за 10 секунд на Business FM.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
16: Арбитраж.
15: Группа «Позитив» планирует занять около 10% российского рынка защиты конечных устройств, компьютеров и серверов в течение 1-2 лет. Сейчас объем этого рынка оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Компания собирается наращивать долю за счет развития своих продуктов, которые защищают устройства от вирусов, кибератак и программ-шифровальщиков. В дальнейшем планируется добавить элементы искусственного интеллекта и облачные сервисы.
16: Отчеты и планы.
15: Суд в Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию «ЮТЭР» выплатить пассажиру более 280 тысяч рублей за отказ перевозки и аннулирование билета. Женщине отказали в посадке на рейсы за превышение габаритов ручной клади. При этом перевозчик отказался принять доп. Оплату. Позже авиакомпания без предупреждения отменила ее обратный билет из Баку, из-за чего пассажирке пришлось повторно покупать билеты. Суд взыскал с перевозчика компенсацию убытков, морального вреда, неустойку и штраф. Китайская Alibaba представила свою первую модель искусственного интеллекта для роботов под названием Квен-робот. В нее вошли 3 системы для управления роботизированной рукой, для навигации и для ориентации в окружающем пространстве. Они предназначены для использования в разных типах роботов. Ранее в компании заявляли, что планируют в течение 3 лет инвестировать более 50 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта, робототехники и создание облачных платформ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 18:46 в Москве вы слушаете Business FM. Отвернется ли CNN от демократов? Контроль над американским новостным телеканалом, входящим в корпорации Warner Brothers, получит соратник Дональда Трампа. Речь про техномагната и основателя Oracle Ларри Эллисона, который владеет Paramount. Корпорация вскоре окончательно поглотит Warner Brothers со всеми медиа-активами, включая CNN. Сделку на днях одобрил Минюст США. Ведомства заявили, что покупка Warner Brothers вряд ли нанесет ущерб конкуренции и американским потребителям. Впрочем, сами журналисты CNN, одного из главных американских каналов, который 30 поддерживает демократическую партию, говорят о том, что их редакционная политика может измениться.
17: Компания Paramount заявила, что сделка в корне благоприятствует конкуренции. Что же касается перспектив получения контроля над CNN, которая вызвала тревогу среди групп, выступающих за свободу прессы, то компания сообщила, что будет инвестировать в будущее журналистики, а не принижать ее. Сделку, кстати, финансирует союзник Трампа Ларри Эллисон, миллиардер и соучредитель Oracle, чей сын Дэвид Эллисон в прошлом году стал генеральным директором Paramount в результате слияния компаний. Критики сделки с Warner Brothers указывают на реорганизацию другого актива Paramount – CBS News, телеканала, с которым Дональд Трамп уже судился. Все это может быть доказательством того, что медиа-империя Paramount поддается политическому давлению. А проверка регулирующих органов того же Минюста, который сейчас возглавляет другой приятель Трампа Тодд Бланш, омрачена обвинениями в политическом фаворитизме и кумовстве. В ответ многие законодатели-демократы уже пообещали расследовать дела, связанные с Paramount и Трампом, если их партия, конечно, одержит победу на промежуточных выборах.
1: Их Эксперты в области медиа говорят, что повестка телеканала CNN после завершения сделки вполне может стать более правой и консервативно-популистской. Однако жесткого ребрендинга не будет, ведь это сильно ударит по рекламе, партнерам, а также доступу к зарубежным рынкам. А CNN, вещающие более чем в 200 странах, сильно завязан на международную аудиторию, в том числе европейскую и азиатскую. Рынок акций России к вечеру упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Это уровень недельной давности. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после известий о согласовании США и Ирана меморандума о взаимопонимании по урегулированию их конфликта, а также на фоне заявления президента США Дональда Трампа о вероятном отказе от послаблений на санкции против российской нефти. Ситуацию на рынках мы обсудим с инвестиционным стратегом УК «Ари Капитал» Сергеем Суверовым. Сергей, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте.
1: Ну, я бы даже больше сказал, российский рынок акций по индексу Мосбиржи сегодня обновил минимум года. В моменте мы опускались ниже отметки 2476 пунктов, похоже, да? Да. Ну, правда, сейчас 2490, но, тем не менее, где-то там на дне мы находимся. Вот, причем, что понятно, относительно, конечно, понятно, лидерами падения являются нефтегазовые фишки. Ну, та же Татнефть 7%, Руснефть 6,5%, Лукойл 5%, Роснефть 5%. Роснефть сейчас торгуется на уровне февраля аж 23-го года. Вот так вот, несмотря на то, что как бы нефть российская Urals сейчас стоит заметно дороже, чем стоила, скажем, в конце прошлого года или в начале текущего года, так это долларов на 20 за баррель подороже, тем не менее, вот так вот рухнула наша нефтянка. Ну вот как вы оцениваете то, что сейчас происходит с нашим рынком?
18: Но рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично на фоне снижения цены Brent. Ну, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Это достаточно сильное падение. Совсем недавно было $100 за баррель, сейчас 80. Поэтому Brent упала достаточно сильно. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, как мы знаем, есть украинские удары по НПЗ, и украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть, она была всегда, в общем, относительно защитная бумага, и всегда выделялась аналитиками, потому что она была, в принципе, недоступна для ударов вот, украинскими беспилотниками. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив, но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк, потому что, в принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Но возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Ну, 19-го у нас уже будет решение по ключевой ставке по итогам очередного заседания совета директоров. Большинство экспертов все-таки склоняется к тому, что ставка будет в очередной раз понижена, но, скажем так, относится к этому без особого энтузиазма. А ваши прогнозы по поводу 19-го числа?
18: Ну, я думаю, что, скорее всего, Центральный банк снизит ключевую ставку, как и предполагает большинство аналитиков, на 50 базисных пунктов. Такой шаг 50 базисных пунктов уже давно выбирает Центральный банк, поэтому вот этот шаг 50 базисных пунктов для Центрального банка привычен. Но мы видели заявления, которые были на совещании у президента по экономическим вопросам, когда говорилось о целесообразности и возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Поэтому, в принципе, рынок ждет, что ставка будет в очередной раз снижена. Но окажется ли это какую-то заметную поддержку акциям и облигациям, пока сказать сложно, потому что, с другой стороны, Минфин увеличивает план заимствований, идет достаточно большое предложение новых облигаций на рынок, поэтому, несмотря на снижение ключевой ставки, цены ОФЗ не особо растут, и это, в общем-то, сдерживает рост долгосрочных ОФЗ, на которых делают ставки многие инвесторы. Поэтому, в общем, ситуация не совсем линейная здесь.
1: Ну, есть и оптимисты, которые считают, что ставка может быть повышена больше, чем на 50 пунктов, там на 75, даже на 100. В то же время есть пессимисты, которые говорят про 25 и даже ее сохранение. Ну, вот среди таких вот апологетов пессимизма называются Заботкина, зампред Центробанка, который вновь говорит, что российская экономика сейчас находится выше, чем должна находиться. Да, то есть получается, что ее не надо поддерживать, она сейчас перегрета до сих пор. Вот. Как вы считаете, может ли Центробанк прыгнуть выше своей головы и все-таки сделать более какой-то решительный шаг? Вот недавно Путин говорил о том, что ситуация с инфляцией позволяет нам снижать ставку. Ну вот как-то вот ли продолжит Центробанк оппонировать?
18: Ну, я думаю, что Центральный банк прежде всего обращает внимание не на экономику, не на экономический рост, хотя есть предложение, чтобы Центральный банк не только об инфляции заботился, но и об экономическом росте. Но он прежде всего смотрит на инфляцию. Инфляция действительно замедляется, но, с другой стороны, высокими остаются инфляционные ожидания, которые не опускаются ниже 13%. В этих условиях, в условиях высоких инфляционных ожиданий, Центральному банку трудно делать какой-то более решительный шаг снижения ставки, поэтому я думаю, что вот тот шаг, который был выбран, я повторюсь, может быть, что шаг 52 пунктов для Центрального банка на данный момент является наиболее приемлемым. Поэтому я не жду каких-то больших сюрпризов от Центрального банка, хотя, с другой стороны, наш Центральный банк тоже непредсказуемый и может и удивить. Но я все-таки жду, что 52 пунктов будет.
1: Спасибо, Сергей Суверов. Инвестиционный стратег УК Рекапитал был у нас на прямой связи.
5: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
5: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Европейский Союз выстраивает все свои конструкции по безопасности против России, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти. Молдавия ежегодно наращивает производство дронов почти в десятикратных объемах. Об этом рассказал в своем блоге эксперт Молдавского исследовательского института ИДИС ВИТОРУЛ Вячеслав Яница. Ранее молдавские власти утверждали, что производство направлено исключительно на обеспечение обороноспособности страны. Однако посол России в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что, несмотря на нейтральный статус, Молдавия поставляет беспилотники Украине, которые используются для атак против России. Апелляционный суд Амстердама отказал в назначении судебно-психологической экспертизы по делу защиты бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщила РИА Новости пресс-секретарь апелляционного суда Амстердама Малисса Зельстра. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Горячая линия сейчас перегружена. Подробности через минуту. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. При этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдач будет постепенным, без резких шагов. В пресс-службе министерства отметили, что цель может быть достигнута к 2030 году. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Бизнес FM, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Сеть заправочных станций «Татнефть» ввела ограничения на выпуск топлива по всей стране. Заодно оплата на станциях теперь принимается только наличными. Сообщения об ограничениях поступали из регионов середины прошлой недели. Водители говорили, что в один бак заливают не более 20 литров бензина, 60 литров дизеля и не больше 300 литров топлива для грузовиков. Горячая линия «Татнефти» сейчас перегружена. Оператор подтвердил Бизнес FM, что введены ограничения и на отпуск топлива и на наличку. Однако он уточнил, что ограничения есть на отдельных заправках, хоть и по всей стране.
21: В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на топливо. На бензин он составляет 30 литров, на дизель 60, дизельное топливо для грузовых автомобилей 30 литров. Была информация, что лимит на отпуск введен на отдельных АЗС по всей стране. К сожалению, также принимается на АЗС сейчас наличный расчет в связи с проблемой в работе банковских терминалов. Это с работы по восстановлению. Также точечно нужно уточнять при личном посещении.
20: Ограничения на заправках «Татнефти» начались после атаки украинских дронов на Нижнекамский НПЗ на прошлой неделе. В правительстве Татарстана заявили, что держат ситуацию на контроле. «Татнефть» – пятая в России нефтяная компания по объему добычи нефти. По числу заправок основной регион «Татнефти» – Татарстан. Далее идут Москва и Петербург, Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа. Москвичка Наталья заправилась на заправке «Татнефти» сегодня. В Москве ограничение 30 литров на машину, причем только наличкой можно оплатить бензин. Ранее было ограничение в 20 литров, говорит Наталья.
0: Я более 15 лет клиент Татнефти, заправляюсь в основном только на их заправках, ну, либо в редких случаях на Роснефти. Это заправка внутренняя сторона МКАД, первый километр. Заправляюсь сейчас, ограничение не 20, а 30. Буквально позавчера сестра говорила, что ей только 20 литров залили.
20: Москвичка Наталья. На трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург водители стоят в многочасовых очередях. На заправках, следует из видео и соцсетей. Федеральная антимонопольная служба на этом фоне завела дело о картельном сговоре против трех нефтетрейдеров. Это солят товарные рынки, Агроторг Юг и Хансел. Говорится в сообщении ФАС. При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организации. При заключении сделок на биржевых торгах в действиях компании обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам, отметили ФАС. А в случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. А такой сговор может влиять на цены топлива по всей стране, а не только в отдельных регионах, говорит главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
2: Что касается компании «Солит товарные рынки», на протяжении последних лет она не раз уже была уличена регуляторами в действиях на биржевом рынке, которые, в принципе, не сообразуются ни с законодательством, ни с правилами биржевой торговли. С учетом текущей волатильности на биржевом рынке бензин, многие компании пытаются воспользоваться ситуацией, особенно такие, которые могут позволить себе достаточно большое привлечение кредитных средств для закупки топлива, и выметать объемы на биржевом рынке для того, чтобы потом перепродавать их на внебиржевом. Соответственно, это создает ажиотаж, что толкает цену в рамках биржевого дня вверх. Ну а, соответственно, увеличение стоимости топлива на оптовом рынке на петербургской бирже потом, естественно, транслируется в розницу. В текущих условиях, когда цена на бензин и так достаточно высока, а в ряде регионов наблюдают сложности с его поставками, такие действия негативно влияют на цену. Поэтому, в принципе, решение ФАС, наверное, справедливо.
22: Влияние на всю страну, да, это не локально, не в точках, не в регионах.
2: Получается, да, если в рамках биржевого дня какой-то трейдер начинает активно откупать топливо по любым ценам, естественно, спрос рождает предложение и наоборот, и цена начинает ползти вверх, что сказывается на цене на 95-й или 92-й на бирже в течение торгового дня, возможно, и на следующий день. Поэтому получается, что одна-две компании, которые действуют таким образом, могут, в принципе, влиять на цены на топливо фактически по всей стране.
20: Главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Фермеры снова подняли вопрос обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом, пишет ведомости со ссылкой на участников рынка. Из-за роста цен сложная обстановка сохраняется в Центрально-Черноземном экономическом районе. Это ключевая аграрная зона, где уборка урожая начинается раньше остальных. По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива с апреля выросла на 23% и к середине июня достигла исторического максимума – 77 тысяч рублей за тонну. Но у фермеров, которые не накопили солярку заранее, средств на покупку дизтоплива по таким ценам не хватает, отметил председатель Ассоциации «Народный фермер» Волгоградской области Михаил Девитаев. Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемы перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала «Бизнес-ФМ», займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашной.
23: «Бизнес говорит».
24: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
3: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. А по факту вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик, мы сами найти так и не смогли.
24: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
4: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся. И поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится. И если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
24: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
6: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
24: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
7: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Слова, проверенные делом.
27: Работающий без отдыха – жалок. Забавляющийся без перерыва не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень, и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
26: Слова, проверенные делом. На Бизнес FM.
9: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Госдуме предложили дать нескольким категориям россиян право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. По данным парламентской газеты, законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Здание бывшего Городецкого старообрядческого училища выставили на торги. Начальная стоимость – 3,5 миллиона рублей. Администрация округа намерена продать дом площадью более 500 квадратных метров и земельный участок площадью 1500 квадратных метров на улице Парижской коммуны, указанной в карточке лота. Здание построили в начале прошлого века на деньги купца Николая Бугрова. Там открыли старообрядческое училище. В советские годы в нем размещалась начальная школа, затем техникум и педагогическое училище. С 80-х годов прошлого века – многоквартирный дом. Сейчас объект недвижимости расселен, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако сносить его нельзя, так как он обладает признаками объекта культурного наследия. Торги по лоту назначены на 10 июля. Ограничения остановки и стоянки транспорта ведут на участках Зеленского съезда с 25 июня, предупредили в администрации Нижнего Новгорода. Речь идет о части дороги от пересечения с улицы Ильинской до Крамысловой башни. Запрет на парковку нужен для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Нижегородцев призывают заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков. Нижегородские власти уточнили порядок субсидирования инфраструктурных займов. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Субсидия предназначена для юрлиц, полностью принадлежащих региону. Из бюджета им возмещают расходы на выплату долга по займу, взятому у специализированного общества проектного финансирования. Так уточнены сроки. Информация о субсидии должна появляться на едином портале бюджетной системы России в течение 10 рабочих дней со дня доведения бюджетных ассигнований до Минфина региона, пишет Нижний сейчас. Скорректированные нормы о возврате средств. Министерство обязано направить получателю требования о возврате в течение 30 календарных дней с момента установления нарушений. Неисполнение обязательств по возврату теперь названо основанием для взыскания средств в судебном порядке. Мониторинг результатов предоставления субсидий будет осуществляться в том числе через государственную информационную систему управления общественными финансами регионального Минфина. Туроператорам продлили отсрочку по взносам фонда персональной ответственности. Срок платежей за прошлый год перенесли на февраль 27-го. Ранее отсрочку вводили с апреля по июнь текущего года. Речь идет о выездном туризме. Как пояснили в пресс-службе правительства, это решение позволит поддержать финансовую устойчивость представителей турбизнеса в условиях ограничений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. Туроператоры смогут использовать высвобождаемые средства для возврата денег туристам. Правительство Нижегородской области, Государственная публичная научно-техническая библиотека России заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе стороны будут реализовывать научные, библиотечные, методические, издательские и образовательные проекты, организовывать конференции, семинары, круглые столы, презентации, книжные выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию науки и научно-технической литературы. Крымысловой башни Кремля откроют музей. Реставрацию башни должны завершить уже в этом году. Закончена работа с внутренними помещениями. Впереди реставрация фасадов башни и ремонт кровли. Когда вся работа завершатся, в Крымысловой башне откроется музейное пространство, сообщает Правда НН со ссылкой на Нижегородский музей-заповедник. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 18. Днем синоптики обещают пасмурное небо, дождь и плюс 20 градусов на термометре.
11: Валюта.
13: На 17 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 14 копеек. Евро 83 рубля 73 копейки. Курс китайского юаня 10 рублей 66 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
12: Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении трех компаний «Солид», «Товарные рынки», «Агроторг Юг» и «Хансел». По данным ведомства, действия этих нефтетрейдеров на биржевых торгах содержат признаки картельного сговора, что могло привести к необоснованному росту стоимости топлива для конечных потребителей. Компании действовали согласованно, выкупая весь объем нефтепродуктов, выставленные на торги. В ведомстве подчеркнули, что подобные манипуляции создавали искусственный дефицит, лишая добросовестных участников рынка возможности приобретать топливо по справедливой рыночной стоимости. В случае, если вина трейдеров будет доказано в ходе разбирательства, им грозят крупные штрафы. Приговором Советского районного суда в отношении бывших работников завода «Гидромаш» за кражи авиадеталей остались недовольны как сторона защиты, так и обвинения. Обвиняемых от рабочих до начальников цехов «Гидромаш» осудили как организованную преступную группу, которую в 2018-2022 годах изготавливала неучтенные авиадетали, а затем вывозила их с завода для последующей продажи. По версии следствия, организатором хищения стал бывший военпред. В апреле его осудили на 8 лет лишения свободы. Еще двое подсудимых были оправданы. Остальные заводчане были осуждены на условные сроки. Прокуратура не согласилась с частичным оправданием и подала кассационное представление на приговор в отношении признанных невиновными работников. А вынесенное виновнику наказание, судя по карточке райсуда, обжаловали адвокаты, пишет «Коммерсант Приволжья». Правительство Нижегородской области включило 249 юридических лиц в перечень приоритетных предприятий региона с точки зрения обеспечения кадровой потребности. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В основном в перечень вошли предприятия, работающие в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди них АКБМ имени Африкантова, Арзамасский приборостроительный завод, ГосНИИ «Кристалл», завод «Красный якорь», Нижегородский завод 70-летия Победы, Сергачский элеватор, а также Центр IT-решения для бизнеса, Нижегородский автомобильный завод и «Княгининское молоко». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
14: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
15: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
12: В сети появляются объявления о продаже специальных ежей для дачи. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
16: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, бизнес «Бизнес-ФМ» рассказывала о нетипично большом количестве ужей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
0: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкт у них все равно есть определенный. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпучит и побежит, и все. Конечно, нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасно.
16: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо Оазис» Олег Потапкин.
1: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех и не всегда.
5: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
1: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно слишком много, там, всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
16: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
17: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
16: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
18: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
19: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
22: Exceed. Born for more.
19: Реклама. Не оферта.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: Слова, проверенные делом.
27: Работающий без отдыха – жалок. Забавляющийся без перерыва – не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень – и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
28: Слова, проверенные делом. На Business FM.
18: Срочные переводы.
28: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. An ass is but an ass, though laden with gold.
27: На самом деле, эта английская пословица вовсе не о пятой точке, как может показаться. Под словом «S» в данном случае подразумевается «осел». А полностью выражение переводится как «осел останется ослом, даже если он гружен золотом». Другими словами, социальный статус человека не определяется его нарядом и прочими внешними атрибутами. С незапамятных времен представители разных социальных слоев сравнивали в пословицах с определенными животными. Так, например, осел, свинья, обезьяна или мышь обычно ассоциировались с бедностью, тупостью и низким происхождением. Срочные переводы на Business FM. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Почти 500 000 украинских военных дезертировали из ВСУ, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. Общественный транспорт Севастополя будет продолжать работу во время объявления воздушной тревоги, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что поездки на общественном транспорте во время воздушной тревоги связаны с риском. В связи с этим автобусы и троллейбусы будут делать кратковременные остановки, во время которых пассажиры смогут покинуть транспорт и пройти в ближайшее укрытие. После этого транспорт продолжит движение по маршруту. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской Шетабы и российской системы МИР в течение 2 месяца, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направляется в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии и венгерское МОЛ подписали акционерное соглашение о будущем управлении НИС. Соглашение позволит компании продолжать развитие, снабжение сербского рынка и эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода в Панчеве, если МОЛ останется мажоритарным владельцем НИС, сообщает сербский портал РТС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского, в частности о том, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Подробности через минуту. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. Ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, посчитал Автостат. Много это или мало? И о чем говорит такая тенденция? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского. В частности, тот заявил, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предложение Киева о встрече по дипломатическим каналам не поступало. А о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Зеленского предложений также не поступало, заявил помощник российского президента Ушаков. На саммите Большой Семерки Зеленский также заявил, что обсудил с канцлером Германии Мерцем европейскую поддержку Украины и укрепление ее ПВО. Кроме того, Зеленский присутствовал на совместной встрече с западными лидерами, среди которых президент Франции Макрон, президент США Трамп и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. По словам Зеленского, на встрече также обсуждали увеличение поставок ракет ПВО, некий пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. По данным Bloomberg, была достигнута договоренность об усилении санкций на энергетический сектор. А Дональд Трамп заявил, что проведет еще одну отдельную встречу с Зеленским. Глава российского МИДа Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Зеленский занимается мегафонной дипломатией.
3: Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов послать, потому что он занимается мегафонной дипломатией, он все публично объявляет, как он недавно хамское послание президенту Путину отправил. Он играет на публику, он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано.
2: Министр иностранных дел России Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Словами о фортепиано Лавров напомнил о комедийном номере Зеленского времен его карьеры в квартале 95. Тогда он в ходе выступления сыграл на фортепиано не руками. А помимо

0: подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум в Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. И все так же в пятницу Ормузский пролив будет полностью открыт, заявил Дональд Трамп. И отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили. Цена нефти Brent на этих заявлениях опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта». Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может затянуться на несколько месяцев. А по данным Кеплера, в Персидском заливе остаются заблокированными 118 танкеров, на которых находится примерно 75 миллионов баррелей нефти. Но президент США рассчитывает, что Ормузский пролив будет вскоре открыт. А поэтому он допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Срок действия американской лицензии, которая разрешает торговлю нефтью из России, истекает 17 июня. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Послабления в отношении российской нефти были связаны как раз именно с желанием Соединенных Штатов и команды Трампа, в частности, удержать цены на нефть от дальнейшего роста. По сути, это были заверения того, что если ты покупаешь российскую нефть, тебе ничего не будет. И хотели представить это рынку так, что, мол, вот на танкерах хранится много российской нефти, ее объем оценивался примерно 160 миллионов баррелей к концу февраля, и теперь эти объемы заменят ближневосточные поставки. Поэтому новый источник позволит ликвидировать дефицит на мировом рынке. Хотя в итоге это не сработало, и наоборот, цена даже подросла, потому что эти послабления были опубликованы через 2 недели после перекрытия Ормузского пролива, и рынок это воспринял как свидетельство ухудшения ситуации, что, мол, раз ситуация дошла до того, что США ослабляют санкции в отношении России, значит, динамика негативная, значит, все становится гораздо хуже. И на самом деле никакие санкции не запрещали покупать российскую нефть, то есть российскую нефть по происхождению можно было и так брать, в общем-то, никаких запретов на нее и не было. Санкции действовали в отношении танкеров, в отношении трейдеров и так далее, но не самой по происхождению нефти. Просто вот эта некая генеральная лицензия, она позволяла с любых танкеров скупать нефть, которые попали под санкции у трейдеров и так далее. По сути, некая индульгенция на любые операции с российской нефтью. Но, опять же, российская нефть в итоге так и была продана, и, опять же, обновлять генеральную лицензию становится все сложнее с точки зрения того, что под характеристики этой генеральной лицензии попадаются меньше объемы нефти. Отмена этих послаблений она не приведет к тому, что Россия будет затрудняться с продажей нефти. Ее и так довольно хорошо раскупают, и Индия и Китай остаются основным рынком сбыта для нас. А если в сделке США и Ирана будет еще и прописано снятие санкций с иранской нефти, то тогда Китай не сможет покупать ее со скидкой. И у него останется один поставщик. Вот раньше была Венесуэла и Иран, теперь, в общем-то, останется только Россия, как производитель нефти, который находится частично под санкциями, и у которого можно получить хоть какую-то скидку. И поэтому востребованность нашей нефти Китаем, она в этом случае даже подрастет.
0: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения тоже до сих пор остаются неясными. Ранее иранское агентство Мехр утверждало, что Вашингтон, среди прочего, обязался снять с Тегерана санкции и разморозить активы на сумму $24 миллиарда. Однако вице-президент США Венс это опроверг. Он заявил, что такая сумма не упоминается ни в одном документе. Он подтвердил, что Штаты в целом готовы обсудить разморозку активов, но только после официального подписания меморандума. При этом Иран должен отказаться от своей ядерной программы. Однако, как передает Axios, глава ЦРУ Рэдклифф, госсекретарь Рубио и глава Пентагона Хексет сомневаются, что Иран пойдет на такие уступки. Поэтому соглашение, в принципе, может быть под угрозой срыва, но окончательное решение остается за Трампом. Сам американский президент заявил, что Тегеран никогда не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие, а если попытается получить его, то столкнется с немыслимыми последствиями. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Кроме того, Дональд Трамп лично опроверг еще один обсуждаемый в СМИ пункт американо-иранского соглашения.
2: У нас есть сделка. Она хорошая и справедливая. И, кстати, мы не будем инвестировать в Иран. На днях об этом были слухи, они просто нелепые. У нас есть право сделать что-либо, если мы этого хотим. Но мы не будем ничего инвестировать. Мы не давали такого обязательства.
0: Также Трамп заявил, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена. Это опроверг глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он заявил, что любая израильская

0: Израильская атака на Ливан и дальнейшая оккупация его территории является нарушением меморандума. А по данным израильского канала N12, США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с документом. Ранее Трамп также заявил, что США после Ирана сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Кремль ожидает, что спецпосланник Трампа Уитков и зять американского президента Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума между США и Ираном. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, посчитал Автостат. А правда, 25 тысяч машин – это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей в 1 300 000 штук. Основной рынок давно за китайцами, а выбор в пользу европейцев воспринимается сейчас как каприз, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
1: Мне кажется, это люди, которые все еще не могут привыкнуть к тому, что автомобили сейчас в большинстве случаев китайские. Соответственно, хотят вернуться к тем автомобилям, на которых они ездили 5-7 лет назад, считая, что эти автомобили до сих пор качественные и престижные. Но есть один нюанс в этом во всем. Очень большое количество автомобилей европейских брендов поставляется к нам из Китая. И там же производится. Поэтому здесь есть некоторый парадокс, когда человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, при этом он покупает абсолютно китайский автомобиль, и иногда обнаруживаются там артефакты, присущие именно тому рынку. Это странные настройки, какие-то там нюансы эргономики и все остальное. Это, конечно же, такая историческая память у нас, да, практически мышечная. По поводу европейских производителей, когда это было хорошо, качественно и здорово, а китайские машины у нас считались автомобилями чуть ли не третьего сорта, даже не второго. Соответственно, нет пока вот сейчас понимания, что все поменялось. Да, у нас возят автомобили из Германии, арабских стран, европейских брендов, опять же. Но, еще раз повторю, очень многие машины известных нам марок ввозятся и производятся в Китае. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс. Если человек готов переплачивать серьезные суммы, значит, наверное, он понимает, для чего это ему нужно. Но, как правило, помимо того, что человек думает, что это качественнее и лучше, он все-таки думает о своем имидже, о своем каком-то ему одному понятному понятии престижа.
2: Какие-то тенденции произошли, что именно в этом году, в период с января по май, продажи европейцев выросли в два раза по сравнению вот с таким же периодом прошлого года?
1: Нет, никаких акций, естественно, не было. Никаких скидок никто не дает, потому что это параллельный импорт 100%. Здесь нет никакой благотворительности, никакого альтруизма. Мне кажется, здесь основная причина в том заключается, что китайцы вроде как и представляют что-то дорогое, красивое у себя на рынке, но к нам оно идет достаточно долго, опять же, по каналам параллельного импорта. А официально новые модели они привозить не торопятся. Соответственно, люди хотят покупать хорошие машины и готовы платить за это деньги, но выбор среди дорогих китайских марок не очень большой. Поэтому здесь все чаще люди обращаются, как раз точнее, ко всяким BMW и прочим Мерседесам.
0: Главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин. Среди европейцев первую пятерку в продажах заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Ограничения Telegram в Индии затронули более 150 миллионов обычных пользователей, заявил Павел Дуров в соцсети X. Основатель мессенджера отметил, что временный запрет платформы не остановил утечку экзаменационных материалов. Позже их стали распространять и в других приложениях. Напомним, индийские власти временно ограничили работу Telegram до 22 июня. Причина – массовые мошеннические схемы вокруг пересдачи национального медицинского экзамена НИИТ. Злоумышленники продавали якобы слитые задания и ответ к ним через Telegram-каналы. А сам Telegram активно растет в Индии, хотя самым популярным мессенджером в стране не остается WhatsApp, что подтвердила Бизнес FM частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
3: Вообще, конечно, очень интересно, потому что я читала эту новость как раз таки с Телеграма. У нас Телеграм работает.
2: Сообщается, что до 22 июня ограничение доступа будет. Это может происходить как-то постепенно, не разом? К слову сказать, насколько сильное оборудование глушащее у вас в Индии?
3: Вообще, я думаю, что возможно, потому что, по сути, у нас же ТикТок уже много лет заблокирован, когда решили они заблокировать ТикТок все в один день. Но пока Телеграм работает. Вот буквально несколько минут назад я проверяла, пока все работает. Я тоже была удивлена этой новостью. Да.
2: Когда работать перестанет, как много неудобств это принесет вообще Телеграм, насколько популярен в стране?
3: Я не думаю, что это как-то повлияет. Вообще Телеграмом очень мало кто пользуется, но все равно все пользуются WhatsApp. То есть WhatsApp самый популярный чат.
0: Евгения Маджубдар, частный гид в Ахмадабаде. НИИТ – это главный единый вступительный экзамен в Индии. WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
4: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12.00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
6: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Solers инвестирует более миллиарда рублей в локализацию автоматической коробки передач для семейства легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Николай Соболев. По его словам, производство будет организовано на заводах компании в Заволжье и Алабуге. Глава Solers также отметил, что уже локализованы двигатель, кузов, практически все элементы экстерьера, а также компоненты систем безопасности, включая подушки безопасности, рулевые колеса с каркасами из магниевых сплавов и электронные блоки управления.
6: Сделки.
7: Netflix купил права на 2 новых сезона «Маши и Медведя», сообщает RT. Мультфильм будет доступен зрителям более чем в 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Индию, Японию и государства Латинской Америки. SpaceX приобретет разработчика ИИ-агента для программирования Cursor за 60 миллиардов долларов. Cursor создала популярный сервис для разработчиков, который помогает генерировать, редактировать и проверять программный код с использованием ИИ. По данным компании, в ноябре прошлого года ее годовая выручка превысила миллиард долларов. Как отмечает CNBC, сделка должна быть закрыта в третьем квартале текущего года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Сегодняшняя атака БПЛА на московский регион стала одной из самых крупных с начала года. Как сообщил мэр Сергей Собянин, с начала суток ликвидировано 60 беспилотников, летевших к столице. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, но его оперативно потушили. Дым над территорией был недолго и быстро исчез. Над Московской областью силы ПВО за ночь и утро сбили 86 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В электростале пострадали 4 мужчин, 2 из них госпитализированы. Еще один человек пострадал в Котельниках в Воскресенске, ранена 13-летняя девочка. Во многих регионах Центральной России объявляли ракетную опасность. Костромской, Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, в Оренбургской, Орловской, Ульяновской областях. В Самаре на время останавливали движение движения наземного общественного транспорта. В Воронеже сдачу ОГЭ перенесли на другой резервный день. На Кубани после падения обломков беспилотника загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Пожар уже потушили. Российские военнослужащие в течение суток сбили две крылатые ракеты «Фламинго» и 491 украинский дрон самолетного типа, заявили в Минобороны. О том, какими ракетами сейчас располагает Киев, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Последние именно ракетные атаки со стороны киевского режима, в них участвовали ракеты украинского производства. Ракеты типа «Фламинго». Они неоднократно попадали на видеонаблюдателей. Это раз. Второе, это вполне вероятно, на ближайших регионах применялись ракеты типа «Нептун». Дальше есть еще нюанс, что некоторые дроны с реактивными двигателями, которыми располагает на данный момент ВСУ, могут классифицировать как крылатые ракеты. Технически, да, это очень близко по классификации. Дрон с реактивным двигателем практически похож на крылатую ракету в классическом виде, в котором мы ее знаем. Здесь вопрос уже к нашей противовоздушной обороне. Она это разделяет, считает эти дроны все-таки дронами, исходя из каких-то характеристик, либо относит уже к ракетам.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Во всех четырех столичных аэропортах вводили ограничения из-за атаки беспилотников. Шереметьево и Внуково уже открыли, Домодедово и Жуковский пока принимают и отправляют рейсы по согласованию. Вечера упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Это уровень недельной давности. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после известий о согласовании США и Ирана меморандума о взаимопонимании по урегулированию их конфликта, а также на фоне заявлений президента США Трампа о вероятном отказе от послаблений на санкции против российской нефти. Нефть Brent пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на $6. Ситуацию на рынках мы обсудим с руководителем управления аналитических исследований Авикэпитал Дмитрием Александровым. Приветствую вас.
9: Да, приветствую. Добрый вечер.
0: Как оцениваете ситуацию, то, что сейчас происходит на рынках?
9: Нормальная ситуация, реакция на заявление, в принципе, понятна. Естественно, тут утянул рынок, в основном нефтегазовый сектор, вниз в коррекцию. Но не только, другие сектора тоже, сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с вчерашним таким позитивом, да, относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время к санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе. Но просто это может быть все гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
0: Но если с нефтью более-менее, хотя бы на ближайшие пару дней понятно, то есть до пятницы, до момента подписания меморандума, наверное, сильных изменений ждать не стоит, то на российский рынок что может оказать влияние, помимо вот этих вот геополитических заявлений? Есть какие-то драйверы?
9: Ну, для акций эта геополитика важнее последние годы, наверное, да, ну, кварталы точно. Для рынка облигаций, естественно, в пятницу будет ключевым это заседание ЦБ, решение по ключевой ставке, плюс риторика, да, и здесь, грубо говоря, весь позитив, наверное, уже в общем в цене, просто никто не рассчитывает на то, что будет мягкая риторика, никто не рассчитывает уже практически на то, что снижение может быть больше, чем на 0,5%, вот, а вот снижение меньше, да, и более жесткая риторика какая-то, которая может вообще указать на то, что дальше надо брать паузу, вот это возможно, да, и тут могут быть, естественно, скорее реакция негативная после первого какого-то всплеска небольшого на факты снижения, дальше может пойти коррекция. Но, кстати говоря, по нефти-то, в общем, динамика-то развивается именно потому, что, ну, более-менее все понятно, да, и все надеются на урегулирование. В принципе, продолжается картина вчерашнего вечера, и там Brent теряет, и американская WTI теряет более 5%. В принципе, расходится спред между российской экспортной нефтью, да, и Brent. То есть, в принципе, дисконт, во-первых, восстановился, во-вторых, он будет увеличиваться и дальше, он уже где-то около порядка 20%, порядка $15, наверное, так вот можно оценить. И он может еще разойтись, если снижение продолжится, ну и если будут действительно введены ограничения, потому что нефти, в принципе, на среднесрочном горизонте может возникнуть такой локальный профицит предложения.
0: Спасибо. Ситуацию на рынках обсудили с руководителем управления аналитических исследований Авикапитал Дмитрием Александровым.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Веками загар был отличительной приметой простолюдинов. Бледная кожа ценилась как признак аристократизма и красоты. Даже древние египтяне, хоть и поклонялись богу солнца Ра, старались отбеливать кожу доступными на тот момент средствами, в основном лимонным соком. Ситуация стала меняться в 19 веке. Промышленная революция загнала низшие сословия в цеха и шахты, и о загаре бедняков речь уже не шла. А медики стали прописывать пациентам солнечные ванны в целях профилактики туберкулеза. Модным же загар стал в 1920-х благодаря легендарной Коко Шанель, которая однажды вернулась с отдыха на Средиземном море загоревшей. Вслед за ней загорать на побережье потянулась богема. А за богемой все, кто мог себе это позволить. Однажды летом на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах, от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
11: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
10: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
5: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 19:58 московское время. У микрофона Сардар Абликулей. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для безопасности полетов, отмечает Росавиация. В аэропорту Краснодара такие ограничения сняты. Власть Самарской области рассмотрит дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Иран обсуждает со Штатами вопрос о возвращении замороженных активов, передает во вторник государственная телерадиокомпания Ирана. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил в интервью CBS News, что Иран может получить доступ к фонду реконструкции в размере 300 миллиардов долларов в рамках нового мирного соглашения при условии, что Тегеран выполнит свои обязательства. SpaceX обогнала Amazon и Microsoft по капитализации. Акции компании выросли более чем на 14% на премаркете. Это позволяет ей выйти на четвертое место по рыночной стоимости, отмечает Wall Street Journal. Рост акции с момента IPO составил около 63%. В результате капитализация компании Илона Маска достигла примерно 2 триллионов 940 миллиардов долларов, превысив 2 триллиона 650 миллиардов Amazon и 2 триллиона 900 миллиардов у Microsoft. Международный союз конькобежцев на своем сайте опубликовал список участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. Российские и белорусские фигуристы не заявлены ни на один из этапов серии. Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ИСУ с 22 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Насколько такие меры спасают от панического спроса? Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки с 90%. Выдача на первичном рынке ее планирует снизить до 25-30%, заявил известием замминистра финансов Чебесков. Такая цель может быть достигнута к 2030 году. Минфин хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях. Как это повлияет на рынок? И российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Кто активнее всего размещает рекламу в Телеграм и когда ждать штрафов, подробности на Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Между тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
15: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» Севастополе Юлия Крымова.
16: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
15: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
17: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее по метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
15: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
18: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% от того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
15: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой и подробностью, Наталья Шашиной.
19: Бизнес говорит.
20: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
21: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. А по факту вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм, и концовка тоже по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
20: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
1: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
20: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
2: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
20: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС ТЭК. Ранее в мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. При этом ФАС еще в начале марта заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что от конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет. Комментирует вице-президент Акаргин, директор компании AI Influence Алексей Парфун.
22: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
14: Алексей Парфун, гендиректор компании AI Influence. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
23: История денег на Business FM.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: У микрофона Сердар Влекулеев. Россия многого добилась в части технологического суверенитета, особенно в цифровизации тяжпрома, заявил на Ташкентском международном инвестфоруме премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что в России есть очень много совсем новых инновационных именно для проектирования, для создания собственного на своем суверенитете решений. Сельхозпроизводители новых регионов России и Крыма получают топливо в первоочередном порядке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, аграрии региона обеспечены топливом для проведения сезонных полевых работ. Профильные службы ежедневно сверяют потребности хозяйств и поставки. 15 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике стартовала уборка урожая ранних зерновых культур. Лидеры стран группы 7 на саммите во Франции высказались за усиление санкционного давления на Россию в сфере энергетики. Об этом передает Франс-Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник. Лидеры согласились усилить давление на Россию, в частности, посредством санкций в отношении нефти и газа, приводит агентство «Слова источника». Глава Центрального банка Армении Мартин Галстян сообщил, что считает сценарий повышения цены на российский газ маловероятным, но в случае, если это произойдет, то это скажется на инфляции в республике. При этом Галстян отметил, что у его ведомства нет инструментария для превентивной нейтрализации возможных рисков. Согласно данным Статистического комитета Армении, за январь-май этого года по сравнению с аналогичным периодом 25-го цены повысились на 4,5%. Новости на бизнес. Бизнес FM каждые 15 минут держитесь курса.
26: Погода в Москве.
14: В Москве сейчас плюс 18 градусов, облачно с прояснением. Сегодня существенные осадки не ожидаются. Ночью плюс 12, завтра днем до плюс 17, облачно с прояснениями, временами. Небольшой дождь, похожая погода и в четверг. Выходным станет чуть теплее, но осадки прекратятся, ожидается только в воскресенье. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. В начале года на ипотеку по госпрограммам приходилось 90% выдачи на первичном рынке. Эту долю надо снизить до 25-30%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью «Известиям». Пресс-службы Минфина отметили, что цель может быть достигнута к 30-му году. Как отметил Чебесков, министерство хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку перекос в сторону льготных выдач искажает рынок. Строите госполитику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, не неправильно отметил замминистра. При этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдачи будет постепенным, без резких шагов, и будет связано с понижением ключевой ставки и ростом числа рыночных суд. При этом условия по льготным программам тоже будут меняться, продолжает партнер компании «Девеликан» Петр Барсуков.
0: Курс ЦБ на снижение ставки, он определенный, и, соответственно, и в более ранних заявлениях, говоря, было ожидание, что ставка снизится меньше, чем двузначные значения. И, в принципе, если это произойдет, то само понятие какой-то ипотеки приблизится к рыночной. И есть второй аспект, то, что постепенно, опять же, программы льготной ипотеки, они не то что сужаются или ужесточаются, они становятся более конкретными. Это есть два мотива. Первый мотив — это для того, чтобы, опять же, там не надувалось лишних пузырей, когда люди, пользуясь льготной ипотекой, иногда не рассчитывали свои возможности. И вторая — это, наверное, связано с тем, что и бюджет не может такие нагрузки нести, потому что обслуживать нужно и ранее выданные ипотеки, и новые. И поэтому, скорее всего, мы увидим то, что два этих тренда будут одновременно происходить. Мы ожидаем снижения ставки и параллельно уменьшение программы льготной ипотеки.
14: Петр Барсуков, партнер компании «Девелика». Ряд банков и ЦБ уже наблюдает рост доли рыночной ипотеки в объеме выдачи новых кредитов, но динамика заметна только на фоне низкой базы прошлого года. Средневзвешенная ставка по рыночной жилищной суде составляет 19,1% по состоянию на 12 июня. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что массовая рыночная ипотека в России возможна при ключевой ставке менее 10%. Как снижение доли льготной ипотеки может повлиять на стоимость жилья, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Льготные программы по итогу станут адресными и единичными, то есть не будут доступны широкому кругу лиц, многим заемщикам. Даже если они подходят под условия программы, не факт, что по итогу смогут воспользоваться данной программой и получить одобрение. Мы это все прекрасно видели последние несколько лет. Минфин об этом много говорит часто, что нужно все менять, нужно охлаждать рынок. По мнению Минфина, сейчас большая закредитованность населения, фактор. Второе — это, безусловно, льготные программы требуют огромных финансовых влияний, соответственно, денег на то, чтобы финансировать льготные программы, их не так уже много. Ввиду этого сокращаются льготные программы, но все не происходит по щелчку пальцев, это такой длительный процесс. Напомню, что не просто так цифра у нас была озвучена в 2030 год, семейная ипотека у нас действует до 2030 года, а вот что будет после этой даты, непонятно. Возможно, ее оставят в каком-то видоизмененном варианте. Например, как сейчас IT-ипотека, она вроде бы есть, но сделок по ней всего лишь 5%.
7: Как вы думаете, это скажется вообще на цене на жилье?
5: Ситуативно мы можем увидеть скидки 20%, максимум, наверное, 25% для того, чтобы поддержать те проекты, которые реализуются сейчас, для того, чтобы сильно не падали продажи. Но надеяться на то, что сейчас льготные программы свернут и ужесточат, и сейчас цены вернутся на 5 лет назад, скидки будут 40-50%, то есть, ну, я бы не стал.
14: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее Кабмин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет зависеть от числа детей: 10-12% для семей с одним ребенком, 6% с двумя и 4% с тремя и более. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех семей, не зависит от числа детей: 6%. Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
8: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
9: В реабилитации например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация, наконец, стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
8: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
10: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики, девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
8: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
11: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
8: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
12: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
13: А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов?
12: Они просто вычеркнуты из лицензии, слово диабетология останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
8: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Отвернется ли CNN от демократов? Контроль над американским новостным телеканалом, входящим в корпорации Warner Brothers, получит соратник Дональда Трампа. Речь про техномагната и основателя Oracle Ларри Эллисона, который владеет Paramount. Корпорация вскоре окончательно поглотит Warner Brothers со всеми медиа-активами, включая CNN. Сделку на днях одобрил Минюст США. Ведомстве заявили, что покупка Warner Brothers вряд ли нанесет ущерб конкуренции и американским потребителям. Впрочем, сами журналисты CNN, одного из главных американских каналов, которые традиционно поддерживает Демпартию, говорят о том, что их редакционная политика может измениться.
1: Компания Paramount заявила, что сделка в корне благоприятствует конкуренции. Что же касается перспектив получения контроля над CNN, которая вызвала тревогу среди групп, выступающих за свободу прессы, то компания сообщила, что будет инвестировать в будущее журналистики, а не принижать ее. Сделку, кстати, финансирует союзник Трампа Ларри Эллисон, миллиардер и соучредитель Oracle, чей сын Дэвид Эллисон в прошлом году стал генеральным директором Paramount в результате слияния компаний. Критики сделки с Warner Brothers указывают на реорганизацию другого актива Paramount – CBS News, телеканала, с которым Дональд Трамп уже судился. Все это может быть доказательством того, что медиа-империя Paramount поддается политическому давлению. А проверка регулирующих органов того же Минюста, который сейчас возглавляет другой приятель Трампа Тодд Бланш, омрачена обвинениями в политическом фаворитизме и кумовстве. В ответ многие законодатели-демократы уже пообещали расследовать дела, связанные с Paramount и Трампом, если их партия, конечно, одержит победу на промежуточных выборах.
14: Эксперты в области медиа говорят, что повестка телеканала CNN после завершения сделки вполне может стать более правой и консервативно-популистской. Однако жесткого ребрендинга не будет, ведь это сильно ударит по рекламе партнерам, а также доступу к зарубежным рынкам. CNN, вещающий более чем в 200 странах, сильно завязан на международной аудитории, в том числе европейскую и азиатскую.
26: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
15: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Домодедово и в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает агентство. Экипаж адмирала Григоровича в Ла-Манше обнаружил яхту «Bright Future» под флагом Британии, следовавшую опасным курсом на сближение, сообщает Минобороны России. Было сделано несколько попыток вызвать на связь яхту. Ответа не последовало, отмечает ведомство. На адмирале Григоровича выпустили сигнальные ракеты, но судно продолжало опасное сближение. После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна и стрелкового вооружения. После этого британская яхта сразу изменила курс и стала удаляться от российского военного корабля, подчеркнула Минобороны России. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы семи. Климатическое явление Эль-Ниньо началось в Тихом океане. Оно может вызвать потепление и засуху в некоторых районах Австралии и ряде других регионов мира, сообщает австралийский телеканал ABC. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает нервных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Сам Зеленский обсудил поддержку Украины, укрепление ее ПВО, усиление давления на Россию. А Трамп сказал, что проведет еще одну отдельную встречу с Зеленским. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Армузский пролив скоро будет открыт, заявил также Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексам Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули до минимума с февраля 2023 года. Российские автолюбители в этом году стали вдвое чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май 26,5 тысяч машин подсчитал автостат. Но, правда, это меньше 2% от общего рынка легковых авто. Основной объем давно за китайцами. Кто и зачем покупает европейцев? Подробности на Business FM. Зеленский никому не посылает ни одних сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского. В частности, тот сказал, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предложение Киева о встрече по дипломатическим каналам не поступало. А трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского предложение также не поступало, заявил помощник российского президента Ушаков. На саммите Большой Семерки Зеленский также заявил, что обсудил с канцлером Германии Мерцем европейскую поддержку Украины и укрепление ее ПВО. Кроме того, Зеленский присутствовал на совместной встрече с западными лидерами, среди которых президент Франции Макрон, президент США Трамп и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. По словам Зеленского, на встрече также обсудили увеличение поставок ракет ПВО, некий пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. По данным Bloomberg, была достигнута договоренность об усилении санкций на энергетический сектор. А Дональд Трамп заявил, что проведет еще одну отдельную встречу с Зеленским. Глава российского МИДа Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Зеленский занимается мегафонной дипломатией.
2: Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов послать, потому что он занимается мегафонной дипломатией, он все публично объявляет, как он недавно хамское послание президенту Путину отправил. Он играет на публику, он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано.
14: Министр иностранных дел России Лавров заявил это на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Словами о фортепиано Лавров напомнил о комедийном номере Зеленского времен его карьеры в квартале 95. Тогда он в ходе выступления сыграл на фортепиано, но совсем не руками. Помимо этого, Лавров также заявил, что может и неплохо, если Украина вступит в Евросоюз, ведь в таком случае блок просто развалится. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Турция готова выступить посредником в регулировании украинского конфликта. Тем временем министр иностранных дел Германии Вада Фуль допустил, что новые российско-украинские переговоры могут начаться этим летом. Дональд Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. Ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. И все так же в пятницу Ормузский пролив будет полностью открыт.

0: разрешает торговлю нефтью из России, истекает 17 июня. Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Послабления в отношении российской нефти были связаны как раз именно с желанием Соединенных Штатов и команды Трампа, в частности, удержать цены на нефть от дальнейшего роста. По сути, это были заверения того, что если ты покупаешь российскую нефть, тебе ничего не будет. И хотели представить это рынку так, что, мол, вот на танкерах хранится много российской нефти, ее объем оценивался примерно в 160 миллионов баррелей к концу февраля, и теперь эти объемы заменят ближневосточные поставки. Поэтому новый источник позволит ликвидировать дефицит на мировом рынке. Хотя в итоге это не сработало, и наоборот, цена даже подросла, потому что эти послабления были опубликованы через 2 недели после перекрытия Армузского пролива, и рынок это воспринял как свидетельство ухудшения ситуации, что, мол, раз ситуация дошла до того, что США ослабляют санкции в отношении России, значит, динамика негативная, значит, все становится гораздо хуже. И на самом деле никакие санкции не запрещали покупать российскую нефть, то есть российскую нефть по происхождению можно было и так брать, в общем-то, никаких запретов на нее и не было. Санкции действовали в отношении танкеров, в отношении трейдеров и так далее, но не самой по происхождению нефти. Просто вот эта некая генеральная лицензия, она позволяла с любых танкеров скупать нефть, которые попали под санкции у трейдеров и так далее. По сути, некая индульгенция на любые операции с российской нефтью. Но, опять же, российская нефть в итоге так и была продана, и, опять же, обновлять генеральную лицензию становится все сложнее с точки зрения того, что под характеристики этой генеральной лицензии попадают все меньше и меньше и меньше объемы нефти. Отмена этих послаблений она не приведет к тому, что Россия будет затрудняться с продажей нефти. Ее и так довольно хорошо раскупают, и Индия и Китай остаются основным рынком сбыта для нас. А если в сделке США и Ирана будет еще и прописано снятие санкций с иранской нефти, то тогда Китай не сможет покупать ее со скидкой. И у него останется один поставщик. Вот раньше была Венесуэла и Иран, теперь, в общем-то, останется только Россия, как производитель нефти, который находится частично под санкциями, и у которого можно получить хоть какую-то скидку. И поэтому востребованность нашей нефти Китая, она в этом случае даже подрастет.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Ранее иранское агентство Мехр утверждало, что Вашингтон, среди прочего, обязался снять с Тегерана санкции, разморозить активы на 24 миллиарда долларов. Однако вице-президент США Венс это опроверг. Он заявил, что такая сумма не упоминалась ни в одном документе. Он подтвердил, что Штаты в целом готовы обсудить разморозку активов, но только после официального подписания меморандума. При этом Иран должен отказаться от своей ядерной программы. Однако, как передает Axios, глава ЦРУ Рэтклифф, госсекретарь Рубио, глава Пентагона Хексет, сомневает, что Иран пойдет на такие уступки. Сам американский президент заявил, что Тегеран никогда не получит возможности ни создать, ни приобрести ядерное оружие, а если попытается получить это, то столкнется с немыслимыми последствиями. Цитата. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Кроме того, Дональд Трамп лично опроверг еще один обсуждаемый в СМИ пункт американо-иранского соглашения.
2: У нас есть сделка. Она хорошая и справедливая. И, кстати, мы не будем инвестировать в Иран. На днях об этом были слухи, они просто нелепые. У нас есть право сделать что-либо, если мы этого хотим. Но мы не будем ничего инвестировать. Мы не давали такого обязательства.
0: Также Трамп заявил, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена. Это опроверг глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он заявил, что любая израильская атака на Ливан и дальнейшая оккупация его территории является нарушением меморандума. А по данным израильского канала N12, США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с документом. Ранее Трамп также заявил, что США после Ирана сосредоточится на урегулировании украинского конфликта. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Кремль ожидает, что спецпосла Трамп Уитков и зять американского президента Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума между США и Ираном. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, подсчитал Автостат. Правда, 25 тысяч авто – это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей в 1,3 миллиона штук. Основной рынок давно за китайцами, а выбор пользы европейцев воспринимается сейчас как каприз, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
3: Мне кажется, это люди, которые все еще не могут привыкнуть к тому, что автомобили сейчас в большинстве случаев китайские, и, соответственно, хотят вернуться к тем автомобилям,

0: на которых они ездили 5-7 лет назад, считая, что эти автомобили до сих пор качественные и престижные. Но есть один нюанс в этом во всем. Очень большое количество автомобилей европейских брендов поставляется к нам из Китая. И там же производится. Поэтому здесь есть некоторый парадокс, когда человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, при этом он покупает абсолютно китайский автомобиль, и иногда обнаруживаются там артефакты, присущие именно тому рынку. Это странные настройки, какие-то нюансы эргономики и все остальное. Это, конечно же, такая историческая память у нас, да, практически мышечная. По поводу европейских производителей, когда это было хорошо, качественно и здорово, а китайские машины у нас считались автомобилями чуть ли не третьего сорта, даже не второго. Соответственно, нет пока вот сейчас понимания, что все поменялось. Да, у нас возят автомобили из Германии, арабских стран, европейских брендов, опять же. Но, еще раз повторю, очень многие машины известных нам марок ввозятся и производятся в Китае. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс. Если человек готов переплачивать серьезные суммы, значит, наверное, он понимает, для чего это ему и нужно, но, как правило, помимо того, что человек думает, что это качественнее и лучше, он все-таки думает о своем имидже, о своем каком-то ему одному понятному понятии престижа.
1: Какие-то тенденции произошли, что именно в этом году, в период с января по май, продажи европейцев выросли в два раза по сравнению вот с таким же периодом прошлого года?
0: Нет, никаких акций, естественно, не было, никаких скидок никто не дает, потому что это параллельный импорт 100%, здесь нет никакой благотворительности, никакого альтруизма. Мне кажется, здесь основная причина в том заключается, что китайцы вроде как и представляют что-то дорогое, красивое у себя на рынке, но к нам оно идет достаточно долго, опять же, по каналам параллельного импорта, а официально новые модели они привозить не торопятся. Соответственно, люди хотят покупать хорошие машины и готовы платить за это деньги, но выбор среди дорогих китайских марок не очень большой, поэтому здесь все чаще люди обращаются, как раз возвращаются, точнее, ко всяким BMW и прочим Мерседесам.
2: Максим Ракитин, главред Кьютору. Среди европейцев первой пятерки в продажах заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Ограничения Telegram в Индии затронули более 150 миллионов обычных пользователей, заявил Павел Дуров в соцсети X. Основатель мессенджера отметил, что временный запрет платформы не остановил утечку экзаменационных материалов, позже их стали распространять и в других приложениях. Напомню, индийские власти временно ограничили работу Telegram до 22 июня. Причина – массовые мошеннические схемы вокруг пересдачи национального медицинского экзамена НИИТ. Злоумышленники продавали якобы слитые задания и ответы к ним через Telegram-каналы. Сам Telegram активно растет в Индии, хотя самым популярным мессенджером в стране остается WhatsApp. Что подтвердила бизнес-фэм и частный гид в Ахмадабаде Евгения Маджумдар.
3: Вообще, конечно, ничего интересного, потому что я читала эту новость как раз таки с Телеграма, но Телеграм работает.
1: Сообщается, что до 22 июня ограничение доступа будет. Это может происходить как-то поступенно, не разом, к слову сказать, насколько сильное оборудование, глушащее у вас в Индии?
3: Вообще, я думаю, что возможно, потому что, по сути, у нас же ТикТок уже много лет заблокирован, когда решили они заблокировать ТикТок, все в один день. Но пока Телеграм работает, вот буквально несколько минут назад я проверяла, пока все работает. Я тоже была удивлена этой новостью.
1: Когда работать перестанет, как много неудобств это принесет вообще Телеграм, насколько популярен в стране?
3: Я не думаю, что это как-то повлияет. Вообще Телеграмом очень мало кто пользуется, но все равно все пользуются WhatsApp. То есть WhatsApp самый популярный чат.
2: Евгения Маджумдар, частный гид в Ахмадабаде. НИИТ – это главный единый вступительный экзамен в Индии. Должен напомнить, что WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом.
5: Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на «Бизнес-ФМ». Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Solers инвестирует более миллиарда рублей в локализацию автоматической коробки передач для семейства легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Николай Соболев. По его словам, производство будет организовано на заводах компании в Заволжье и Алабуге. Глава Solers также отметил, что уже локализованы двигатель, кузов, практически все элементы экстерьера, а также компоненты систем безопасности, включая подушки безопасности, рулевые колеса с каркасами из магниевых сплавов и электронные блоки управления.
5: Сделки.
6: Netflix купил права на 2 новых сезона «Маши и Медведя», сообщает RT. Мультфильм будет доступен зрителям более чем в 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Индию, Японию и государства Латинской Америки. SpaceX приобретет разработчика ИИ-агента для программирования Cursor за 60 миллиардов долларов. Cursor создала популярный сервис для разработчиков, который помогает генерировать, редактировать и проверять программный код с использованием ИИ. По данным компании, в ноябре прошлого года ее годовая выручка превысила миллиард долларов. Как отмечает CNBC, сделка должна быть закрыта в третьем квартале текущего года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «20:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Рынок акций России к вечеру вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. В моменте даже обновил минимум года – 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США Ирана меморандума о взаимопонимании по урегулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Дональда Трампа о вероятной отмене послаблений на санкции против российской нефти. Нефть Brent пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%. Комментирует инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
7: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив, но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ри Капитал». Пятницу, 19 июня, состоится заседание ЦБ, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. Но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
8: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
9: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
8: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
2: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе кораблей через Армузский пролив цена нефти Brent продолжит снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться в обратно в диапазон около 90 долларов. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезные проблемы нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает South China Morning Post.
10: Between 2021 and 2025.
11: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 2021 по 2025 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
2: Этот тренд технарии взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупнокитайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура от 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
12: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
2: Михаил Паршин, China Campus Network. Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дарбам судрова сакнес онзельта аугли. Дословно с латышского эта фраза переводится как «у работы серебряные корни и золотые плоды». Таким образом, латыши уговаривают себя поработать еще усерднее, потому что усилия наверняка окупятся, а результат порадует. В русском языке есть похожее выражение «горька работа, да хлеб сладок». Срочные переводы на Business FM.
16: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которые 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
16: Сумма технологий на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
18: 20:58 московское время. У микрофона Сардар Гуликулей. В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, поясняет агентство. Как сообщалось, в настоящее время также действуют ограничения в аэропорту Сочи и в четвертый раз за сутки приостановил обслуживание рейсов в аэропорт Краснодара. Военный самолет разбился в Хмельницкой области на западе Украины, передает ТАСС со ссылкой на РБК «Украина». Пока неизвестно, о каком типе самолета идет речь, но часть украинских пабликов пишет, что крушение потерпел истребитель МиГ-29. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.
19: Президент США Дональд Трамп заявил, что не против того, чтобы направить соглашение с Ираном на утверждение в Конгресс. Об этом Трамп сказал журналистам на встрече с президентом Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Саидом Аль-Нахаяном во Франции. Сейчас в Сенате, как и в 2015 году, немало противников самой идеи соглашения с Ираном, отмечает в этой связи Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: На Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранит, заявил губернатор. Развожаев при этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасает ли такие меры от панического спроса? Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, подсчитали в МТС Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехват звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Бизнес FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Между тем, сеть Татнефть ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
20: 8 автозаправочных станций АТАН в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется, а отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
21: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
20: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
22: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка ТБОЙЛ, но там вывеска топлива нет. И дальше у меня была на Новоясневском Роснефть, где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
20: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
0: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
20: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемы перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой и подробностью, Наталья Шашиной.
15: Бизнес говорит.
1: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
3: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
1: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
23: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги, это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
1: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
24: Мы пытались,
5: Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
1: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС ТЭК. Ранее в мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. При этом ФАС еще в начале марта заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что от конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
2: Алексей Парфун, гендиректор компании AI Influence. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов 4,5 раза.
16: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, осадки сегодня уже существенные не ожидаются, ночью плюс 12, завтра днем до плюс 17, облачно с прояснениями, а временами небольшой дождь. «21.16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ». Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом в ближайшее время. Ну а сейчас Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. В начале года на ипотеку по госпрограммам приходилось 90% выдачи на первичном рынке. Эту долю надо снизить до 25-30%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью «Известия». Пресс-службе Минфина отметили, что цель может быть достигнута к 30-му году. Как отметил Чебесков, министерство хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку перекос в сторону льготных выдач искажает рынок. Строить госполитику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, не правильно, отметил замминистра. При этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдач будет постепенным, без резких шагов, и будет связано с понижением ключевой ставки и ростом числа рыночных суд. При этом условия по льготным программам тоже будут меняться, продолжает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
8: Курс ЦБ на снижение ставки, он определенный, и, соответственно, и в более ранних заявлениях, говоря, было ожидание, что ставка снизится меньше, чем двузначные значения. И, в принципе, если это произойдет, то само понятие какой-то ипотеки приблизится к рыночной. И есть второй аспект, то, что постепенно, опять же, программы льготной ипотеки, они не то что сужаются или ужесточаются, они становятся более конкретными. Это есть два мотива. Первый мотив – это для того, чтобы, опять же, там не надувалось лишних пузырей, когда люди, пользуясь льготной ипотекой, иногда не рассчитывали свои возможности. И вторая, это, наверное, связано с тем, что и бюджет не может такие нагрузки нести, потому что обслуживать нужно и ранее выданные ипотеки, и новые. И поэтому, скорее всего, мы увидим то, что два этих тренда будут одновременно происходить. Мы ожидаем снижения ставки и параллельно уменьшение программы льготной ипотеки.
2: Петр Барсуков, партнер компании «Девелика». Ряд банков и ЦБ уже наблюдают рост доли рыночной ипотеки в объеме выдачи новых кредитов, но динамика заметна только на фоне низкой базы прошлого года. Среднеизвешенная ставка по рыночной жилищной суде составляет 19,1% по состоянию на 12 июня. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что массовая рыночная ипотека в России возможна при ключевой ставке менее 10%. Как снижение доли льготной ипотеки может повлиять на стоимость жилья, говорит учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
9: Льготные программы по итогу станут адресными и единичными, то есть не будут доступны широкому кругу лиц, многим заемщикам. Даже если они подходят под условия программы, не факт, что по итогу смогут воспользоваться данной программой и получить одобрение. Мы это все прекрасно видели последние несколько лет. Минфин об этом много говорит часто, что нужно все менять, нужно охлаждать рынок. По мнению Минфина, сейчас большая закредитованность населения, первое фактор. Второе, это, безусловно, льготные программы требуют огромных финансовых влияний, соответственно, денег на то, чтобы финансировать льготные программы, их не так уже много. Ввиду этого сокращаются льготные программы, но все не происходит по щелчку пальцев, это такой длительный процесс. Напомню, что не просто так цифра у нас была озвучена 2030 год, семейная ипотека у нас действует до 2030 года, а вот что будет после этой даты, непонятно. Возможно, ее оставят в каком-то видоизмененном варианте. Например, как сейчас IT-ипотека, она вроде бы есть, но сделок по ней всего лишь 5%.
10: Как вы думаете, это скажется вообще на цене на жилье?
9: Ситуативно мы можем увидеть скидки 20, ну максимум, наверное, 25% для того, чтобы поддержать те проекты, которые реализуются сейчас, для того, чтобы сильно не падали продажи. Но надеяться на то, что сейчас льготные программы свернут и ужесточат, и сейчас цены вернутся на 5 лет назад, скидки будут 40-50%, то есть, ну, я бы не стал.
2: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее Кабмин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет зависеть от числа детей. 10-12% для семей с одним ребенком, 6% с двумя и 4% с тремя и более. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех семей, не зависит от числа детей, 6%. Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщают РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
11: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
12: Реабилитация, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
11: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
24: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
11: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании «Милигал», юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
4: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
11: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
13: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
14: А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов?
13: Они просто вычеркнуты из лицензии, слово диабетология останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
11: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Ну а на первом месте – IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
17: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМОС, которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
2: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагают полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
15: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. 5 человек пострадали в результате атак ВСУ Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. Во второй половине дня вторника с 14 до 20 дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов над 9 регионами Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны России. Экипаж адмирала Григоровича в Ла-Манше обнаружил яхту «Bright Future» под флагом Британии, следовавшую опасным курсом на сближение, сообщает Минобороны. Экипаж фрегата адмирал Григорович сделал несколько попыток вызвать на связь яхту. Ответа не последовало, отмечает ведомство. Фрегат для привлечения внимания яхты выпустил сигнальные ракеты, но судно продолжало опасное сближение. После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового оружия. После этого британская яхта сразу изменила курс и стала удаляться от российского военного корабля. Европейский Союз выстраивает все свои конструкции по безопасности против России, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Международный союз конькобежцев ИСУ на своем сайте опубликовал список участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. Российские и белорусские фигуристы не заявлены ни на один из этапов серии. Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ИСУ с 22 года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский обсудил поддержку Украины, укрепление ее ПВО, усиление давления на Россию, а Трамп заявил, что еще проведет отдельную встречу с Зеленским. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Армузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом фоне цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Российские автолюбители в этом году стали вдвое чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май 26,5 тысяч машин, подсчитал Автостат. Правда, это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей. Основной объем давно за китайцами. Кто и зачем покупает европейцев? Подробности на бизнесе. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского. В частности, тот заявил, что Владимир Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предложение Киева о встрече по дипломатическим каналам не поступало. А трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского предложение также не поступало, заявил помощник российского президента Ушаков. На саммите Большой Семерки Зеленский также заявил, что обсудил с канцлером Германии Мерсом европейскую поддержку Украины и укрепление ее ПВО. Кроме того, Зеленский присутствовал на совместной встрече с западными лидерами, среди которых президент Франции Макрон, президент США Трамп и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. По словам Зеленского, на встрече также обсудили увеличение поставок ракет ПВО, некий пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. По данным Bloomberg, была достигнута договоренность об усилении санкций на энергетический сектор. А Дональд Трамп заявил, что приведет еще одну отдельную встречу с Зеленским. Глава российского МИД Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Зеленский занимается мегафонной дипломатией.
0: Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов послать, потому что он занимается мегафонной дипломатией, он все публично объявляет, как он недавно хамское послание президенту Путину отправил. Он играет на публику, он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано.
2: Министр иностранных дел России Лавров заявил это на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Словами о фортепиано Лавров напомнил о комедийном номере Зеленского времен его карьеры в квартале 95. Тогда он в ходе выступления сыграл на фортепиано, но совсем не руками. А помимо этого, Лавров также заявил, что может и неплохо, если Украина вступит в Евросоюз, ведь в таком случае блок просто развалится. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Турция готова выступить посредником в регулировании украинского конфликта. Тем временем, министр иностранных дел Германии Вадефуль допустил, что новые российско-украинские переговоры могут начаться этим летом. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. Ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум в Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. И все так же в пятницу Ормузский пролив будет полностью открыт, заявил Дональд Трамп. Цена нефти Brent на этих заявлениях опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Тем временем аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. По данным КПЛ, в Персидском заливе остаются заблокированными 118 танкеров, на которых находится примерно 75 миллионов баррелей нефти, а Рейтер утверждает, что США тайно перекачивают нефть между судами и конвоируют танкеры в Ормузском проливе. Но это уверяет только Рейтер. Президент США рассчитывает, что пролив будет

0: Хранится много российской нефти. Ее объем оценивался примерно в 160 миллионов баррелей к концу февраля. И теперь эти объемы заменят ближневосточные поставки. Поэтому новый источник позволит ликвидировать дефицит на мировом рынке. Хотя в итоге это не сработало. И наоборот, цена даже подросла, потому что эти послабления были опубликованы через 2 недели после перекрытия Армузского пролива, и рынок это воспринял как свидетельство ухудшения ситуации. Что, мол, раз ситуация дошла до того, что США ослабляют санкции в отношении России, значит, динамика негативное, значит, все становится гораздо хуже. И на самом деле никакие санкции не запрещали покупать российскую нефть. То есть российскую нефть по происхождению можно было и так брать. В общем-то, никаких запретов на нее и не было. Санкции действовали в отношении танкеров, в отношении трейдеров и так далее. Но не самой по происхождению нефти. Просто вот эта некая генеральная лицензия, она позволяла с любых танкеров скупать нефть, которые попали под санкции у трейдеров и так далее. По сути, некая индульгенция на любые операции с российской нефтью. Но, опять же, российская нефть в итоге так и была продана, и, опять же, обновлять генеральную лицензию становится все сложнее с точки зрения того, что под характеристики этой генеральной лицензии попадают все меньше и меньше, меньше объема нефти. Отмена этих послаблений, она не приведет к тому, что Россия будет затрудняться с продажей нефти. Ее и так довольно хорошо раскупают, и Индия, Китай остаются основным рынком сбыта для нас. А если в сделке США и Ирана будет еще и прописано снятие санкций с иранской нефти, то тогда Китай не сможет покупать ее со скидкой. И у него останется один поставщик. Вот раньше была Венесуэла и Иран, теперь, в общем-то, останется только Россия, как производитель нефти, который находится частично под санкциями и у которого можно получить хоть какую-то скидку. И поэтому востребованность нашей нефти Китаем, она в этом случае даже подрастет.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Стоит отметить, что, как и ситуации с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменить санкций. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана. Это не менее 300 миллиардов долларов. Все это пишет Аль-Арабия. Эти и другие пункты ранее появлялись в утечках других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично. Например, пункт об инвестициях в Иран.
2: У нас есть сделка. Она хорошая и справедливая. И, кстати, мы не будем инвестировать в Иран. На днях об этом были слухи, они просто нелепые. У нас есть право сделать что-либо, если мы этого хотим. Но мы не будем ничего инвестировать. Мы не давали такого обязательства.
1: Также Трамп заявил, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена. Это опроверг глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Он заявил, что любая израильская атака на Ливан и дальнейшая оккупация его территорий является нарушением меморандума. По данным израильского канала N12, США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с документом. Ранее Трамп также заявил, что США после Ирана сосредоточатся на урегулировании украинского конфликта. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Кремль ожидает, что спецпосланник Трампа Уитков и зять американского президента Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума между США и Ираном. Российские автолюбители стали чаще покупать автомобили европейских брендов. С января по май продажи выросли в 2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и составили 26,5 тысяч машин, подсчитал Автостат. Правда, 25 тысяч авто – это меньше 2% от общего рынка легковых автомобилей в 1,3 миллиона штук. Основной рынок давно за китайцами, а выбор пользы европейцев воспринимает сейчас как каприз, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
3: Мне кажется, это люди, которые все еще не могут привыкнуть к тому, что автомобили сейчас в большинстве случаев китайские. И, соответственно, хотят вернуться к тем автомобилям, на которых они ездили 5-7 лет назад, считая, что эти автомобили до сих пор качественные и престижные. Но есть один нюанс в этом во всем. Очень большое количество автомобилей европейских брендов поставляется к нам из Китая. И там же производится. Поэтому здесь есть некоторый парадокс, когда человек покупает Audi, Volkswagen, BMW, при этом он покупает абсолютно китайские. китайский автомобиль, и иногда обнаруживаются там артефакты, присущие именно тому рынку. Это странные настройки, какие-то там нюансы эргономики и все остальное. Это, конечно же, такая историческая

0: Память у нас, да, практически мышечная. По поводу европейских производителей, когда это было хорошо, качественно и здорово, а китайские машины у нас считались автомобилями чуть ли не третьего сорта, даже не второго. Соответственно, нет пока вот сейчас понимания, что все поменялось. Да, у нас возят автомобили из Германии, арабских стран, европейских брендов, опять же. Но, еще раз повторю, очень многие машины известных нам марок ввозятся и производятся в Китае. Поэтому здесь есть некоторый диссонанс. Если человек готов переплачивать серьезные суммы, значит, наверное, он понимает, для чего это ему и нужно, но, как правило, помимо того, что человек думает, что это качественнее и лучше, он все-таки думает о своем имидже, о своем каком-то ему одному понятному понятии престижа.
1: Какие-то тенденции произошли, что именно в этом году, в период с января по май, продажи европейцев выросли в два раза по сравнению вот с таким же периодом прошлого года?
0: Нет, никаких акций, естественно, не было, никаких скидок никто не дает, потому что это параллельный импорт 100%, и здесь нет никакой благотворительности, никакого альтруизма. Мне кажется, здесь основная причина в том заключается, что китайцы вроде как и представляют что-то дорогое, красивое у себя на рынке, но к нам оно идет достаточно долго, опять же, по каналам параллельного импорта, а официально новые модели они привозить не торопятся. Соответственно, люди хотят покупать хорошие машины и готовы платить за это деньги, но выбор среди дорогих китайских марок не очень большой, поэтому здесь все чаще люди обращаются, как раз возвращаются, точнее, ко всяким BMW и прочим Мерседесам.
2: Максим Ракитин, главред Qtoro. Среди европейцев первую пятерку в продажах заняли BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Ограничения Telegram в Индии затронули более 150 миллионов обычных пользователей, заявил Павел Дуров в соцсети X. Основатель мессенджера отметил, что временный запрет платформы не остановил утечку экзаменационных материалов. Позже их стали распространять и в других приложениях. Напомню, индийские власти временно ограничили работу Telegram до 22 июня. Причина – массовые мошеннические схемы вокруг пересдачи национального медицинского экзамена НИИТ. Злоумышленники продавали якобы слитые задания и ответ к ним через Telegram-каналы. Сам Telegram активно растет в Индии, хотя самым популярным мессенджером в стране остается вот WhatsApp, что подтвердила бизнес-фм частный гид в Ахмадабаде Евгения Муджумдар.
3: Вообще, конечно, очень интересно, потому что я читала эту новость как раз-таки с Телеграма. У нас Телеграм работает.
1: Сообщается, что до 22 июня ограничение доступа будет. Это может происходить как-то постепенно, не разом? К слову сказать, насколько сильное оборудование, глушащее вас в Индии?
3: Вообще, я думаю, что возможно, потому что, по сути, у нас же ТикТок уже много лет заблокирован, когда решили они заблокировать ТикТок, все в один день. Но пока Телеграм работает, вот буквально несколько минут назад я проверяла, пока все работает. Я тоже была удивлена этой новостью. Да.
1: Когда работать перестанет, как много неудобств это принесет вообще Telegram, насколько популярен в стране?
3: Я не думаю, что это как-то повлияет. Вообще Telegram очень мало кто пользуется, но все равно все пользуются WhatsApp. То есть WhatsApp самый популярный чат.
2: Евгения Амуджумдар, частный гид в Ахмадабаде. НИИТ – это главные единые вступительные экзамены в Индии. WhatsApp принадлежит, напомню, компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей. Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
8: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Solers инвестирует более 1 000 000 000 рублей в локализацию автоматической коробки передач для семейства легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Николай Соболев. По его словам, производство будет организовано на заводах компании в Заволжье и Алабуге. Глава Solers также отметил, что уже локализованы двигатель, кузов, практически все элементы экстерьера, а также компоненты систем безопасности, включая подушки безопасности, рулевые колеса с каркасами из магниевых сплавов и электронные блоки управления.
10: Сделки.
9: Netflix купил права на 2 новых сезона «Маши и Медведя», сообщает RT. Мультфильм будет доступен зрителям более чем в 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Индию, Японию и государства Латинской Америки. SpaceX приобретет разработчика ИИ-агента для программирования Cursor за $60 миллиардов. Cursor создала популярный сервис для разработчиков, который помогает генерировать, редактировать и проверять программный код с использованием ИИ. По данным компании, в ноябре прошлого года ее годовая выручка превысила $1 миллиард. Как отмечает CNBC, сделка должна быть закрыта в 3-м квартале текущего года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Ну, 21:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения согласования США и Ирана меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послаблений на санкции против российской нефти. Нефть Brent пробил отметку $79 за баррель, упав почти на 6 на долларов, комментирует инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
11: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив, но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. В пятницу, 19 июня, состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Кирментьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
12: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
13: Рубль снижается против юаня на Мосбирже 4-ю сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
12: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
2: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. По словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе кораблей через Ормузский пролив цена нефти Brent продолжит снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов. В вузах Петербурга призвали не драматизировать ситуацию с абитуриентами-олимпиадниками. В некоторых петербургских вузах количество победителей и призеров олимпиад среди абитуриентов на отдельных специальностях иногда превышает число бюджетных мест, сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. Как так получается? Подробности на Business FM. А сейчас искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Подробнее об этом рассказывает South China Morning Post.
10: Between 2021 and 2025.
14: Согласно данным Министерства образования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых направлений. В основном это коснулось таких профессий, как искусствовед, переводчик, менеджер, то есть области, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. К тому же рынок труда в Китае быстро трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Между тем, многие из новых программ тесно связаны с целями экономического развития Пекина. К примеру, 9 университетов страны добавили новые специальности в области воплощенного искусственного интеллекта. И это согласуется с национальной программой по ускорению интеграции ИИ в реальную экономику.
2: Этот тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупнокитайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура от 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае? Рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
15: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
2: Михаил Паршин, руководитель офиса China Campus Network. Еще одним фактором, побудившим Китай пересмотреть специальности в вузах, стала проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно китайские университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Солифлор. Вот идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
18: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды, и говорят: покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали. А их спрашивают: а что вам нужно? Нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое. И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого. И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
17: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
16: «Между делом» на «Бизнес FM». «Все золото мира». Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Михаил Булгаков. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Влекулиев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона.
20: Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Бизнес ФМ каждый 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть «Татнефть» ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры, спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой, как она работает. Подробности на Бизнес ФМ. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
22: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
23: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
22: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров, топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
24: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка ТБОЙЛ, но там вывеска топлива нет. И дальше у меня была на Новоясневском Роснефть, где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
22: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
0: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
22: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес-ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
21: «Бизнес говорит».
1: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
3: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
1: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калуги. Вот что он говорит об этой схеме.
4: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию, как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
1: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
5: Мы пытались, нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вашей конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
1: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
2: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. Ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
21: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя 18 века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
21: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
9: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
11: Реабилитация, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
9: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
12: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
9: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании «Милигал», юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
10: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
9: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
13: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
14: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
13: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
9: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
15: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
18: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов, и вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
15: И хотя сообщение о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются. Эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
16: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
15: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло, и о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
17: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
2: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагают полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
21: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес FM» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес FM» или «BFM» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарий Буфта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал Аль-Арабия. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% с лишним до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 25-го.

0: Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, британская Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смиртос», который был на днях задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов России российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
4: Про ситуацию с Армузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
3: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить

0: техничные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев к безопасности перевозок потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то 75-80 долларов за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону 70 долларов. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета осени 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее 300 миллиардов долларов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00 ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Воркута, Республика Коми, 50 тысяч жителей. О том, что в этих краях есть огненные камни, как называли уголь, было известно с незапамятных времен. Но разработка месторождений стоила слишком дорого. Лишь в 1937 году на левом берегу реки Воркуты началось строительство шахты «Капитальная» и поселка при ней.
7: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Наизусть. Михаил Булгаков.
9: Вторая свежесть. Вот что за вздор. Свежесть бывает только одна, первая. Она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая.
7: Наизусть. На Бизнес ФМ.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Solers инвестирует более миллиарда рублей в локализацию автоматической коробки передач для семейства легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Николай Соболев. По его словам, производство будет организовано на заводах компании в Заволжье и Алабуге. Глава Solers также отметил, что уже локализованы двигатель, кузов, практически все элементы экстерьера, а также компоненты систем безопасности, включая подушки безопасности, рулевые колеса с каркасами из магниевых сплавов и электронные блоки управления.
12: Сделки.
11: Netflix купил права на 2 новых сезона «Маши и медведя», сообщает RT. Мультфильм будет доступен зрителям более чем в 100 странах, включая США, Канаду, Францию, Португалию, Индию, Японию и государства Латинской Америки. SpaceX приобретет разработчика ИИ-агента для программирования Cursor за 60 миллиардов долларов. Cursor создала популярный сервис для разработчиков, который помогает генерировать, редактировать и проверять программный код с использованием ИИ. По данным компании, в ноябре прошлого года ее годовая выручка превысила миллиард долларов. Как отмечает CNBC, сделка должна быть закрыта в третьем квартале текущего года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
11: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент. Областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
12: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
11: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничение по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
13: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, даете ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если вы поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
11: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие раннее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
14: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативная, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще, как бы, это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований AV Capital Дмитрий Александров.
15: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе. Но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется. Но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, AV Capital. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
16: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
17: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. говорят. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же.
16: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Армузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном. Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. Человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда. Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулини. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM.
10: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Изважаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Бизнес FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
19: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется, а отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
20: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
19: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
21: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
19: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
22: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно
0: НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
19: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
3: Бизнес говорит.
22: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
23: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. А по факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
22: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
24: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
22: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
25: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется эту сотовую связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
22: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламу. Например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
4: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
1: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
5: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
6: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
5: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
5: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. ведут, объясняет руководитель юридической компании «Милигал», юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
8: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
5: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
9: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональными такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
1: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
9: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
5: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российские сайты без международных сертификатов. СМИ в соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
11: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
11: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
13: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения предложение как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
11: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
14: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
1: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора.

0: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртус». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождает российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, британская Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смертас», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртас» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
3: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
2: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев к безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливают сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета-осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка, их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное.

0: серьезное снижение цен.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее 300 миллиардов долларов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Дагестанские огни. 30 тысяч жителей.
5: Ценность дербентской горящей земли, то есть свободно выходящего на поверхность газа, первыми увидели астраханские промышленники братья Малышевы. Они и построили там в начале 20 века стекольный завод. Возникший вокруг поселок стал городом в 1990 году.
2: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
6: Все золото мира.
7: Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
2: Все золото мира на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Инженерный центр ИКАР входит в группу компаний «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
8: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент. Областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
0: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
8: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
9: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования. Требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
8: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие раннее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Киев в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
10: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще, как бы, это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, Укари Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров.
11: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, AVI Capital. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
9: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
12: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
9: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка $65-70 за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около $90.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры.
13: Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
14: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видит себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
13: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
2: Карьера на бизнес-ФМ. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Бизнес FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
16: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется, а отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
17: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
16: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
18: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплый стан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
16: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
19: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
16: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
6: Бизнес говорит.
20: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
21: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
20: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калуги. Вот что он говорит об этой схеме.
22: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию, как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
20: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
23: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
20: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт эффект звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
1: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает своей блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес FM. Это и другие рубрики Бизнес FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозпроизводства. Техники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
0: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
5: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
0: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики, девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
0: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут, объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
10: Некоторые из специальностей, которые мы вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
0: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
8: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
9: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
8: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
0: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
11: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и правового войти Евгений Царев.
12: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
11: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
24: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработать приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
11: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло, и о событиях четырехлетней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
13: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМОС, которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
1: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35 и 25% покупательских интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия».
15: Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных ШИТАП, приводит слова Хеммати, иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал 1 февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какого формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальную территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считают, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцировать Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен, окончательно испарился.

0: Выстрелы определенно не были произведены по яхте. Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта «Bright Future» под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, британская Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смиртос», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попыткой переговоров по украинскому регулированию.
3: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
2: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения в ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета-осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается,

0: опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее 300 миллиардов долларов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
1: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
1: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей. Но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетия стал городом.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Инженерный центр ИКАР входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia 5 триллионов долларов, Alphabet примерно 4,5 триллиона долларов, Apple чуть больше 4 триллионов и Microsoft около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
3: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
4: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
3: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничение по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
5: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
3: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями. Вообще рынком достаточно негативно, потому что Роснефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований АВИ Капитал Дмитрий Александров.
7: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с Позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе. Но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
0: Дмитрий Александров, АВИ Капитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
8: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
9: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
8: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
0: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта. Отстраненно и немного свысока компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari — сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость. В новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
2: Сумма технологий на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламный бюджет в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
12: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
13: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Красноярском крае, на Тамане.
12: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
14: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива» нет. И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
12: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
15: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
12: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемы перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
2: Бизнес говорит.
16: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
17: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. А по факту вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик, мы сами найти так и не смогли.
16: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
18: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
16: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
19: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
16: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
20: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс, оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на Бизнес FM. Это и другие рубрики Бизнес FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Прайм. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозпроизводства. Техники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
21: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
4: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
22: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики-девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. В общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
4: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут, объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
23: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
4: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
24: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
25: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
24: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
4: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Российские сайты без международных сертификатов. СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
3: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
5: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
3: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zikurion Алексей Раевский.
6: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
3: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло, и о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
7: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМОС, которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
0: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% процентов компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
2: Между делом с Кирой Альтман.
8: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
9: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту. И тот уже смешивает эфирные масла. Вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грасса и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
8: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал Аль-Арабия. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШИТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШИТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какого формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считают считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности.
11: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы

0: ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смиртос», который был на днях задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
3: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
2: Здесь есть два обстоятельства. Первое — на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива, с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев к безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют, и пока восстанавливают цены поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там к ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменить отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также

0: Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана. Это не менее 300 миллиардов долларов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично. Например, пункт об инвестициях в Иран.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Инженерный центр ИКАР входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В 5-ку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia 5 триллионов долларов, Alphabet примерно 4,5 триллиона долларов, Apple чуть больше 4 триллионов и Microsoft около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ 1000 направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
2: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
3: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
2: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
4: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
2: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок, падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
0: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований AV Capital Дмитрий Александров.
6: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
0: Дмитрий Александров, AV Capital. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
7: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
8: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
7: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
0: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавил американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году, в день своего рождения, в возрасте 103 лет.
1: Другим наука на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году. Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой, как она работает. Подробности на Бизнес FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
11: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется, а отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
12: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
11: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
13: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру без топлива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
11: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
14: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% от того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
11: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
15: Бизнес говорит.
16: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
17: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. А по факту вся моя боль, то что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик, мы сами найти так и не смогли.
16: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
18: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
16: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
19: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
16: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
20: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс, оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
15: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
15: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес ФМ. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес ФМ в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес ФМ или БФМ в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозпроизводства. Хозтехники. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
2: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
4: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
2: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
22: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики, девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
2: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
23: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
2: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
24: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
25: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
24: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
2: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Российские сайты без международных сертификатов. СМИ и в соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
5: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
5: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zikurion Алексей Раевский.
7: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
5: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
8: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМОС, которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
0: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% 40% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди. Нетворкинг – это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон, только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал Аль-Арабия. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран, иранской ШЭТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШЭТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарей взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрона выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считают, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Владимира Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы. После приближения к нему яхты под британским флагом это подтвердили Минобороны России.
11: Подробности.
12: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После

0: фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смертес», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смертес» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
2: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
1: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев к безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливают сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там в ситуацию января-февраля 26 года, наверное, раньше лета осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее $300 миллиардов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа, Пеппи Длинный Чулок, в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в

0: 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
1: Культ на личности. На бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
2: Инженерный центр ИКАР входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входит Nvidia 5 триллионов долларов, Alphabet примерно 4,5 триллиона долларов, Apple чуть больше 4 триллионов и Microsoft около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
2: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технарей взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
4: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным и бизнесовым. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
2: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение. обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
5: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
2: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Но возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
3: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований AV Capital Дмитрий Александров.
7: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
3: Дмитрий Александров, Авикапитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
8: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
9: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
8: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цен на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
3: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. О новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. «Деньги к деньгам» на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Бизнес-ФМ. Каждый 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Бизнес-ФМ. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
12: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется, а отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
13: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму Крыму. Есть карта наличия топлива на заправку, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
12: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров, топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
14: Я постоянно клиент заправки